и живая мать моей жены, и тоже перед ней. Поэтому все, у кого еще есть родители, братья и сестры, для нас это будет важное слово. Я хочу сказать, что сегодня очень эта тема, может быть, в чем она важная, потому что, во-первых, этому учит Библия. Во-вторых, что сегодняшний день мы живем, переживаем такое время, может быть, в мусульманских странах есть большее какое-то уважение к родителям, почитание, чем во всех цивилизованных странах. К сожалению, так говорю, я слышал однажды речь, это был доклад бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, и там у них было заседание, и один из депутатов поставил вопрос о семейном праве. И он говорит, что нам надо 250 миллионов выделить в поддержку пожилых людей. Они просили, и там они обсуждали эту тему, и говорят, что у нас очень много пожилых людей, которые, имея своих детей, они просто выброшены на улицу. Они прожили жизнь, они все отдали для блага семьи, и потом в преклонные годы они остаются как бы ненужными. И он говорит, что самое страшное, что переживают эти пожилые люди, что они, имея своих детей, имея семьи и благополучные семьи, и в то же самое время они должны приходить в эти дома престарелых, и они должны там скитаться. Самое большее их шокирует, как так, при своих живых детях, которым мы все дали, все вложили, и мы должны так жить. И этот Дмитрий Медведев, он сам юрист по образованию, он говорит, это очень, говорит, сложный вопрос. Я, говорит, над ним рассуждал, и он говорит, что мы бы могли принять даже самые суровые законы, даже вплоть до того, чтобы принимать уголовное право для этих людей садить в тюрьму, кто вот так поступает с своими родителями. Но он говорит, ну это ничего не поможет. Даже если бы мы заставили людей взять там пожилых родителей в дома, изменить отношение к ним не изменим. И он говорит, что этот вопрос, он больше не с вопросом семейного права, как этот вопрос есть вопросом морального права. Морального. Это должно быть в сердце человека, внутри человека уважение и почитание своих родителей. Я когда-то уже говорил братьям, я читал, это было в Чечне, когда там подняли вопрос, чтобы создать какие-то социальные программы для пожилых людей, построить дома престарелых, то вся общественность этой нации, они сказали, что это позор нации. Это позор нации. Они сказали, дом престарелых – это семейное предательство. Они говорят, дома престарелых – это разрушение всех устоев нашего народа. Это, говорит, падение собственного достоинства. Они говорят, мы не можем это обязанность. Обязанность детей служить своим родителям. Почему иногда мы видим их не семьи настолько дружные, в единстве, поэтому Бог их благословляет. Поэтому, братья и сестры, сегодня хочется об этом говорить, потому что для тех людей, кто имеет родителей, это есть для них благословение, когда они поступают с родителями правильно, честно, с уважением, когда они заботятся о родителях, и это есть благословение, благословение для этих людей. И что самое страшное, что дьявол пытается это благословение забрать. Если человек не пойдет красть, не пойдет убивать, но если он не будет исполнять Божье Слово, Божью заповедь, в его жизнь придет разрушение, в его жизнь придет проклятие, и этот человек в жизни своей много переживет проблем. Поэтому вот смысл, о чем сегодня хотелось бы говорить. У кого из Библии, давайте мы откроем Слово Божье, Исход, 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, дает тебе. Это была пятая заповедь в законе Божьем. Давайте мы откроем еще шестую главу Ефесянам. Апостол Павел здесь пишет так. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «И да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Еще хочу прочитать от Марка, 7 глава, 9 и по 12 стихи. «И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или для матери своей. Братья и сестры, вопрос такой, почему мы должны почитать родителей? Почему? Первое, это не я придумал, это Божий закон, это Бог сказал. Бог сказал, почитай отца и мать твои, и продлятся дни жизни твоей на земле. Почитай, уважай отца и мать. Второе, это есть обетование. Если ты это делаешь, то Бог обещает, я благословлю тебя. То есть через это почитание приходит благословение, приходит устройство в жизнь людей. И третье, когда родители нас родили, это наши родители, то они передали туда всю свою любовь, всю свою заботу о детях. Когда-то один американец писал, когда он посетил Европу, находился в одном доме, и он говорит, я был там, и говорит врач, он говорит, настолько заботливо, настолько нежно относился со своими родителями, я, говорит, был удивлен, и я его спросил, почему ты так относишься, а он говорит, это было мое удивление, он так говорит, это мои родители, они же меня родили, они же все мне передали, они за меня заботились, поэтому я должен, это мой долг, относиться вот так к своими родителями. Я сегодня хотел бы, прежде, может быть, чем сказать еще за почитание, показать некоторые, может быть, моменты, примеры в жизни, чтобы мы могли понять, почему мы почитаем. Я начну с третьего. Я как-то ехал на работу и слышал по радио, что одна девушка подала в суд на своих родителей только потому, что отец не захотел ей на бал купить платье. И было там у них дискуссии, и судья американский, он отверг это обвинение в адрес родителей. Она была недовольна, родители обязаны, она говорит. Я их не дочка, они обязаны мне покупать, они обязаны меня содержать. Такой подход. Но я хотел бы сказать, насколько сегодня родительская любовь огромная к детям. Может быть, когда подрастают, не понимают, но когда дети еще маленькие, сколько родителям приходится порою бессонных ночей. Сколько приходится носить их на руках, прижимать груди, плакать за них, молиться Богу. А если еще, когда дети бывают, болеют. Я помню, читал одну историю, когда у матери ребенок был проблема с сердцем, и она говорит, пришла к доктору, а врач говорит, ему ничего не поможет, ему только сердце надо поменять. Только сердце надо поменять. Вы не поднимете такие деньги. Вы нигде не купите это сердце. А мать говорит, доктор, вы меня правильно поймите.
мое, говорит, возьмите сердце, ему дайте. А я, говорит, могу уйти. Материнская любовь. Я сегодня говорю о той любви, которую родители проявляют с детям. О той заботе. Когда-то мы слышали, это можно было приводить сотни-сотни примеров. Когда-то мы слышали за ту мать, которая заступалась за своего сына, который сделал преступление, его должны были казнить. Эта мама бросалась к людям, помилуйте, помилуйте сына, просила. Люди, никто не отвечал. Но в 12 часов на площади приходила касса, отрубали голову, когда прозвучит колокол. Но проходит минута, звука нету, другая нету, пойдите посмотрите туда. Когда туда приходит, эта мать поставила эти руки под молот этого колокола. Там все кровью забрызгано, эти руки разбитые, приводят ее туда, на эту площадь. Она просит, помилуйте сына. Она хотела хотя бы на какие-то минуты продлить этого сына, жизнь этого сына. Его помиловали. Как обходятся эти дети, даже если они стоят на путь преступления для родителей? Сколько той любви! Когда мы читаем за этого Давида Авессалома, сколько он горя принес своему отцу. Восстал. Весь дом, казалось бы, все перевернул. И происходит это сражение, и он просит, сохраните меня, отрока Авессалома. И когда он погибает там, он плачет и говорит, сын мой, кто бы мне дал умереть вместо тебя, сын мой Авессалом. И плачет. Хотя дети принесли столько горя ему, столько беды ему принес сын, и он плачет за своего сына. Мне отец рассказывал тот момент, когда в одной семье тоже заболел ребенок. Отец дал обет перед Богом, я буду 40 дней поститься и молиться, а ты, Господь, исцели сына. Я когда-то, по-моему, рассказывал этот пример. И Бог исцелил. Но прошло время, сын поднялся, ему надо было ехать за границу и находят в документах, что отец верующий. Ему говорят, мы тебя не можем пустить, или ты отказываешься от родителей. И он отказывается от своего отца. Вымолил его. Выпросил у Бога. И говорит, приходит домой, жене рассказывает, так и так, вот такое случилось. Она говорит, и что ты сделал? Он говорит, я сказал, что я откажусь от отца. И упал, и умер. Божий суд совершился над ним. Прорвал Господь жизнь. И говорит, посылает телеграмму, отец трудился, сын помер. И он говорит, меня тело влечет домой, а дух меня в другое место ведет. И он прошел несколько мест, и телеграмма его не достигла, он не попал на смерть, на похороны своего сына. Я сегодня говорю даже больше молодым людям к этому, почему должны любить родители? Потому что родители, они отдали все. Они отдали все для своих детей. И это моральный закон, который должен жить в наших сердцах. Это Божье благословение, которое распространится на нашу жизнь через почитание родителей. Я хочу сказать сегодня такое слово «почитай отца и мать твою». Как вы скажете, что значит «почитай»? Братья, что почитать? Заботиться. Что еще? В слове «почитай». Уважать. Что еще? Что вы еще скажете почитать? А? Не слышу. Послушание. Возвышать. Прекрасно. Греческий, братваня говорит, греческое слово почитать, оно означает поднимать, возвышать, ценить, дорого ценить, уважать. Слушаться. Братья и сестры, давайте сами себе в своих сердцах скажем, уважать, почитать, ценить, слушаться. И здесь говорит Господь. Он говорит, вы устранили заповедь Божью и поставили заповедь человеческую. И Бог кто, говорит, скажет отцу или матери, карван.
Корван обозначает жертвенное приношение. И раввины учили так, почему Господь их обличал и гневался. Он говорит, если ты имеешь зарплату, ты можешь себе заплатить за свои билы немножко, а остальное все отдай на дом Божий, для Бога. И то средства, которые принадлежат поддержанию родителям, ты отдал Богу. И приходит сын и говорит, может быть, отец просит, слушай, сынок, помоги, не за что пищу купить, заплатить. А он говорит ему, карван, я Богу все отдал. И Господь говорит, вы устранили Божью заповедь, потому что он сказал, почитай отца, это заботься за ним, это уважай, это цени, это содержи его. Вы устранили эту Божью заповедь и поставили ваше предание выше. Чем ты от меня будешь пользоваться? Что я тебе дам? Что ты получишь от меня? Поэтому мы сегодня говорим об уважении детей к своим родителям. Уважать, ценить, не поступать грубо. Мне однажды попалось некоторые рукописи одного епископа. Я его читал, он говорит, в одном доме, послушайте, если мы не почитаем, что иногда происходит, в одном доме, он говорит, было 9 детей. И говорит, они дерзко относились к своей матери. И один из сыновей настолько спорил со своей матерью, и потом подошел и ударил ее. И 9 сыновей рядышком сидели и не остановили. Когда мать пришла от себя в шок, от этого шока, она очень была расстроена. И она не только на него была, но и на остальных. И она говорит, как вы не могли остановить вашего брата, чтобы он поднял, говорит, руку на свою мать. И она прокляла их. В тот же день этого старшего брата, который поднял руку на мать, разбил паралич. В тот же день. А в течение года все 9 сыновей то же самое были поражены этой болезнью. У них трусились руки, ноги. Они не могли ходить. Они даже уехали с той местности от стыда. Божий суд постиг на месте. Я не оправдываю сегодня действия матери, но Слово Божие говорит, что благословение отца, оно созидает дом. И клятва матери, она разрушит его до основания. Я сегодня говорю, чтобы предостеречь, потому что дьявол только и хочет. Он знает, что Бог благословляет свой народ отнять благословение. Он только и хочет. Один из других случаев, там он написал, говорит, что у матери был единственный сын, которого она любила, ожидала, что в старости он поможет, позаботится о ней. И однажды сын, говорит, начал бить жену, жестоко поступал, и мать заступилась. Но он схватил мать за грудь, прижал ее к стене и начал душить. Та начала задыхаться, жена стала кричать, дети стали кричать, он отпустил. Мать была православная, но она подошла к иконе и говорит, «Господи, этого сына, ты знаешь, я его родила, я его любила, я ему все отдала. Но ты видишь, как он со мной поступает. Вот я его проклинаю, вот и не будет на нем ни моего благословения, ни твоего. Час не прошел. Не дух такой взял его, что он не мог освободиться». Жена его с ложечки кормила 13 лет, пока Бог его освободил разум, и он потом вообще даже не говорил. Потом он совершил покаяние и умер, и рассказал всем, как не надо делать. Клятва матери разрушит до основания. Я думаю, что Писание знает весь духовный мир, и дьявол тоже знает. Поэтому я сегодня бы хотел сказать матерям, иногда больно, иногда приходится проглатывать эти горькие пилюли. Но храните свои уста, берегите. А детям хочу сказать, не доводите ваших родителей,
Не доводите до того, чтобы они говорили ваш адрес, какие-то слова разрушения или проклятия. Оно придет в жизни. Потому что за этим стоит Бог. Человек, который это делает, он нарушает закон Божий. И за этим стоит Бог. Вы знаете, когда мы говорим слова добрые, почтения, любви, вы знаете, оно тоже ценится перед Богом. Я помню, когда одна из учительниц воскресной школы, та девушка описала, дала урок, сказала, вы сегодня придете домой и скажете вашим отцам, что вы их любите. Одна девочка тогда дождалась конца урока, когда все вышли, она говорит, я бы хотела к вам сегодня сказать, что, наверное, это слово ко мне не обращается, не относится. У меня отец неверующий, он пьет, он курит, он грубит. Это слово ко мне не... И как его можно любить? Мы даже в семье такие слова не произносим. Но хорошо, когда учителя воскресных школ, они исполнены Духа Святого, знают Слово Божье. Она повернулась к этой девочке и сказала, не имеет значения, кто твои родители. Пообещай мне сейчас же, что ты придешь и выполнишь то, что я тебе сказала. И девочка говорит, хорошо. Вечером, когда все спать легли, отец говорит, стоял на балконе, курил. Она говорит, я подошла тихонечко сзади и говорю, папа, я тебя люблю. А он говорит, как стоял, он даже не повернулся. Она говорит, я подумала, что он не услышал. И я опять повторила, папа, я тебя люблю. И потом, говорит, я увидела, как он медленно поворачивался. По его щекам текли слезы. Он прижал меня к себе, поцеловал меня в макушку. И говорит, в нашей семье все изменилось. Вы верите, что любовь, она духовная? Цель увещевания – это любовь от чистого сердца. Это то, что может поменять. Это меняет и характер, и отношения, обстановку в доме. Любовь. Время так быстро бежит. Хотелось бы еще много сказать, но пойдем дальше, братья и сестры. Хочется мне открыть книгу Руф, прочитать всего несколько стихов. Первая глава, 15 стих и ниже, до 18. Наимень сказала Руфе, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоею. Но Руф сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. И народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. То и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала говорить. И смотрите, в 4 главе, 13, 14, 15 стих, результат. «И взял Воос Руф, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь ей дал беременность, и она родила сына. И говорили женщины на имени, благословен Господь, что не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле, и он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя и которая лучше семи сыновей. Братья и сестры, смотрите, то не было даже дочка. Насколько привязанность, насколько почитание. Я тебя, говорит, не оставлю. И не только было хорошо, когда она была с ее сыном. Она говорит, я тебя не оставлю. Она говорит, куда ты пойдешь, и я туда пойду. И твой Бог, он будет моим Богом. И твой народ будет моим народом. И где ты умрешь, и там и я умру. И погребена буду. И через эту женщину
рожден был Давид. И это было в родословии Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Братья и сестры, пусть Бог нам поможет, молодые люди. Мой сегодня был бы крик вашим сердцам, поймите, когда Иаков позвал своих детей, и он говорит Рувиму, первенцу своему, ты первенец, ты начаток силы моей, крепости моей, но, говорит, ты не будешь главенствовать, ты бушевал, как вода, ты взошел на ложе отца. Отнимает от него благословение, говорит к Симеону, к Левию, говорит, братья, оружие жестокости, ваш совет не войдет, душа моя. Они будут рассеяны в Израиле. Я бы сегодня хотел, чтобы Бог помог нам, чтобы мы не потеряли Божье благословение. Молодые люди, послушайте, не потеряйте. Через непослушание, через оскорбление родителей, через унижение. Если вы хлопаете дверями, уходите из дома, обижая, огорчая своих родителей. Вы им приносите боль, но вы разрушаете свою жизнь. Существует высшая справедливость, которая спросит. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня понимаем в нашей жизни то, что происходит. Если этот хам, он посмеялся над отцом, когда он был выпивший, может быть, он что-то и заслужил, но он получил проклятие на всю свою жизнь. И я бы сегодня хотел бы говорить, не говорите ничего плохого о своих родителей, повышать... Почитать – это значит поднимать, это значит возвышать, это ценить, как что-то ценное, великое, дорогое. Поэтому сегодня Библия нас к этому побуждает. Слово Божье, закон Божий – почитайте родителей. Будет тебе хорошо, будет тебе благо, ты будешь долголетен на земле. Господь благословляет тех людей, которые держатся Его Словом.

друзья, на этом наша передача подошла к концу. Слушайте нас в следующую среду в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Старик одинокий в каморке своей сидел у стола, не роптал на людей. Был праздник, а стол его был так убог, лишь супа тарелка да хлеба кусок. Он голову низко в молитве склонил и радостно Богу хвалу возносил. Прохожий насмешник пытался смутить: «За что еще Бога

ты можешь хвалить? Один ты на свете, без денег, без сил. И Бог тебя тоже, наверное, забыл. Зато, слава Богу, старик отвечал, что он благодарное сердце мне дал.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство. В конце 1872 года миссионер Стивенсон, один из сотрудников знаменитого Гудсона Тейлора, нес служение в одном из горных округов Китая. В течение долгого времени все усилия и молитвы миссионера в этом районе казались бесплодными. Люди жили и умирали без Бога. Но вот свет воссиял. Произошло это благодаря обращению одного замечательного человека. Его звали Ни Инг. Это был разносторонне образованный китайский ученый, видный мыслитель и сторонник конфуцианства. С вершины своего положения он не был склонен снизойти до бесед с иностранцем, проповедовавшим в его городе какое-то странное учение. Но он интересовался западной наукой. И вот в одном из переводов научных книг ему встретилось много неясного. Воспользовавшись пребыванием Стивенсона в городе, Ни Инг однажды вечером пришел в дом миссионера. Стивенсон принял его очень приветливо. Во время беседы миссионер указал на Новый Завет, лежавший на столе. «Есть ли в вашей библиотеке книги о христианстве?» «Да», — ответил ученый. «Но, честно говоря, я не нахожу их столь же интересными, как научные книги». Слово за слово выяснилось, что Ни Инг был большим скептиком, не веря в существование Бога и души. Молитву он считал нелепостью. «И если бы даже высшее существо и было, — говорил он, — то оно было бы слишком великим и далеким от нас, чтобы вникать в наши мелкие дела». Стивенсон терпеливо убеждал собеседника, приводя примеры. «Посмотрите на воду и огонь. Казалось бы, эти элементы совершенно несовместимы. Вода тушит огонь, огонь превращает воду в пар. Вместе им не ужиться. Но вот пока мы разговариваем, слуга поставил чайник на огонь, и вода вскипела, и в результате мы с вами можем выпить чашку чая. Вы говорите, что если бы Бог существовал, то ему было бы не до нас? Но я уверяю вас, что если вы, придя домой, возьмете Новый Завет и прежде чем раскрыть его, искренне попросите Бога помочь вам в чтении и понимании Его Слова, то очень скоро эта книга станет для вас совершенно новой книгой, более близкой, чем все другие книги мира. Предлагаю вам попробовать, а я буду молиться о вас». Это предложение произвело на ученого неожиданно для него самого большое впечатление. Идя домой, он подумал: «Даже если это кажется абсурдным, это удивительно. Человек полон убежденности и заботы о моей душе. Он будет молиться обо мне, о человеке, который сам за себя не молится». Дома он снял с полки книгу, о которой шла речь, и подумал: может ли разумный человек допустить, что несколько слов, обращенных к невидимому существу, само существование которого сомнительно, могут превратить скучную книгу в интересную или изменить его мировоззрение? Однако, оставаясь неверующим, он был не прочь поставить эксперимент. «О Боже, если ты есть, — воскликнул он, — спаси мою душу, если она у меня есть. Дай мне понять эту книгу». Поздно ночью жена, заглянув в его комнату, увидела мужа погруженным в чтение. Напомнив ему о позднем времени, она услышала в ответ: «Не жди меня, я занят очень важным делом». Новый Завет действительно стал для Ни Инга новой книгой. Читая страницу за страницей, он чувствовал обновление, происходящее внутри его. Но как сказать об этом своим родным и близким?
и его жена принадлежала к аристократическому роду, и такая перемена в его жизни навлекла бы на него презрение родственников. Жена и дети скорее оставят его, чем перенесут такой позор. Однако зародившаяся в нем вера все разгоралась. Дивный Спаситель, о котором говорила эта книга, стал для него реальным и живым. Сбывалось то, что прежде казалось невозможным. Слова, сказанные когда-то Господом, до ныне оставались в силе. Ощущая в себе действие этих слов, он обрел не только сознание греха, но и исцеление от него и мир сердца. Радость начинала бить в нем ключом. Однажды он сказал жене: «Когда уложишь детей спать, мне надо поговорить с тобой». Тревога не оставляла его. Как объяснить ей то, что с ним произошло? К его удивлению, жена слушала с интересом. «Бог живой и настоящий, Бог, который прощает грехи, Спаситель, который может наполнить сердце радостью и миром. Ты его нашел!» — воскликнула она. «О, как и мне хотелось бы познать его! Я знаю, что Бог живой и должен существовать. Иначе кто же, как не он, услышал мой вопль о помощи тогда давным-давно?» Это было время, когда ее родной город захватили мятежники, сжигая и грабя все на своем пути. Одни жители были убиты, другие кончали с собой сами. В страшном ужасе беззащитная девочка спряталась в шкаф. Она слышала, как мятежники грабили дом. «Вот они, все ближе, ближе!» «О, великий Бог!» — взмолилась она в своем сердце. «Спаси меня!» Эту молитву мог услышать только живой и истинный Бог. Идолы храмов не спасли от мятежников даже самих себя. Войдя в комнату, грабители прошли мимо того шкафа, где сидела девочка, еле живая от страха. С тех пор ей все время хотелось что-нибудь узнать о том чудном Боге, который спас ее. С великой радостью ее муж заверил ее, что такой великий и добрый Бог действительно есть, и что он желает, чтобы все люди познали его. История, искупляющая любви Христа, казалась им особенно драгоценной. Никто не был счастливее, чем этот гордый ученик Конфуция, когда он стал проповедовать Христа в городе. Его радость и горение обезоруживали даже тех, кто готов был поднять его на смех. «Его надо унять», — говорил местный правитель канцлеру университета. «Он бесчестит нас, проповедуя на улицах это чуждое учение. И я хотел урезонить его, но он и мне начал проповедовать. Он говорит, что не может молчать о такой радостной вести спасения». «Предоставьте это мне», — ответил канцлер. «Я быстро приведу его в себя». Но и канцлер вынужден был скоро отступить. Горя любовью к Богу, при поддержке Стивенсона и Гудсона Тейлора, Ни Инг стал проповедником редкой силы. Одним из первых обращенных им стал человек, наводивший страх на всю округу. О его жестокости ходили легенды. Какая сила могла бы сделать этого зверя ягненком? Но теперь даже его отец, потерявший всякую надежду на исправление сына, свидетельствовал о чудной перемене в нем. Вскоре и отец стал учеником Христа. Все шире и шире распространялась евангельская весть. Достигла она и соседнего города, где обратился владелец игорного заведения. Его дом пользовался дурной славой. Теперь из этого дома выброшены были игральные столы, а самая большая и лучшая комната была превращена в молитвенное помещение. Когда в этот город прибыл Гудсон Тейлор, его окружила многочисленная и радостная семья верующих. Как описать
эту радость общения, песнопения и молитвы. «Я плакал от радости», — писал Тейлор, слушая о том, что милость Божья сделала для них. Большинство из них рассказывали о своих родных и друзьях, обращения которых они вскоре ожидали. «Ничего подобного я в Китае еще не видел».

меня, чтобы я обрела счастье и свободу. В жизни моей ты так часто доказывал свою любовь ко мне, и я знаю, что ты есть, ибо без тебя нет смысла жить.

обычный день, и солнце светит так же. Все как всегда, и вроде бы не так. Одно идти теперь придется дальше, и ускоряется невольно шаг. Теперь никто не держит ее руку, а впереди совсем другая жизнь. Но в памяти прощальные минуты, совет отца. Обочин сторонись, держись подальше от рекламных улиц и от толпы безумной ты беги. Будь осторожна, там летают пули, а бриллиант под сердцем сбереги от посторонних взглядов ненасытных. И чтоб не предлагали, не меняй, обманчив путь, с тобой мои молитвы. Но ты же взрослая уже, ступай. К чему все это? Пули не летают, и все так интересно впереди. Похоже, что отец не понимает и по дороге этой не ходил. Там впереди сверкают фейерверки, а любопытство манит и зовет. И простодушное дитя надежды уверенной походкой шла вперед. Мелькали люди, жизни, отношения. Плясала похоть среди них скользя. И искренно, желая лишь общения, девчонка моду приняла в друзья. Она уж точно знала всю дорогу. Не первый год встречала новичков, теперь все разъясняла ей подолгу, совет давала, не жалея слов. Знакомила со знатными парнями, бесцеремонно выгнувшись дугой. Девчоночка краснела временами, бриллиант сверкал стыдливой чистотой. И среди этой молодежной знати охотников хватало на бриллиант, которые преуспевали, кстати, и воровство, как будто их талант. Заметив нашу девочку глазами, один спешил поближе подойти. Окутывая льстивыми словами, пытался путь к сокровищу найти. Он ей шептал, что не встречал такую, и что готов идти с ней до конца, но не хотелось бы идти вслепую. Хотелось, чтоб доверилась она. Она смущенно опустила глазки, не зная, что в ответ ему сказать. Хоть незаметно было лживой маски, ей все же так хотелось убежать. Но не ушла. Осталась на мгновение. Подумала, скажу мечту свою. Бриллиант свой я без всякого сомнения хотела б инвестировать в семью. Тот бормотал, что тоже так желая, он видит лишь ее в своих мечтах. В туман пошла, желанием пылая. Бриллиант сверкал уже в его руках. Все в голове кружилось фейерверком. Звонки и встречи, ночи напролет, а похоть вторила ехидным смехом. Да разве одурманенный поймет? Прошло немного времени в кружении, шальной стрелой задело их двоих. Разбился бриллиант в одно мгновение, манящий танец похоти затих. Поспешно все осколки собирала. Из раны от стрелы сочилась кровь. Подняв глаза, любовь свою искала среди ночных и тусклых огоньков. Стояла долго так в оцепенении, до боли сжав потресканную грань оставшихся кусков. А в утешении шептала мода тихо: «Перестань! Так все живут. Сейчас такое время, не стоит из-за этого страдать. Повыше голову, в конце туннеля уже сияет новая звезда». И замелькали звезды, дни и лица. Растратился бриллиант на миражи,
размылись в сердце добрые границы, поверив разговорам модной лжи. И вот на горизонте показался богатый и красивый банк семьи. Всем слухам вопреки он развивался, и вкладчики стояли у двери. Девчонка растерялась на мгновение и, направляя к зданию шаги, испытывала странное волнение. Шепнула мода: «Нам не по пути», и растворилась в разноликих тенях. «Ну что ж теперь, узнаю все сама». Собрав в охапку все свои сомнения, девчонка к банку смело подошла. Здесь каждого встречали добродушно, и каждый отдавал, что сохранил. Чтоб заложить фундамент, много нужно, а чтоб построить, еще больше сил. Стояли пары в очереди этой, одни с бриллиантами в своей руке, другие руки прятали нелепо, неловкий взгляд бросая по стене. Девчонка проверяла по карманам, но только крошки бывшей красоты ей удалось собрать по старым шрамам и лишь осколки раненой мечты. И в горсточку, собрав богатство это, к работнику несмело подошла, раскрыв ладонь свою, ждала ответа, как приговора, трепетно дыша. За эти крохи не построишь много, и хватит, может быть, на пару лет. К большому сожалению, в итоге банкротство ожидает ваш бюджет. Но есть одно решение непростое. Наш банк предоставляет вам кредит, коль вы готовы поработать втрое, коль вы готовы вкладывать в свой быт. Придется вам выстраивать доверие лишь честно заработанным путем и постоянно вырывать сомнения и вкладывать в семейный банк вдвоем. Придется жить со шрамами на сердце и результаты прошлого нести. Порою они будут горче перца, порою станут поперек пути. Но и при этом есть для вас надежда. Бог посылает с неба благодать, чтобы вы могли сменить свои одежды и друг для друга чистыми вновь стать. С рождения каждому богатство дано. Бриллиант, что не купить и не продать. И как бы ни звучало это странно, его возможно просто растерять. Он гранями различными сияет, стыдливостью, небесной чистотой и красотой желанной наполняет счастливых обладателей мечтой. Его, к несчастью, многие не ценят, и, разменяв себя до наготы, ни возрасту, ни опыту не верят, предполагая, что слова пусты. Кто потерял его, других сбивает. Да что в этом такого, говорят, не понимая, что себя теряют, грехом уничтожая свой бриллиант. Тебе дано хранить наследство это лишь для одной или для одного, чтобы, дождавшись Божьего ответа, успешно инвестировать его.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет.

ибо однажды нам придется дать Ему отчет за все. Такое совершенное знание, которое есть у Бога, вызвало беспокойство у автора Псалма 138-го, и он сказал: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» Однако такое беспокойство может смениться и ни с чем не сравнимой радостью. Это когда человек, осознав, что он грешник, искренне исповедует свою вину перед Богом. И Бог сможет явить себя как Бог всякой благодати и прощения, как Бог-спаситель. Верующий сможет тогда воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Как возвышены для меня помышления Твои, Боже! Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое! Испытай меня, и узнай помышления мои, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 17, 23 и 24 стихи. И теперь он может с помощью Бога идти по жизненному пути вперед, шаг за шагом.

Его стояли серафимы, и у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лице свое, двумя ноги свои, а двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля —

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

Четвертая книга Моисея, числа, глава 25. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Муава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля, и сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова священника, увидев этого, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошед вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Имя убитого израильтянина, который убит с мадианитянкой, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. А имя убитой мадианитянки — Хазва. Она была дочь Цура, начальника Оммофа, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисею, говоря: враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитою в день поражения за Фигора. Четвертая книга Моисея, числа, глава 26. После сего поражения сказал Господь Моисею и Елиазару, сыну Аарона, священнику, говоря: исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля. И сказал им Моисей и Елиазар, священник, на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: исчислите всех от 20 лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли египетской. Рувим, первенец Израиля, сыны Рувима, от Ханоха, поколения Ханохова, от Фаллу, поколения Фаллуева, от Хицрона, поколения Хицронова, от Харми, поколения Хармиева. Вот поколение Рувимовы, и исчислены их 43 730. И сыны Фаллуя, Елиав. Сыны Елиава, Немуил, Дафан и Аверон. Это те Дафан и Аверон, призываемые в собрании, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа, и разверзла земля уста свои, поглотила и их, и Корея, вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение. Но сыны Кореевы не умерли. Сыны Симеона по поколениям их, от Немуила, поколение Немуилова,
от Ямина, поколение Яминова, от Яхина, поколение Яхинова, от Зары, поколение Зарина, от Саула, поколение Саулова. Вот поколение Симеоновы, 22 200. Сыны Гада по поколениям их, от Цефона, поколение Цефонова, от Хаггия, поколение Хаггиева, от Шуния, поколение Шуниева, от Озния, поколение Озниево, от Ерия, поколение Ериево, от Арода, поколение Ародова, от Арелия, поколение Арелиево. Вот поколение сынов Гадовых по исчислению их, 40 500. Сыны Иуды, Ир и Онан. Но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской. И были сыны Иуды по поколениям их, от Шелы, поколение Шелино, от Фареса, поколение Фаресова, от Зары, поколение Зарина. И были сыны Фаресовы, от Есрома, поколение Есромова, от Хамула, поколение Хамулова. Вот поколение Иудины, по исчислению их 76 500. Сыны Иссахаровы по поколениям их, от Фолы, поколение Фолино, от Фувы, поколение Фувино, от Иашува, поколение Иашувово, от Шемрона, поколение Шемронова. Вот поколение Иссахаровы по исчислению их, 64 300. Сыны Завулона по поколениям их, от Середа, поколение Середова, от Елона, поколение Елонова, от Иахлеила, поколение Иахлеилова. Вот поколения Завулоновы, по исчислению их 60 500. Сыны Иосифа по поколениям их, Манассия и Ефрем. Сыны Манассии, от Махира, поколение Махирова, от Махира родился Галаад, от Галаада — поколение Галаадова. Вот сыны Галаадовы, от Иезера — поколение Иезерова, от Халека — поколение Халекова, от Асриила — поколение Асриилова, от Шехема — поколение Шехемова, от Шемиды — поколение Шемидино, от Хефера — поколение Хеферова. У Салпаада, сына Хеферова, не было сыновей, только дочери. Имя дочерей Салпаадовых — Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Вот поколение Манассины, а исчислено их 52 700. Вот сыны Ефремовы по поколениям их, от Шутелы — поколение Шутелино, от Бехера — поколение Бехерова, от Тахана — поколение Таханова. И вот сыны Шутелы, от Арана — поколение Аранова. Вот поколение сынов Ефремовых, по исчислению их 32 500. Вот сыны Иосифовы по поколениям их. Сыны Вениамина по поколениям их, от Белы — поколение Белино, от Ашбела — поколение Ашбелова, от Ахирама — поколение Ахирамова, от Шефуфама — поколение Шефуфамова, от Хуфама — поколение Хуфамова. И были сыны Белы — Ард и Нааман, от Арда — поколение Ардова, от Наамана — поколение Нааманова. Вот сыны Вениамина по поколениям их, а исчислено их 45 600. Вот сыны Дановы по поколениям их, от Шухама — поколение Шухамова. Вот сыны Дановы по поколениям их. Из всех поколений Шухама по исчислению их 64 400. Сыны Асировы по поколениям их, от Имны — поколение Имнино, от Ишвы — поколение Ишвино, от Верии — поколение Верино, от сынов Верии, от Хиверра — поколение Хиверова, от Малхиила — поколение Малхиилова.
имя дочери Ассировой – Сара. Вот поколение сынов Ассировых по исчислению их – 53 400. Сыны Нефалима по поколениям их – от Иахцеила – поколение Иахцеилова, от Гуния – поколение Гуниево, от Иецера – поколение Иецерова, от Шлема – поколение Шлемова. Вот поколение Нефалимовы по поколениям их, исчислено же их 45 400. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых – 601 730. И сказал Господь Моисею, говоря: «Сим, в удел, должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочислен, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их должны они получить уделы. По жребию должно разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. Сии суть вошедшие в исчисление левиты по поколениям их. От Герсона – поколение Герсонова, от Каафа – поколение Каафова, от Мерари – поколение Мерарина. Вот поколение Левиины. Поколение Левиево – поколение Хевронова, поколение Махлиево, поколение Мушиево, поколение Кореева. От Каафа родился Амрам. Имя жены Амрамовой – Иоховеда, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. И родились у Аарона Надав и Авиуд, Лиезар и Ифамар. Но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господом. И было исчислено 23 000 всех мужского пола от одного месяца и выше, ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано им удела среди сынов Израилевых. Вот исчисленные Моисеем и Елиазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. В числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской, ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефониина, и Иисуса, сына Навина. Числа. Четвертая книга Моисея, глава 27. «И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галадова, сына Махирова, сына Манассиина из поколения Манассии, сына Иосифова, и вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И предстали пред Моисеем, пред Елиазара священника, и пред князей, и пред все общество у входа скинии собрания, и сказали: «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею: «Правду говорят дочери Салпаадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его.
Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтоб он наследовал его. И да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: «Взойди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость мою при водах Меривы». И сказал Моисей Господу, говоря: «Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». И сказал Господь Моисею: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним, и все общество». И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его перед Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои, и дал им наставление, как говорил Господь через Моисея. Четвертая книга Моисея, Числа, глава 28. «И сказал Господь Моисею, говоря: повели сынам Израилевым, и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних без порока на день во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное, которое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание в жертву Господу. И возлияние при ней четверть гина на одного агнца, на святом месте возливай возлияние вино Господу. Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву в приятное благоухание Господу. А в субботу приносите двух агнцев однолетних без порока, и в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение в каждую субботу, сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем. И в новомесячия ваши приносите всесожжение Господу из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока, и три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца, и две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна,
и по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца. Это всесожжение, приятное благоухание, жертва Господу. И возлияние при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца. Это всесожжение в каждое новомесячье во все месяцы года. И одного козла приносите Господу в жертву за грех. Сверх всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его. В первый месяц, в 14-й день месяца, Пасха Господня. И в 15-й день сего месяца праздник. 7 дней должно есть опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите жертву всесожжения Господу. Из крупного скота 2 тельцов, 1 овна и 7 однолетних агнцев. Без порока они должны быть у вас. И при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на каждого тельца и 0,2 части ефы на овна. И по 0,1 части ефы приноси на каждого из 7 агнцев и 1 козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие. Так приносите в каждый из 7 дней. Это хлеб, жертва, приятное благоухание Господу. Сверх всесожжения постоянного и возлияния его должно приносить сие. И в 7-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Из крупного скота 2 тельцов, 1 овна и 7 однолетних агнцев. И при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на каждого тельца, 0,2 части ефы на овна, и 0,1 части ефы на каждого из 7 агнцев, и 1 козла в жертву за грех для очищения вас, сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, приносите сие мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас».

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Сегодня мы рассмотрим, как дурной характер отражается на рассудке и религиозной природе человека. Решения, принимаемые в пылу раздражения, всегда скоропалительны и зачастую безосновательны. Мы приняли неправильное, стремительное решение и с упорством держимся за него. Без сомнения, старший брат в душе назвал себя глупцом, едва успев повернуться спиной к домашнему пиршеству. Но он упрямо стоит на своем. Он сказал: «Я не пойду». И на мольбы отца своего, ни собственное сознание, всей нелепости своего поведения, ничто не в силах уже поколебать его. Искушение заставляет человека принять необдуманное решение. За ним следует такое же несообразное действие, а затем, после всего поднятого шума, не остается ничего, как сообразовать свое дальнейшее поведение с первым порывом. Вот истинное действие дурного характера на разум. Результаты такого нашего поведения являются гибельными не только лично для нас, но и для других. Одна из особенностей грехов характера — это то, что самое пагубное их действие проявляется на окружающих. Обычно слабый всегда является страдающим лицом. А так как дурной характер — преимущество высших, то низшие всегда должны выносить их дурное расположение духа. Они также скрывают свое собственное мнение и проводят всю свою жизнь в исполнении того, что они считают капризом. Такого рода систематическая дрессировка действует на них развращающим образом, приучая их к фальшивости. Но когда это же применяется и в деле воспитания, то результаты являются еще более пагубными. Дети видят, что их не выслушивают, чувствуют, что приговор над их проступками произносится без всякого рассмотрения и объяснений, а также оправданий с их стороны. И это применение закона Литча по отношению к детям притупляет чувство законности, уничтожает всякое чувство справедливости. Но главное зло дурного характера заключается в его разрушающем действии на окружающих, на общественную жизнь. Вернемся к притче и посмотрим, как старший брат своей жалкой мелочностью и грубостью испортил счастливое настроение всей семьи и собравшихся гостей. Прежде всего, конечно, он испортил свое собственное настроение. Можно ясно представить, как стыдно ему стало, когда он пришел в себя. Но эти вспышки дурного расположения духа не проходят так скоро и бесследно, как это кажется на первый взгляд. Отвращение к самому себе и стыд могут прийти моментально, но многое другое должно подождать. Так, например, подождет молитва. Человек не может молиться, пока злоба царит в душе его. Он должен простить своему брату, прежде чем просить Господа о прощении собственных грехов. И для отца, и для гостей, и даже для слуг эта тягостная сцена у дверей не прошла бесследно, и все их веселье и радость были испорчены окончательно. Но на одного из присутствовавших она подействовала во много раз сильнее, чем на других. Это на вернувшегося брата. Да, мы часто отталкиваем людей от врат Христовых нашим дурным примером. Мы зачастую недостаточно возвышены душой, чтобы уметь обходиться с людьми, вернувшимися к Богу. Нам недостает духовной чуткости и приветливости. Мы упражняемся в вере, провозглашаем и защищаем наши догматы, но забываем, что выше всего любовь. Пока о нас не скажут, они долго терпели и остались кроткими, их нелегко рассердить,
они ведут себя пристойно, все переносят и не думают злого. До тех пор мы навряд ли будем иметь влияние на ближних. Один жестокий христианин способен оттолкнуть от дверей рая сотни блудных сыновей. Любовь Божия к бедным грешникам поистине поразительна, но еще более изумительно его терпение по отношению к верующим людям с дурным характером. По своей природе дурной нрав — грех против любви. Трудно поверить этому, но это так. Нет большего греха в мире, чем дурной характер. Если это грех против любви, то это грех против Бога, потому что Бог есть любовь. Исследовав этот грех основательно, поговорим о его лечении. Христианство излечивает все недуги, даже в тех случаях, когда дурной нрав — прирожденное качество, наследственный недостаток. Да, даже в таком случае, если бы христианство было бессильно сделать это, оно оказалось бы несоответствующим нуждам человечества. Взглянем, что в этой притче сделал отец, чтобы успокоить сына. Обратите внимание на то, что вначале он и не пытался убеждать его. Обычно все делают эту грубую ошибку, начиная убеждать разгневанного. Пусть все дело пустяки и ребячество, но никакие наши рассуждения, уговаривания и доводы не помогут, пока человек раздражен. Недуг гнездится в области чувств, и отец начинает с них. Придет час, когда разум вступит в свои права, и тогда сыну будут представлены серьезные доводы против его поведения, перечисленные в последнем стихе главы. Но прежде всего он старается подействовать любовью. «Сын, — сказал отец, — ты всегда со мною, и все мое твое. Вникните в эти слова, и вы найдете в них известный девиз свободы, равенства и братства. Сын — это свобода, ты всегда со мной — это братство, все мое твое — это равенство». Если какой-либо призыв способен смягчить сердце человека и побудить его отказаться от эгоистических целей, то именно этот призыв. Обратите внимание на последние слова. «Все мое твое». Бессмысленно говорить о моем или твоем, когда ты имеешь право на все. Блудному сыну только один теленок, а тебе все. Бесполезно искоренять в себе дурной нрав одной лишь силой воли. Многие из нас принимали тысячи подобных зароков, но со скорбью убеждались, что все они разлетались в прах при первом же искушении. Душу можно излечить ведением в ней великой любви Божьей. Если человек впустит любовь в свою душу, его излечение обеспечено. Если же нет, он безнадежен. Занавес опускается над притчей о блудном сыне, оставляя его внутри, а старшего брата снаружи. Для человека со злобным сердцем быть на небе немыслимо. Он испортил бы рай для всех остальных обитателей. Подобный человек может войти в Царство Небесное только в том случае, если он родится вновь. Чтобы наследовать рай, мы должны принять рай в себя. Но даже и теперь на земле существует несколько видов рая, из которого, благодаря своему дурному нраву и требовательности, мы сами себя изгоняем. Это рай дружбы, семейной жизни, церковного общения, духовного сотрудничества, милосердного служения на пользу бедным, невежественным, а также страждущим. Но часто из-за какой-нибудь личной обиды, из-за того, что нам не нравится организация известного дела, что некоторые сотрудники нам не симпатичны, то или другое не по нашему вкусу, мы, по примеру старшего брата, сердимся и не хотим войти. Все дело исключительно в том, что мы недовольны, наша душа отравлена, озлоблена,
и только потому мы не хотим войти. Но в том, что мы по своей воле не вошли, и лежит самое тяжелое наказание. Ибо что может быть еще тяжелее, чем остаться снаружи, почувствовать себя лишним и одиноким, ненужным, никого не любящим и никем не любимым? Всякий грех вообще омрачает в нас образ Божий, но грехи характера разрушают не только образ Божий, но они непременно разрушают Божье дело и человеческое счастье.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Я приветствую вас всех еще раз, дорогие друзья, любовью Божией. Я хочу прочитать из книги Левит, 1 глава, с 1 стиха по 2. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого». Именно в этой книге описаны жертвоприношения, и в сегодняшнее время жертвоприношения, они представляются очень странным, жестоким обычаем, который, кажется, ушел в прошлое. При всем при этом, многие люди, которые, когда слышат о жертвоприношениях, морщатся от какого-то состояния неприятия, при этом большинство людей, многие люди с удовольствием едят мясо животных, не считая это злым или неэтичным. Интересно, что есть разные отношения к убою животных. Когда речь идет о жертвах, говорят, какая жестокость. Когда речь идет о еде, совершенно спокойно к этому относятся люди. То есть никакой жестокости, все вроде бы хорошо. Большинство из нас, я думаю, что большинство, если не сказать, что почти все, они никогда своими руками не резали животных, никаких. И более того, многие даже не видели этого. Когда к нам попадает на стол мясо, оно чистое, оно может быть завернуто, упаковано каким-то образом. В общем-то, выглядит все эстетично. И человек легко забывает, что перед ним на столе лежит плоть, лежит часть, лежит кусок. Хотя это слово как-то не очень даже сейчас сочетается с тем, что я скажу. Кусок живого существа, совсем недавно еще живого, которое испытывало и боль, и страх, испытывало то, что мы думаем, оно испытывало. И, в общем-то, те, кто видели, когда происходит убой, они могли этот страх и боль видеть даже в глазах животных. Хотя, конечно, по еврейскому обычаю шхита, то есть убой животного, проводилось самым гуманным образом. Но все же я вернусь, когда производилось жертвоприношение на глазах у хозяина этого животного, которого он отделил в жертву и привел его в храм. Совершался убой, выплескивалась его кровь. И одна только мысль, что кровь может быть пролита, она пугает современного человека. И в то же время, когда люди, употребляя мясо в пищу и отвергая жертвоприношение, говоря, что это страшно, потому что связано со страданием животных, появляются двойные стандарты, согласитесь. То есть некая неискренность, желание как бы не знать неприятные стороны жизни. И во-вторых, люди со стороны рассматривают часто жертвоприношение как что-то бессмысленное, совершенно ненужное. Но согласно Писанию мы видим и верим, что принося жертву, которую предписал Бог, человек становился чище, лучше в духовном плане. И если уж мы сегодня отбираем жизнь у животного, чтобы удовлетворить свой аппетит, хочется задать вопрос, разве нельзя было отнять эту жизнь для высших целей? Исправление человека – и возвышение его. И вот текст книги Левит. Словом «жертва» переводится древнееврейское слово «карбан» от глагола «карав», что означает «приближать». В самом этом слове кроется великая тайна. Жертва – это всегда то, что приближает нас к Богу. Приближение непространственное, друзья, мы понимаем. Мы не приближаемся к Богу в пространстве, в духовных мирах. Сущности сближаются через взаимное уподобление, как много раз говорили по сходству, а удаляются, если имеют противоположные свойства. И путь к сближению лежит через жертву. Когда мы ограничиваем свое себялюбие, когда мы отказываемся от чего-то в пользу другого человека, только так, поступая, человек может испытать вот это уподобление Богу, которое есть чистая и бескорыстная любовь. И вот сказано в этом слове: «Кто из вас хочет?» Эта удивительная фраза говорит о том, что стремление приблизиться, оно может быть только каким? Добровольным. То есть нет принуждения в духовных вопросах. Бог никого никогда не принуждал, и человеку дана великая ответственность выбрать свой путь самому. Более того, сказано, и обратите на это внимание, жертва должна была быть принесена из вас. Согласно древним толкователям, это значит, что истинную жертву человек всегда приносит из самого себя. Она совершается не во внешнем, а в его внутреннем мире. И вот что мы видим в этих жертвоприношениях. Они представляют собой символические действия, научающие нас. Хотя, конечно, их смысл не только символический был и глубоко духовный, практичный. Но сегодня они научают нас возносить подлинные внутренние жертвы Богу. И здесь сказано о скоте, который должно принести. Что же в нас соответствует вот этому утверждению? Что же в нас соответствует вот этому домашнему животному? Речь идет о неком плотском, животном начале нашей души, которое своего рода составляет наше внутреннее ядро эгоизма. Эгоизма нашей личности. И если вот это животное начало плотское, как его называет Новый Завет, не обуздано духом, то оно властвует над человеком. И именно оно, вот это состояние плоти необузданной, оно уподобляет человека себолюбивому, агрессивному животному, эгоистичному животному, которое, в общем-то, живет только с одной целью – для себя. И оно очень возмущено, когда кто-то или что-то лишает его возможности достичь этой цели. И вот именно это домашнее животное, я беру, конечно, в кавычках, обитающее в доме нашей души, которое потенциально подвластно хозяину духу и должно быть принесено в жертву, то есть лишено самости, лишено стремления получать только для себя. Оно должно быть возложено на алтарь Божий. Это означает очень просто, что все наши силы, в том числе и животные, вся наша физическая энергия следует направить на служение Богу. Все, что нам дано. И вот мы читаем также, что в Торе приношение жертвы называется благоуханием или запахом приятным, приятным благоуханием для Всевышнего, для Господа. Можно ли сказать, что Богу приятен запах сжигаемого мяса? Конечно, нет. Но здесь очень интересная игра слов. То есть слово «запах», «риах» и слово «руах» – «дух» – они имеют один и тот же корень. Бог обоняет не запах жертв. Бог видит сердце человека. Жертва символизирует посвящение человеческой души. В момент приношения, когда человек приносит жертву Господу, он должен задуматься, что его вся жизнь принадлежит Всевышнему. И никто не отбирает у него эту жизнь. Он сам добровольно приносит ему, представляя ее перед Богом. И Бог читает наши сердца. Но вот что мы читаем в других местах Писания. Сказано следующее. «Неужели всесожжения и жертвы ваши желанны Всевышнему, так же, как и послушание гласу Его. К чему множество ваших приношений, говорит Господь?» Это слова уже не современного критика, это слова пророка Самуила и Исаии. Как мы уже говорили, человек должен приносить жертву от себя, как бы часть самого себя. Когда он приносил это животное, это часть своего горячо любимого имущества, и всегда нужно сделать какое-то усилие над собой, чтобы отдать лучшее, нужное. Но также мы с вами понимаем, что это часть того внутреннего «я» человека, потому что Бог читает нашу душу. И если вдруг жертвы оказывались просто ритуалом и не отрывались с мясом от человека, от себя любимого, не отрывали куски гордыни, куски самодовольства, вот именно тогда звучали слова пророков: «К чему мне множество ваших жертв?» Но сейчас я на мгновение остановлюсь и спрошу, только ли о жертвах животных здесь говорится. Когда мы молимся в своей личной молитве, всегда молитва представляется более совершенным, более духовным, нежели жертвоприношение. Но хочется спросить, а если она стала для нас просто ритуалом, если она превратилась в некий автоматизм нашей жизни? Кто-то из древних говорил, что если слова, которые ты говоришь перед Всевышним, не доходят до твоего собственного сознания, то Бог их тоже не слышит. А сколько раз бывает так, что мы молимся, даже не то чтобы не осознавая, а даже не вникая, не вдумываясь в то, что мы произносим. Личные молитвы бывают очень формальными, особенно когда мы встаем на путь служения Богу в постоянстве, в постоянной молитве, когда у нас отделено время, когда у нас выделен час, когда мы приучаем себя к этому. Очень часто бывает, что все превращается лишь в автоматическое бормотание. Это бывает и в церкви, когда мы нанизываем слова одно на другое, когда мы привыкли к каким-то стандартам молитвы и уже забываем о том, что соответствие нашей души, оно также важно. Благотворительность – огромное дело, согласитесь, великое дело. Но если человек дает деньги бедным, чтобы прославиться своими добродетелями, является ли оно великим? Служение церкви – это особое время поклонения, но оно становится часто для нас чем? Томительным обязательством. И порой люди ходят в собрание лишь с той целью, то есть бывает побудительный мотив для них, чтобы братья и сестры потом не звонили, не спрашивали, а с тобой что случилось, ты не заболел ли? И человек вынужден оправдываться. И первое побуждение – ответить на поставленный вопрос так. Любой акт праведности, любой путь служения должен быть основан на глубоком внутреннем настрое души человека. Иначе все, что мы делаем, молитва, благотворительность, служение любого рода, превращается в механическое бездуховное действие. Мы все, наверное, скажем на это аминь, это рассуждение верные, правда? Но я скажу больше, они верные, но недостаточные. Потому что, к сожалению, как бы неверны эти были рассуждения, у многих людей возникает идея другого рода, что лучше искренне ничего не делать, чем делать что-то автоматически и неискренно, слышите? Вроде бы я сказал все правильно, но у людей возникает идея, если я не чувствую, если у меня нет рвения, если у меня нет желания, если я не могу молиться с желанием, если я без принуждения не хочу, не могу по какой-то причине внутренне познавать Слово Божие, если у меня нет рвения соблюдать заповеди Божии, что же тогда? Жизнь ставит очень сложные вопросы. Настроя нет, желания тоже нет. Что сделать? Исполнить заповедь или да ну ее? Вы слышите, как можно легко себя оправдать? Желания нет, настроя нет. Получается, что если я буду это делать без желания и настроя, то я впаду еще в худшее состояние, чем я это лучше вообще не буду делать. Я хочу предостеречь всех нас. Писание однозначно не отменяет действия человека. Если наши действия, наши молитвы сопровождаются настроем, это отлично, это здорово. А если даже нет, если наши благие поступки, помощь людям, посещение служения, работа для Господа сопровождается настроем, это здорово, это великолепно, это отлично. А если нет? Если нет, есть надежда, что за действием придет и понимание, и желание, и радость. Поэтому никогда не держите в себе мысль, что если по какой-то причине мало жару, как говорят некоторые люди, то и греть ничего не буду. Тот, кто понимает заповеди как указание к действию, указания к действию, понятны ли они ему или до конца непонятны, коснулись ли они его сердца так, что пронизало насквозь, или же все-таки не так сильно коснулось, но он принимает их как указание к действию, такой человек может измениться. Тот, кто сортирует Слово Божие, сортирует заповеди, какие-то ему несимпатичны или несимпатичные, значит, необязательные, какие-то симпатичные, то сбудется слово «неверный в малом окажется неверным во многом». Я завершаю словами из Экклесиаста. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию». Буквально в переводе можно сказать так: «Предпочитай внимать, слушать, прислушиваться к праведникам». Будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Написано: «Чем приносить жертву, как глупцы». Не в том, что глупые приносят жертву, а приносить жертву, как глупцы. То есть совершенно бездумно. Они не думают, что худо делают. Они неразумны и творят зло. Был ли у кого настрой или не был, но мы в себе преодолели отсутствие настроя или желания. И сегодня замечательное время приготовить свое сердце к слушанию. Приготовить свое сердце для того, чтобы позволить Всевышнему наполнить его, расширить свое сердце, чтобы потечь путем его заповедей. Да благословит всех нас Господь помнить об этих вещах, помнить о том, что жертва – это приближение к Богу, помнить, что мы приносим ее из себя, и Бог никого не принуждает, и это нужно не Богу, нам. Помнить о том, что, принося вот эти жертвы Богу, мы всю свою жизнь возносим ее для высших целей, духом одолеваем плотские наши желания и стремления. Помнить о том, что плохо, когда все совершается бездумно, механически, бессмысленно, но еще хуже, когда нет вообще ничего. Не поддавайтесь только лишь состоянию настроения, что бы ни было. Не поддавайтесь состоянию настроения. Делайте, творите. Вера без дел мертва. Да благословит Господь.

Стихотворение «Совесть». Каждому уже не новость, что в душе у нас всех есть то, что называют совесть. В ком чиста она, то честь. Она каждому подскажет, как получше поступить, и в ошибках нам укажет, чтобы трезво рассудить. Эта Божья частица человеком всем дана, чтоб, послушав, научиться жить по-доброму сполна. Плохо, если захламилась всяким мусором она, так что слушать разучилась или сгорела вся до дна. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Момент творения. Математики из мира растений. У многих деревьев, в том числе у вяза и липы, листья и ветви расположены на равном расстоянии друг от друга. Это расстояние равно половине длины окружности ствола. Следующим в этом списке идет бук, листья которого располагаются на ветке на расстоянии 1/3 ее окружности друг от друга. Номер 3 – дуб. Его листья находятся друг от друга на расстоянии 1/5. Расстояние между листьями таких деревьев, как падуб, составляет 3/8, а лиственницы, следующей в списке, 5/13. Это перечисление можно продолжать долго. Последовательность такова: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Каждое последующее число представляет сумму двух предыдущих. Такие математические последовательности называются рядами Фибоначчи. Такая математическая точность никак не может быть случайной. Те, кто интересуется устройством этого мира, не могут не восхищаться математической точностью, заложенной в него Богом. Подобная точность может исходить только от источника, обладающего властью и разумом. Еще апостол Павел говорит в первой главе послания к римлянам: «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». И хотя многие ученые пока еще не считают Библию авторитетом, благодаря подобным свидетельствам они уже начинают сомневаться в теории эволюции. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Вы слушаете христианское радио МВ.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Отдохнув несколько дней в Бостоне, я поехал домой. Будучи очень уставшим от труда и переездов, навестил друга в Рочестере, чтобы там немножко отдохнуть, прежде чем ехать дальше. Как только люди узнали, что я нахожусь в Рочестере, ко мне сразу же пришел судья и настойчиво просил остаться и проповедовать у них. Просили меня об этом и некоторые служители. И я объяснял, что буквально истощен, и к тому же пришло время возвращаться домой. Но они проявляли настойчивость, особенно один из служителей, чья жена Сара была одной из моих духовных дочерей. О ее покаянии, которое произошло в Уэстерне, я уже упоминал. Наконец я согласился, чтобы один или два раза сказать проповедь у них. Но это привело к тому, что тут же последовало предложение, чтобы остаться и провести ряд служений. Я решил остаться и продолжить труд, хотя был очень уставшим. В то же самое время судья Д. при поддержке некоторых своих сотрудников прислал мне в письменном виде просьбу прочесть серию лекций для юристов. Судья Д. был одним из судей апелляционного суда штата и пользовался большим уважением среди людей своей профессии. Я согласился, зная о скептическом настроении тех судей, которые до сих пор оставались необращенными. Тем не менее, в городе было немало благочестивых юристов, которые пришли к покаянию во время пробуждения в 1830-31 годах. Свой курс лекций для юристов я начал следующим вопросом. «Знаем ли мы что-либо?» Вечер за вечером я углублялся в исследование этого вопроса. Здание, где я проповедовал, было каждый вечер заполнено слушателями, и с каждым разом интерес людей увеличивался. Поскольку я был знаком с женой судьи Д., то нередко их навещал и убеждался в том, что слово очень воздействовало на судью. После нескольких моих лекций он сделал замечание. «Мистер Финей, вы хорошо излагаете вопрос искупления грехов, но когда подойдете к вопросу вечного наказания, вы не сможете убедить нас в этом». Я ответил: «Подождите, и вы увидите». Такой намек заставил меня быть более осторожным, когда я подходил к этому пункту, чтобы обсудить его основательно. Проповедуя каждый вечер, я видел, что моя аудитория еще не готова к призыву принять какое-то серьезное решение. Я знал, что юристы привыкли слушать доводы и логически взвешивать все аргументы. И только увидев, что подавляющее большинство их было полностью убеждено в истинности Евангелия, я подготовил речь, которой намеревался подвести их к покаянию. Судья Д., когда я был в их городе впервые, во время обращения его жены противился месту обеспокоенного. Я ожидал от него такой же реакции и в этот раз, потому что он крепко держался своих убеждений. Но, начав свою призывную проповедь, заметил, что судьи Д. не было в зале. Меня это обеспокоило, так как я подготовил слово, которое касалось его внутренних переживаний. Я знал, что он имеет большое влияние на коллег, и если займет определенную позицию, это сильно подействует на всех юристов города. Затем я увидел, что он поднялся на балкон и занял место возле лестницы, где сидел, закутавшись в свою мантию. Я продолжил говорить, и уже заканчивая, заметил, как судья Д. поднялся со своего места. Это меня огорчило, поскольку пришла мысль, что там, где он сидел, было холодно, и он решил пойти домой. Следовательно, своей проповедью я не мог достучаться до его души. Из подвального помещения церкви узкая лестница вела прямо в зал собраний, к дверному проему за кафедрой. Когда я уже произносил заключительные слова проповеди, переживая о том, что, вероятно, потерпел неудачу,
и не достиг в тот вечер того, чего хотел, вдруг почувствовал, как кто-то дергает меня за край плаща. Я повернулся и увидел судью Д. Оказывается, он спустился в подвал, затем поднялся по той узкой лестнице, ведущей к кафедре, и подошел ко мне. Когда я повернулся и изумленно взглянул на него, он сказал: «Мистер Финей, помолитесь за меня, и я займу место обеспокоенного». Все находившиеся в зале внимательно наблюдали за действиями судьи Д, и когда я озвучил его просьбу, это их очень удивило. Люди не скрывали своих чувств. Многие наклонили головы и рыдали. Другие искренне молились. Судья Д опустился на колени перед кафедрой. Юристы стали выходить вперед к кафедре и заполнили проходы между рядами, также склоняясь на колени. Это произошло само собой, без моего призыва. Тогда я публично пригласил тех, кто желает отречься от своих грехов, открыть сердце Богу и принять Христа как Спасителя, выйти вперед или в проходы, где есть место, чтобы встать на колени. Весь зал пришел в движение. Мы помолились, а затем я распустил собрание. Поскольку я проповедовал каждый вечер, то не мог найти время, чтобы встретиться с приближенными верующими. Поэтому назначил такое собрание на следующий день в 2 часа дня в подвальном помещении церкви. Придя туда, был приятно удивлен. Комната была почти полностью заполнена людьми, большинство из которых составляли самые известные граждане города. Такие встречи мы стали проводить каждый день, и у меня была возможность со многими свободно пообщаться. Эти люди отличались какой-то детской простотой. И думаю, что более интересных встреч с приближенными я никогда не имел. К покаянию пришло достаточно много юристов, по примеру судьи Д, который первым из них принял Христа. В этом городе я оставался в течение 2 месяцев. Пробуждение проходило интересным образом и приобрело большой размах. В результате покаялось много людей. Пробуждение распространялось на епископальную церковь Святого Луки. Пастором там был доктор Уайтхаус. Как я узнал, он призывал своих прихожан посещать наши собрания, и многие из них тогда были рождены свыше. Сам же он был очень успешным пастором и имел большое влияние в Рочестере. Мне сообщили, что во время этого пробуждения в 1842 году не менее 70 человек, почти все из которых были известными людьми его конгрегации, были обращены и стали членами его церкви. А сейчас хочу вспомнить один необычный случай. В своих проповедях я настаивал на полном посвящении Богу, увещевая отдать Ему все — тело, душу, имение, все, что может быть использовано для Его славы. Однажды, когда я пришел на собрание, у двери церкви меня ожидал юрист, с которым мы недавно познакомились. Он был очень встревожен и при моем приближении вынул из кармана листок бумаги и передал мне. Затем сказал: «Я вручаю это вам как служителю Господа Иисуса Христа». Я положил его в карман. А прочесть то, что было там написано, мне удалось лишь после служения. Это был документ отказа от права на собственность, составленный по всей форме. На основании этого документа он отказывался от права собственности на все свое имущество в пользу Господа Иисуса Христа. Бумага, как я уже и сказал, была оформлена с соблюдением всех формальностей. Думаю, этот документ до сих пор лежит в моем архиве. Человек, передавший мне его, казался серьезным и, насколько могу судить, очень интеллигентным. Но я больше не буду вдаваться в подробности.
Если говорить о методах, используемых во время пробуждения, то надо сказать, что везде я использовал одни и те же доктрины. Я говорил о Божьем правосудии, о необходимости всеобщего и безоговорочного принятия Божьей воли, о вере в Господа Иисуса Христа как Спасителя мира, об освящении души посредством принятия истины. Методами продвижения пробуждения были простая проповедь Евангелия, обилие личных молитв, а также общее молитвенное собрание. Основной акцент делался на молитву, как весьма важное средство, которое способствовало пробуждению. Я не позволял грешникам надеяться на то, что Святой Дух их преобразит, пока они будут находиться в пассивном состоянии. Я никогда не поддерживал той точки зрения, что нужно ожидать Богом назначенного времени, но учил, что обязанность каждого грешника — покориться Богу, отречься от своей собственной воли, от самостоятельно выбранного пути и немедленно отдать самого себя и все свое законному владельцу, Господу Иисусу Христу. И здесь, и в других местах людей учили тому, что единственное препятствие на их пути — это упрямство. Ведь Бог пытается добиться их безоговорочного согласия, чтобы отречься от своих грехов и принять Господа Иисуса Христа. Мы твердо держались доктрины о справедливости вечного наказания и заявляли об абсолютной уверенности в том, что грешники понесут вечное наказание, если умрут в своих грехах. На все эти вопросы Евангелие дает четкий ответ. По крайней мере, я постоянно старался донести это учение, когда давал кому-то наставление. С одной стороны, мы заостряли внимание на зависимости грешника от Святого Духа, а с другой — обращали внимание на то, что причиной непримирения с Богом является жестокость их сердец или упрямство собственной воли. И поэтому их зависимость от Божьего Духа не может быть отговоркой, что они до сих пор не христиане. Во время этих пробуждений грешникам никогда не говорили, что им в ответ на свои молитвы просто следует ожидать рождения свыше. Их учили, что Бог ожидает от каждого молитв с верой и в духе покаяния. Когда они будут просить Бога простить их, то должны быть готовы полностью подчиниться Его воле. Людям объясняли, что молитва без раскаяния и веры — это мерзость пред Богом, и никогда не позволяли думать, что они могут приблизиться к Богу, не открыв своего сердца Ему. Покаяться, верить и покориться — это основные непременные условия. Никакие внешние действия не заменят их. А молитва об изменении состояния сердца без покорности Богу — это не что иное, как искушение Бога. Молитва о прощении без покаяния — это оскорбление Бога. Молитва без веры — это обвинение Бога в обмане. Мы прилагали большие усилия для того, чтобы заставить грешника принять Христа, Его волю, искупление, отречься от грехов, от всякого рода оправданий, неверия, жестокосердия и зла. Я всегда особенно был заинтересован в спасении юристов и всех людей этой профессии, так как и сам получил это же образование. Мне были понятны особенности их мышления и то, что они ищут аргументы, доказательства и логические утверждения более, нежели любой другой тип людей. Везде, где пришлось трудиться, я видел, что если Евангелие проповедано юристам должным образом, то они принимают его быстрее, чем люди, занимающиеся чем-то другим. Полагаю, что в пропорциональном отношении их покаялось больше, нежели людей других профессий. Я не помню ни одного случая, когда кто-нибудь из судей, посещавших собрание во время всех этих пробуждений, не убедился бы в истинности Евангелия.
В Рочестере проживал один судья апелляционного суда, который, казалось, обладал хроническим скептицизмом. Он был начитан, любил размышлять, обладал тонким вкусом и отличался честностью. Его жена, побывав на проводимых мною служениях, стала моим близким другом. Я серьезно побеседовал с ее мужем. Он легко признал, что мои аргументы были убедительными и что проповедь и беседа беспокоят его сознание. Он сказал: «Мистер Финей, я соглашаюсь с истинностью всего того, что вы говорите, и чувствую себя некомфортно. Но почему-то мое сердце не отвечает на это». Он был одним из самых любезных необращенных людей. Беседы с ним одновременно и печалили меня, и доставляли удовольствие. Его откровенность и интеллект позволяли наслаждаться нашими разговорами, но его хроническое неверие делало их в то же время крайне тягостными. Я беседовал с ним не один раз, и, казалось, он был взволнован до самых глубин души. И все же, насколько мне известно, он так и не пришел к покаянию. Его жена, духовная женщина и искренняя молитвенница, умерла. Сын, единственный ребенок, утонул на его глазах. После всех этих бед, которые с ним приключились, я написал ему письмо, ссылаясь на некоторые из наших бесед, пытаясь направить его к тому источнику, где он получит утешение. Любезно ответив на письмо, этот человек заявил, что после такой потери для него нет никакого утешения. Он проявил абсолютную слепоту в отношении того, что утешение можно найти лишь во Христе, и не смог осознать, что, приняв Божий промысел, можно быть счастливым. Он жил в Рочестере, наблюдая за всем, что было связано с пробуждениями, которые возникали одно за другим. Хотя он не мог ничего сказать вопреки или найти оправдание себе, все же, насколько мне известно, в душе оставался в состоянии неверия. Когда я буду рассказывать о следующем пробуждении в Рочестере, в котором принимал участие, у меня будет возможность привести и другие подобные примеры. Несколько юристов, покаявшихся во время этого пробуждения в Рочестере, оставили свою профессию и стали служителями. Одним из них был сын канцлера У, который в то время был молодым адвокатом в Рочестере. По какой-то причине он уехал в Европу, в Рим, где стал католическим священником. В течение нескольких лет он ревностно трудился, неся свет пробуждения людям. Во время нашей встречи в Англии он рассказал, что проводил серию пробудительных служений, пытаясь достичь в католической церкви того, что я делал среди протестантов. Мистер У был ревностным служителем Христа, который не жалел себя ради спасения католиков. Я не могу сказать, насколько он разделял их взгляды. Когда я был в Англии, он специально приехал ко мне, так как очень хотел меня увидеть. У нас была такая же приятная беседа, как если бы мы оба были протестантами. Он не высказывал своих личных взглядов, но говорил только о том, что трудился среди католиков, чтобы и у них было пробуждение. В результате большого пробуждения в Рочестере на Неве Божьей появилось много служителей. Когда я трудился в этом городе, многие юристы приходили ко мне для личной беседы, задавая множество вопросов. Я снова и снова замечал, что когда все в их разуме становилось на свои места, они были готовы покориться Богу. На самом деле, у них более логичное осознание всего плана спасения, нежели у людей с другими профессиями. Во время этих великих пробуждений покаялось очень много врачей. Все они умны, и если Евангелие изложено им доступно, их легко убедить, и они с готовностью покоряются Богу, так же, как и любые другие люди.

Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя. Софония 3:17. Бог во плоти — конец всякого страха. Сердце, сознающее, что Он среди нас, будет спокойно даже посреди сумятицы. Самая распространенная болезнь человеческого духа и сильнейший враг веры — это страх. Именно поэтому в Библии чаще всего встречаются повеления «не бойся», «не страшись» и подобные. «Будь тверд и мужествен» — постоянно напоминает Писание людям веры. Динамика ясна. Страх и вера находятся на противоположных концах. Приближаясь к одному, мы удаляемся от другого. Однако повеление «не бояться» едва ли будет убедительным, если у нас нет веского основания для бесстрашия. Человеческий разум обычно не расстается со страхом так просто, без объяснения. Нам нужно знать, почему наш страх безосновательный и почему нам стоит набраться мужества и веры. И Бог через пророка Софонию дает нам вескую причину, заверяя остаток Израиля, что скоро ему не придется тревожиться. Бог объясняет, почему. Страх неуместен, поскольку Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя. Божьим детям не нужно бояться, ведь Бог всесилен и владычествует над всем, что может нас пугать. Мы хорошо знакомы с этой истиной на уровне разума. Возможно, в этом и проблема. Такое знакомство порождает безразличие. Истины, остающиеся лишь в разуме, принимаются как само собой разумеющиеся, но не проживаются сердцем. А ведь только проникая в сердце, они могут облегчить нашу боль. Можно без конца напоминать себе, что Бог силен нас спасти, но пока мы не почувствуем эту истину всем сердцем, мы будем бояться. Чего вы боитесь? Как эти страхи одерживают вас и ограничивают вашу свободу действий? К чему призывает вас Господь? Но вы пока не можете ответить на призыв, поскольку это требует смелого шага веры. Поразмышляйте о Боге, сильном вас спасти, Боге, радующемся и ликующем о вас, и спросите себя, почему мне страшно? Пусть истина о Божьей силе проникнет глубоко в ваше сердце, и вы сумеете сделать нужные шаги и спокойно спать по ночам.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Как часто? Да, можно сказать, что обыкновенно. После того, как Господь дает какое-нибудь слово обетование, все будто нарочно идет противоположно обещанному. Сегодня обетование Божие, а завтра, думали мы, его исполнение. Да, так рассчитывали мы, а утро принесло только осложнение. Нет малейшего признака, что сбудется сказанное. Наоборот, все стало ухудшаться. Чувства противоречат, подтверждения нет, полная тишь. И на сердце так пусто и так глухо. В такое именно время враг приходит со своими нашептываниями. Так тебе только показалось, что Бог обещал. Ты сам это все придумал. Это все самовнушение, выдумка. Или он скажет, что, мол, Бог отменил обетование. Ты, наверное, его чем-то обидел, и потому он не может исполнить свое слово тебе. И начинается борьба между верой и неверием. Не случалось ли с тобой подобное? Думая, что исполнение обещанного уже в пути, а ты нашел, что все стало ухудшаться, и, наконец, дошло до того, что исполнение тебе показалось совсем невозможным. Но, мой друг, знай, что есть одно, что не может измениться. Это Божие обетование. Если мы неверны, Он остается верным. Так говорит Слово Божие. Если твои испытания увеличились, и мрак вокруг тебя сгустились, ободрись. Бог независим от твоих обстоятельств. Нет, но в течение всего этого времени Он продолжает исполнять свое слово, данное тебе. Правда, Он не дает тебе видеть признаков, что Он исполняет свое обещание, но это для того, чтобы ты взирал не на обстоятельства, а на Него только. Когда Его намерения будут исполнены, и имя Его будет прославлено в тебе, тогда сбудется то, что Он тебе сказал. И Его ответ превзойдет все твои ожидания и мечтания. И тогда мы обнаружим, что ухудшение нашего состояния и наших обстоятельств после получения обетования оказались первым этапом нашего избавления. Наша беда та, что мы относим Божие обетование на время нами самими установленное. Притом мы приписываем Богу, как Он должен исполнить его и через кого. Но как милостив наш Бог, что в самый темный момент испытания Он приходит к нам не с упреком, а со словом ободрения, возобновляя свое обещание нам. Одна сестра пишет в своем свидетельстве, как она была уверена, что Господь сохранит ее на свободе. Но вместо этого неожиданный арест. Ее закрывают в камере. Камера малюсенькая. И в первые минуты было такое ощущение, что в ней как будто совершенно нет воздуха. Она слышит, как камеру закрывает на замок. В душе заключенной сестры смятение и только одна мысль. Почему? Господи, почему? Почему я арестована? Ее охватывает чувство недоумения и даже чуть не обида. Но самые мучительные чувства – сомнение в любви Божьей по отношению к ней. Она чувствовала себя брошенной на произвол судьбы. Начинает она ходить по камере. Три шага от одного угла до другого. На стенах нацарапаны грубые ругательства, всевозможные надписи. Кто написал свое имя и дату ареста, кто-то шлет проклятие судьям, другой проклинает жизнь. Три шага вперед, три назад. Время от времени сестра машинально бросает беглый взгляд на надписи. Вдруг ее взгляд падает на четкую надпись, и она останавливается пораженной. Черным карандашом аккуратно выведены слова «Пути Господни неисследимы». «Да ведь это ответ на мои «почему»!» — воскликнула она от радости. «Так в самых тяжелых моментах моей жизни, — пишет сестра, — Господь послал свое утешение. И не раз, еще потом, — продолжает она, — когда уныние посещало меня, я вспоминала эти слова, написанные на стене камеры моей, как будто специально для меня». Да, они были написаны специально для нее. В подобный момент в жизни апостола Павла, быть может, в темнейший ее час, Господь явился слуге своему тоже в темничной камере. Об этом случае мы читаем в 23 главе книги Деяния в 11 стихе. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, то есть не бойся, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“». Постараемся, дорогие мои, войти в темничную камеру Павла и узнаем, какие были его чувствования, мысли и переживания в эту темную ночь. Безусловно, в ту ночь его мысли возвращались к предыдущему дню, к бедственному поражению вчерашнего дня. Он пришел в Иерусалим засвидетельствовать своим братьям по крови, иудеям, о своем Спасителе, Мессии Иисусе Христе. И как приняли они его? С беспощадным презрением, с грубостью, жестокостью, с побоем и намерением убить его. Он как-то уверен был, что если ему представится возможность, то он их убедит, и им ясно будет, что Иисус Христос воистину их Мессия, Спаситель мира. Ведь он сам сказал: «Я по влечению Духа иду в Иерусалим». «Правда? Не знаю, что там встретится со мной», — говорит он. «Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Он вполне сознавал, что будут препятствия, будет оппозиция, сопротивление неизбежно. Но, тем не менее, кто-нибудь-то примет его весть. Но, увы, как один человек, они все восстали против Павла, и только по милости Божией вмешательством римского офицера была жизнь его спасена от этой озлобленной толпы. Некоторые утверждают, что апостол Павел ошибся, что он неправильно поступил. Ему, мол, не следовало вообще идти в Иерусалим, ведь он достаточно имел предупреждение, что ожидает его узы и многие страдания, поэтому нужно было не идти туда, прямо в пасть льва. Но так ли оно было в действительности? Ошибся ли Павел? В своем прощальном слове старшим братьям Ефесской церкви он говорит, что вдохновляем Духом Святым он идет в Иерусалим, этим совершая поприще свое и исполняя свое служение, которое он принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Сразу после этого, когда Павел пребывает в Тир, в Сирии, тамошние ученики, как сказано, по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Оставивший Тир и прибывший в Кесарию, в дом благовестника Филиппа, опять некий пророк по имени Агав, взяв пояс Павлов и связав себе руки и ноги, говорит: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Позже все сотрудники его, включая Филиппа и Луку, стали уговаривать его, чтобы он не шел в Иерусалим. И как ответил он им: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». И теперь Павел в Иерусалиме. Он в тюрьме. За темничными стенами, как стая волков, собрались иудеи, которым он пришел с благой вестью растерзать его. Более 40 из них заклялись не есть, не пить, доколе не убьют Павла. Несомненно, это была темная ночь для Павла. Возможно, что я ошибся. Может быть, действительно, Дух Святой не только предупреждал меня о ожидающих страданиях в Иерусалиме, но, может быть, Он хотел сказать, чтобы я вообще не шел туда. Мучительными думами в такие темные часы посреди ночи враг терзает душу страхом и сомнениями. Поступил ли я правильно? Не следовало ли мне сделать иначе? Трезво ли я поступил? Может быть, я огорчил Духа Святого? и теперь я плачу за мое упорство. Но благодарение Господу, сердцевидец Бог, знающий помышления и намерения сердечные, не оставляет своего слугу в такой момент. Но как он послал слово утешения сестре в камеру, написанное карандашом на каменной стене, так он явился Павлу и сказал: «Дерзай, Павел, не бойся, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Павел, ты не ошибся. Ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме. Ты правильно сделал, не бойся ничего. Видите, Павел пламенел любовью к своему народу. «Истину говорю во Христе», — говорит он в своем послании римлянам, «не лгу, свидетельствует мне совесть в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих». «Что вы делаете?» — говорит он тем, которые пророчествовали ему не идти в Иерусалим. «Что плачете и сокрушаете сердце мое? Почему вы сгибаете сердце мое так в подлиннике? Я принял это служение от самого Господа. Это мое поприще, которое я намерен совершить, а вы уклоняете сердце от его совершения». После этого они ему сказали: «Да будет воля Господня». То как тут понять? Те пророчества, предупреждающие его, ожидающих его узах и страданиях в Иерусалиме, разве они были неверны? Верны, конечно. Но те, которые пророчествовали, по-своему истолковывали их значение. Да, сам Павел говорит, что Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут его. Но Дух Святой не говорил ему, чтобы он туда не шел. Это добавили его друзья, которые жалели его и не желали, чтобы он там погиб. Он же отвечал им: «Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». В ту ночь в тюремной камере как никогда враг пытался поразить этого верного слугу Божьего сомнениями и страхом. «Смотри, вот ты пошел в Иерусалим, и что, тебя приняли? Обратилась ли хотя одна душа? Теперь тебя ожидает смерть. Как скоро выйдешь, тебя растерзает на куски. А ты ведь должен был еще в Рим идти. Все теперь испорчено, и это твоя вина. Следовало слушать добрый совет». Да, это была темная ночь. Но в темнейший час приходит наш чудный Господь и словом ободрения, подкрепления и обетования говорит: «Дерзай, не бойся, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Благодарение Господу! Он испытывает нашу веру, но Он никогда не оставит нас на произвол судьбы. Он всегда в час мрака и уныния приносит ободрение своим присутствием. Когда Он так делает, то тюрьмы делаются дворцами, темные ночи делаются временем для пения и для прославления. Несмотря на все неудачи, если мы посвятили себя Ему и желаем Его только удовлетворять, то Он скажет: «Хорошо сделал, добрый и верный раб, войди в мою радость». Теперь Павла ничего не обескураживает. Он услышал голос Господня и имеет слово от Него. Против него сделан заговор, но это не смущает его. Он был одинок, но с ним был Господь, а это всегда составляет множество. Помощи от церкви он не имел. Никто из Иерусалимской церкви его не пытался выручить или даже защитить. Когда Петр был в темнице, было назначено всеночное молитвенное собрание. Но нигде не сказано, что было такое молитвенное собрание для апостола Павла. По крайней мере, нигде о таковом не написано. Попытки выручить его и помочь ему тоже не было. Церковь молчала. Павел в узах. Но не был поднят ни один голос, чтобы его спасти. Оказался у него, однако, один друг, который ему помог. Это был офицер римской армии по имени Клавдий Лисий. Да, странных иногда имеет Господь ангелов, которых посылает нам в час нужды. Заметьте другого ангела, посылаемого Господом, чтобы спасти Павла. Господь обещал, что он будет свидетельствовать в Риме, и чтобы вывести его из этой темницы, он посылает для этого мальчика. Мы думаем, что Господь обязан каким-нибудь необыкновенным путем, чудом нас выручать. А то как иначе? Ведь Петра он спасает чудом, посылает ангела своего, большой свет озаряет его, двери сами по себе отворяются, узы спадывает с его рук и ног, и он свободен. Притом Павел сам может припомнить, как вдруг в полночь происходит великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, и тоже отворились двери и ослабели узы. На этот же раз нет великого света, нет видимого ангела, нет землетрясения, все как будто без перемены. Апостол Павел имел только слово от Господа: «Дерзай, ты будешь свидетельствовать о мне в Риме». О, возлюбленные, это достаточно. Если он обещал, то какая разница, как он исполнит свое обетование? Представим ему и время, и метод его исполнения. Да, на этот раз Господь избрал через мальчика спасти жизнь апостола. Сын сестры Павловой услышал о заговоре убить Павла, пришел к Павлу и уведомил о намерении его врагов. В этом избавлении мы видим сверхъестественное в естественном. Для чада Божия все делается сверхъестественным, ибо для него все содействует ко благу, говорит Слово Божие. Бог контролирует его жизнь. Мой друг, это Господь тебя заставил остаться дома и не пойти, куда ты намеревался идти. От Господа было письмо, которое ты вчера получил. И в данном случае Господь послал мальчика подслушать о заговоре убить Павла. Помните, в Ветхом Завете, в книге Исфир, мы читаем такую фразу: «В ту ночь Господь отнял сон от царя». Переводчики добавили слово «Господь». В подлиннике его нет. Во всей этой книге Исфир вообще нет слова «Бог» или «Господь». И тем не менее, за кулисами мы видим действие Господа, контролирующего каждое движение всех лиц, играющих в этой драме. Да, в ту ночь отнят был сон от царя. И переводчики правы, что отнял сон никто иной, как недремлющий Бог. И вот, чтобы себя забавлять, неспящий, зевающий царь позвал своих слуг, чтобы принесли ему государственные архивы, и чтобы они прочли ему из них. И они прочли про Мардохея. И вот эта незначительная просьба спасла не только жизнь Мардохея, но всего еврейского народа от уничтожения. Маленькое и незначительное, но с Богом оно делается сверхъестественным. Мой друг, для тебя это слово. Ты обескуражен своими обстоятельствами. Ты как бы в заключении. Все выглядит так мрачно и безнадежно и безвыходно. Притом, судя по состоянию вещей, нет не только выхода из него, но невозможно, чтобы исполнилось то, что Господь тебе обещал. Мой друг, это неправда. Бог не ограничен нашим ограниченным знанием. Он только испытывает твою веру. Начни славить и благодарить Бога верой. Ибо Творец твой, как говорит Слово Божие, дает песни в ночи. И тогда твоя темница превратится в дворец. А ты, мой дорогой друг, радиослушатель, который еще не познал Христа, прими его сейчас. Нет такого грешника, которого Христос не был бы готов принять, простить и спасти, ибо мы имеем такого ходатая, который, подобно нам, был во всем искушен, но без греха, и потому он может нам сострадать в немощах наших. Вот почему ты можешь с дерзновением приступить к престолу благодати и получить милость и обрести благодать от Него. Приди к Нему сейчас и не откладывай больше спасения твоей бессмертной души. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас.

что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на час сей я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Иоанна 12 глава. В моменты печали и трудностей моя задача как святого не в том, чтобы просить об их предотвращении, но в том, чтобы сохранить себя таким, как Бог предназначил мне быть, несмотря на все пламя скорбей. Наш Господь принял себя, принимая свое положение и осознавая свою цель среди пламени скорби. Он был избавлен не от момента, но из момента. Мы говорим, что скорбей не должно быть, но скорбь существует, и мы должны обрести себя, пройдя сквозь ее пламя. Если мы отказываемся принимать и уклоняемся от скорбей, не считаясь с ними, то мы глупы. Скорби являются одним из неотъемлемых элементов жизни. И бессмысленно говорить, что скорбей быть не должно. Грех, скорби и страдания существуют, но не для того, чтобы мы сказали, что Бог совершил ошибку, допустив их. Скорби выжигают следы на поверхности отношений, но не всегда делают человека лучше. Страдания помогают мне либо обрести себя, либо уничтожить. Обрести себя при успехе невозможно, так как при этом человек теряет голову. Невозможно обрести себя и при однообразии, так как в этом случае вы ворчите. Обрести себя можно лишь пройдя через огонь скорбей. И это подтверждено Писанием и опытом людей. Вы всегда узнаете человека, который прошел через огонь скорби и обрел себя. Вы знаете, что можете прийти к нему в минуту трудностей, и у него будет достаточно свободного времени для вас. Если же человек не проходил через огонь скорби, он склонен быть высокомерным и не находит для вас времени. Если вы обретете себя, пройдя через огонь скорбей, Бог сделает вас тем, кто послужит укреплением и для других.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Сколько сделано ошибок в жизненном пути, только прошлого не возвратить. Многие мечтают время вспять поворотить, чтоб исправить прошлые грехи. И живут, не знаючи покоя, если б только время то вернуть. Бедные, несчастные, не знают, можно все исправить. Жив Господь! И не надо вам машина времени, прямо сейчас все можно изменить. На коленях пред Иисусом ставши, рассказать Ему всю боль души, обо всех ошибках, согрешениях, выплакаться, умолять, просить, снимет Он всю тяжесть ноши у твоей измученной души. В утешении себе услышишь: «Я простил тебя, иди вперед». Будь обдуманным, будь кротким, мудрым, чтобы не жалеть о прошлом вновь. Аминь.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Я читаю книгу «Евангелие от Матфея». Первая глава. В первых стихах содержится очень много перечисления имен. Но ввиду того, что мы считаем, что это Слово Божие, данное людям, я буду это также читать подряд, хотя для постороннего слушателя, может быть, это окажется и немного утомительным. Итак, я читаю Евангелие от Матфея, первую главу. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наассона, Наассон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Урией, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «с нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус. Вторая глава Евангелия от Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, падши, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, другим путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и мать его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, очень разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех его пределах, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Тогда исполнилось сказанное через пророка Иеремию, который говорит: «Голос в раме слышен, плач и рыдания, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». После смерти же Ирода ангел Господень во сне снова является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и мать его, и иди в землю Израилеву. Умерли искавшие души младенца». Иосиф встал, взял младенца и мать его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. И пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется сказанное через пророка, что он Назареем наречется. Третья глава из Евангелия от Матфея. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Голос вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя свои грехи. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам!» Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допустил его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот открылись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». 4 глава Евангелия от Матфея. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы эти камни сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Потом берет его дьявол в святой город и ставит его на крыле храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на очень высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Невфалимовых. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Невфалимова, на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». И они, тотчас оставивши сети, пошли за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана.

Христос говорит: «Я дорога, я истинный путь на земле, я свет, нисходящий от Бога для всех, кто стенает во тьме».

«Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Матфея 7:2. Данное заявление является не случайным предположением, но вечным законом Бога. То, как вы судите, является мерилом и для вас. Между воздаянием и карой существует разница. Иисус говорит, что основой жизни является принцип воздаяния. «Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Если вы поглощены поиском недостатков других, не забывайте, что с вами будет то же самое. Жизнь отплачивает той же монетой, которой платите вы. Этот закон действует от Божьего престола. В послании к римлянам во 2 главе говорится о более определенном пути, и сказано, что тот, кто критикует других, виновен в том же самом. Бог смотрит не только на действия, но и на вероятность его совершения, что ему видно.

в нашем сердце. Для начала мы не верим утверждениям Библии. Например, верим ли мы тому, что в вещах, за которые мы критикуем других, виновны сами? Причина, по которой мы видим в других лицемерие, обман и неискренность, в том, что у нас самих это есть в сердце. Замечательной характеристикой святых является смирение. Да, все эти вещи и другое зло имели бы место во мне, если бы не Божья благодать. Потому я не имею права осуждать. Иисус говорит: «Не судите, да не судимы будете». Иисус продолжает, говоря, что если же вы судите, то вам отмерится той же мерою, которую мерите вы. Кто из нас, стоя перед Богом, дерзнет сказать: «Суди меня, Боже, так же, как я судил своих ближних»? Мы судили своих ближних как грешники, и если бы Богу пришлось судить нас, то мы все оказались бы в аду. Однако Бог судит нас сквозь призму чудного искупления Иисуса Христа.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство. В конце 1872 года миссионер Стивенсон, один из сотрудников знаменитого Гудсона Тейлора, нес служение в одном из горных округов Китая. В течение долгого времени все усилия и молитвы миссионера в этом районе казались бесплодными. Люди жили и умирали без Бога. Но вот свет воссиял. Произошло это благодаря обращению одного замечательного человека. Его звали Ни Инг. Это был разносторонне образованный китайский ученый, видный мыслитель и сторонник конфуцианства. С вершины своего положения он не был склонен снизойти до бесед с иностранцем, проповедовавшим в его городе какое-то странное учение. Но он интересовался западной наукой. И вот в одном из переводов научных книг ему встретилось много неясного. Воспользовавшись пребыванием Стивенсона в городе, Ни Инг однажды вечером пришел в дом миссионера. Стивенсон принял его очень приветливо. Во время беседы миссионер указал на Новый Завет, лежавший на столе. «Есть ли в вашей библиотеке книги о христианстве?» «Да», — ответил ученый. «Но, честно говоря, я не нахожу их столь же интересными, как научные книги». Слово за слово выяснилось, что Ни Инг был большим скептиком, не веря в существование Бога и души. Молитву он считал нелепостью. «Если бы даже высшее существо и было, — говорил он, — то оно было бы слишком великим и далеким от нас, чтобы вникать в наши мелкие дела». Стивенсон терпеливо убеждал собеседника, приводя примеры. «Посмотрите на воду и огонь. Казалось бы, эти элементы совершенно несовместимы. Вода тушит огонь, огонь превращает воду в пар. Вместе им не ужиться. Но вот пока мы разговариваем, слуга поставил чайник на огонь, и вода вскипела. И в результате мы с вами можем выпить чашку чая. Вы говорите, что если бы Бог существовал, то Ему было бы не до нас? Но я уверяю вас, что если вы, придя домой, возьмете Новый Завет и прежде чем раскрыть его, искренне попросите Бога помочь вам в чтении и понимании Его Слова, то очень скоро эта книга станет для вас совершенно новой книгой, более близкой, чем все другие книги мира. Предлагаю вам попробовать, а я буду молиться о вас». Это предложение произвело на ученого неожиданно для него самого большое впечатление. Идя домой, он подумал: «Даже если это кажется абсурдным, это удивительно. Человек полон убежденности и заботы о моей душе. Он будет молиться обо мне, о человеке, который сам за себя не молится». Дома он снял с полки книгу, о которой шла речь, и подумал: «Может ли разумный человек допустить, что несколько слов, обращенных к невидимому существу, само существование которого сомнительно, могут превратить скучную книгу в интересную или изменить его мировоззрение?» Однако, оставаясь неверующим, он был не прочь поставить эксперимент. «О Боже, если Ты есть, — воскликнул он, — спаси мою душу, если она у меня есть. Дай мне понять эту книгу». Поздно ночью жена, заглянув в его комнату, увидела мужа погруженным в чтение. Напомнив ему о позднем времени, она услышала в ответ: «Не жди меня, я занят очень важным делом». Новый Завет действительно стал для Ни Инга новой книгой. Читая страницу за страницей, он чувствовал обновление, происходящее внутри его. Но как сказать об этом своим родным и близким? Его жена принадлежала к аристократическому роду,
И такая перемена в его жизни навлекла бы на него презрение родственников. Жена и дети скорее оставят его, чем перенесут такой позор. Однако зародившаяся в нем вера все разгоралась. Дивный Спаситель, о котором говорила эта книга, стал для него реальным и живым. Сбывалось то, что прежде казалось невозможным. Слова, сказанные когда-то Господом, до ныне оставались в силе. Ощущая в себе действие этих слов, он обрел не только сознание греха, но и исцеление от него и мир сердца. Радость начинала бить в нем ключом. Однажды он сказал жене: «Когда уложишь детей спать, мне надо поговорить с тобой». Тревога не оставляла его. Как объяснить ей то, что с ним произошло? К его удивлению, жена слушала с интересом. «Бог живой и настоящий, Бог, который прощает грехи, Спаситель, который может наполнить сердце радостью и миром. Ты его нашел!» — воскликнула она. «О, как и мне хотелось бы познать его! Я знаю, что Бог живой и должен существовать. Иначе кто же, как не он, услышал мой вопль о помощи тогда давным-давно?» Это было время, когда ее родной город захватили мятежники, сжигая и грабя все на своем пути. Одни жители были убиты, другие кончали с собой сами. В страшном ужасе беззащитная девочка спряталась в шкаф. Она слышала, как мятежники грабили дом. «Вот они, все ближе, ближе!» «О, великий Бог!» — взмолилась она в своем сердце. «Спаси меня!» Эту молитву мог услышать только живой и истинный Бог. Идолы храмов не спасли от мятежников даже самих себя. Войдя в комнату, грабители прошли мимо того шкафа, где сидела девочка, еле живая от страха. С тех пор ей все время хотелось что-нибудь узнать о том чудном Боге, который спас ее. С великой радостью ее муж заверил ее, что такой великий и добрый Бог действительно есть, и что он желает, чтобы все люди познали его. История искупляющей любви Христа казалась им особенно драгоценной. Никто не был счастливее, чем этот гордый ученик Конфуция, когда он стал проповедовать Христа в городе. Его радость и горение обезоруживали даже тех, кто готов был поднять его на смех. «Его надо унять», — говорил местный правитель канцлеру университета. «Он бесчестит нас, проповедуя на улицах это чуждое учение. И я хотел урезонить его, но он и мне начал проповедовать. Он говорит, что не может молчать о такой радостной вести спасения». «Предоставьте это мне», — ответил канцлер. «Я быстро приведу его в себя». Но и канцлер вынужден был скоро отступить. Горя любовью к Богу, при поддержке Стивенсона и Гудсона Тейлора, Ни Инг стал проповедником редкой силы. Одним из первых обращенных им стал человек, наводивший страх на всю округу. О его жестокости ходили легенды. Какая сила могла бы сделать этого зверя ягненком? Но теперь даже его отец, потерявший всякую надежду на исправление сына, свидетельствовал о чудной перемене в нем. Вскоре и отец стал учеником Христа. Все шире и шире распространялась евангельская весть. Достигла она и соседнего города, где обратился владелец игорного заведения. Его дом пользовался дурной славой. Теперь из этого дома выброшены были игральные столы, а самая большая и лучшая комната была превращена в молитвенное помещение. Когда в этот город прибыл Гудсон Тейлор, его окружила многочисленная и радостная семья верующих. Как описать эту радость общения, песнопения и молитвы?
«Я плакал от радости», — писал Тейлор, слушая о том, что милость Божья сделала для них. Большинство из них рассказывали о своих родных и друзьях, обращения которых они вскоре ожидали. «Ничего подобного я в Китае еще не видел».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Евреям 4 глава 13 стих. Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Римлянам 2 глава 16 стих. Ничего не скрыто. Никто из нас не вынес бы, если бы все вокруг знали, что мы делаем, говорим или думаем. Как было бы неудобно, если бы кому-то стали известны наши не самые лучшие мысли. Но именно в таком положении мы находимся перед Богом. Он знает все. Что бы мы ни делали и что бы мы ни думали, Он знает. Его оценка должна волновать нас больше, чем оценка людей, ибо однажды нам придется дать Ему отчет за все. Такое совершенное знание, которое есть у Бога, вызвало беспокойство у автора Псалма 138-го, и он сказал: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» Однако такое беспокойство может смениться и ни с чем не сравнимой радостью. Это когда человек, осознав, что он грешник, искренне исповедует свою вину перед Богом. И Бог сможет явить себя как Бог всякой благодати и прощения, как Бог-спаситель. Верующий сможет тогда воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Как возвышены для меня помышления Твои, Боже! Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое! Испытай меня, и узнай помышления мои, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 17, 23, 24 стихи. И теперь он может с помощью Бога идти по жизненному пути вперед, шаг за шагом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Вам, конечно, известно, что мы занимаемся в течение этой недели обширной темой «Горький водоем жизни». Эта тема базируется на происшествии, которое имело место с Израилем в пустыне, когда они пришли к водоему с горькой водой в Мерре, которую нельзя было пить. До этого они пережили великое освобождение. Затем они перешли через Черное море, как по суше. После этого они пошли в пустыню и шли в течение 3 дней, не находя воды. Потом они нашли естественный водоем с водой, хотя пить из него они не могли, потому что, как оказалось, вода в нем была горькой. В прошлый раз мы сказали, что такой горький водоем может встретить в своей жизни каждый человек на своем пути. Это место горького разочарования, где то, что сияло и влекло, и казалось прекрасным, оказалось не тем, что мы думали. В прошлых беседах мы также указали на некоторые примеры из нашей современной жизни, примеры горьких водоемов, которые мы встречали или еще можем встретить в будущем на своем пути. Все эти горькие водоемы – это места горьких разочарований по той причине, что то, что сияло и казалось для нас прекрасным, оказалось обманом. Такими примерами горьких водоемов может быть разбитый брак, банкротство и бизнес, потеря здоровья или разочарование человеческим лидерам. Изучая этот инцидент из истории израильского народа, мы видим, что горький водоем, к которому привел его Бог, входил в Божьи планы и отнюдь не был делом случая. И я верю, что то же самое можно сказать о всех горьких водоемах, которые мы встречаем на своем пути в обещанную небесную страну. Бог допускает в нашей жизни горькие водоемы, потому что у Него есть цель. И когда эта Божья цель достигнута, все горькое сверхъестественным Словом Божьим превращается в сладкое. Конечно, очень важным есть, как мы реагируем на наши горькие водоемы, ропщим ли мы или молимся. Сегодня я намерен выразить эту жизненно важную истину нашего опыта как понятный принцип, действующий в любой области жизни. Фактически, я должен сказать, что Бог учредил этот принцип для функционирования самой Вселенной. Есть 2 текста, которые определяют эти принципы. Первый записан в Ветхом Завете, а второй, к которому мы придем позже, в Новом Завете. Сначала мы найдем наш текст, записанный в Ветхом Завете. Он записан в книге пророка Осии, 2 главе, в стихах от 14 до 16. Это пророческий отрывок, который, как я верю, уже исполняется в наши дни. Это обещание Бога своему народу Израилю восстановить его. Восстановить этот народ для себя, восстановить его для благословения, которое имеется для него у Бога, восстановить для Израиля его землю. И здесь, в книге пророка Осии, Бог описывает способ, путь, которым Он собирается совершить это восстановление. Я хотел бы, чтобы вы слушали внимательно, потому что очень часто Божий путь отличается от того пути, которым мы бы шли, чтобы осуществить то или другое. Вот что говорит Господь относительно восстановления Израиля в книге пророка Осии, 2 главе, в стихах от 14 до 16. Читаю. «Посему вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее». Иногда Бог начинает нас привлекать, влечь. Это слово является мистическим словом.
Оно содержит в себе мысль, что Бог иногда имеет с нами дело таким образом, что мы полностью не понимаем, а чувствуем, тем не менее, себя увлеченными. Бог говорит: «Приведу ее в пустыню». Пустыня не является в норме местом благословения. «Приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее». Русский перевод этого текста точен, потому что в гебрайском языке так и сказано: «Буду говорить к сердцу ее». В гебрайском языке это прекрасное выражение. Не всегда Бог может говорить к нашему сердцу. Иногда наше сердце закрыто, иногда мы не отвечаем на его речь. Поэтому Бог работает над нашим сердцем в нашей жизни и часто приводит нас в такую ситуацию, в какой оказался Израиль, в пустыне, в которой он может говорить к нашему сердцу. И вот что Господь говорит дальше: «И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверие надежды». Нужно помнить, что в гебрайском языке слово «Ахор» значит «беспокойство». «И дам ей оттуда виноградники ее и долину беспокойства в преддверие надежды». Дальше сказано: «И она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». Вы помните, что в истории о горьком водоеме говорится о Мариаме, а также всех женщинах Израиля, которые пели на берегу Черного моря. Бог говорит, что возвратит Израилю его песнь. Быть может, в эту минуту я говорю к тому, кто потерял свою песнь. Это трагедия, когда христианин теряет свою песнь. У тебя в твоем сердце была песнь. Ты славил Господа так свободно и непринужденно. А теперь у тебя тяжесть, сомнение, чувство оставленности. Бог желает возвратить тебе обратно твою песнь. И она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. Теперь мы приблизились к цели Бога, к откровению. Подобно тому, как у горького водоема у Бога есть откровение себя самого, которое Он желает дать. Стих 16. «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали, то есть господин мой». Как мы видим в Ветхом Завете, взаимоотношение Бога с Израилем строилось по типу брачных взаимоотношений. Но они знали Бога как Ваала, то есть как господина. Это были взаимоотношения, которые не базировались на посвящении сердца, на глубокой личной любви. Но Бог говорит: «Когда я восстановлю тебя, уровень наших взаимоотношений поднимется, будет более высоким. Вы получите высшее откровение. Ты не будешь больше звать меня «мой господин», но будешь звать меня «мой муж». Я покажу вам себя в новом свете. Вы увидите того, кто любит вас, как муж любит свою жену». Это откровение любви и глубокой нежности. Итак, мы видим, что Божья цель в отношениях с Израилем состояла в том, чтобы дать Израилю новое откровение самого себя. Когда я вижу в истории безграничную мудрость и терпение Бога, которое Он распростер над Израилем и все еще распространяет поныне, я получаю великое ободрение. Я думаю о том, что если Бог настолько терпелив к целому народу, то Он может быть терпеливым и со мной. И даже тогда, когда я должен буду идти долиной беспокойства и тревоги, если я буду продолжать идти, если я буду стойко и настойчиво продолжать свой путь, не буду сдаваться, не сойду с пути, не стану роптать, то тогда долина беспокойства станет для меня, как для Израиля, дверью надежды. Дверью, которая ведет меня к новому, более глубокому и более полному откровению Господа.
Это откровение, откровение его любви, сострадания и нежности. Иногда только в периоды печали мы можем оценить по-настоящему сострадание и нежность. Итак, если твоя настоящая ситуация укладывается в рамки горького водоема, знай, мой приятель, что Бог желает дать тебе откровение самого себя, если ты позволишь Ему говорить к твоему сердцу. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Мы призваны быть светом в этом мире, чтоб детям дать тепло, добро творить, и чтоб, идя долиною страданий, мы словно искры поднимались ввысь, чтобы, познавши силу воскресения, о Божьих возвещали чудесах. И каждый день, и каждое мгновение взор с верой направляли к небесам.

ущерб нам нанести. Не унывай, над нами Божья милость. Он силу даст нам все перенести. Пусть страшно и жестоко буря жизни, пусть ветер злобно воет и ревет. Настанет день, сравняет Бог кривизны и снимет с сердца непосильный гнет. И потому не бойся, только веруй, ведь Бог за нас, Он с нами впереди. Он не пошлет страданий нам через меру и даст нам силу все перенести. Нам Искупитель обещал охрану. Поднимем взор с надеждой к небесам. Пусть даже жизнь нам причиняет раны, их Искупитель перевяжет сам. Пусть Бог пошлет нам мужество и стойкость все пережить, и боль страданий, ураган, и унижение, и судьбы жестокость. Ведь путь смирения — путь всех христиан. Пусть нас порой пугает злобный ветер, и враг пытается наш дух смущать. Спасемся мы, спасутся наши дети. Нам Искупитель это обещал. В нем сомневаться нет нам оснований. Нам главное довериться вполне. Ведь все сокровища обетований принадлежат по праву вам и мне. Окажем же в служении Богу верность и чистоту, и преданность во всем. Пусть наша жизнь и в буднях серых хвалу и честь Создателю несет. Мы призваны быть светом в этом мире, чтоб детям дать тепло, добро творить. Так пусть поможет Бог и в испытаниях нам словно искры устремляться ввысь.

сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Псалом 71:6. Поддержка — это кислород для души. Мы жаждем свежести. Жизнь часто заводит нас в безводные пустыни, темные леса и опасные горные ущелья. Такие повороты на пути иногда воспринимаются как интересные приключения. Но когда они затягиваются, нам нужно отдохнуть и освежиться. Хорошая новость. Божье Царство нам это обещает. Картина Божьего правления, обрисованная в 71-м псалме, включает легкий дождь, освежающий и способствующий хорошему урожаю. Иногда мы попадаем в пустыни и опасные места по собственной вине. Мы забредаем туда либо по невнимательности к Божьим указаниям, либо намеренно, бунтуя против них. Съедаемые угрызениями совести, мы молча терпим последствия. Что посеешь, то и пожнешь. Но хотя грехи действительно чреваты последствиями, мы — дети милостивого Бога. Его освежение не только для тех, кто пострадал невинно, оно для всех, кто так или иначе пострадал. Бог не оставит нас в пустыне, даже если мы попали туда, убегая от Него. Он слышит нашу мольбу об отдыхе и свежести. Божье Царство в некотором смысле возвращение Эдема, во всяком случае его обильных благословений, приносящих счастье. Однажды мы получим все эти благословения в полной мере, но и сейчас можем попробовать на вкус многие из них. Уставшие души могут отдохнуть, мы можем поднять крылья, как орлы, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаии 40:31. Даже не сомневайтесь, темные полосы жизни — явление временное. Всей душой стремясь к Царству, не бойтесь просить у Бога отдыха и освежения, чтобы ласковый дождь Его любви оросил вас и произвел вас новый рост. Жизнь полна не только проблем, но и благословений. Если вам кажется, что благословения стали скудными и редкими, попросите, чтобы Бог дал вам отдохнуть. Откройте сердце для Его прикосновения и обетования. Пусть Его дожди несут свежесть.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

Отдохнув несколько дней в Бостоне, я поехал домой. Будучи очень уставшим от труда и переездов, навестил друга в Рочестере, чтобы там немножко отдохнуть, прежде чем ехать дальше. Как только люди узнали, что я нахожусь в Рочестере, ко мне сразу же пришел судья и настойчиво просил остаться и проповедовать у них. Просили меня об этом и некоторые служители. И я объяснял, что буквально истощен, и к тому же пришло время возвращаться домой. Но они проявляли настойчивость, особенно один из служителей, чья жена Сара была одной из моих духовных дочерей. О ее покаянии, которое произошло в Уэстерне, я уже упоминал. Наконец я согласился, чтобы один или два раза сказать проповедь у них. Но это привело к тому, что тут же последовало предложение, чтобы остаться и провести ряд служений. Я решил остаться и продолжить труд, хотя был очень уставшим. В то же самое время судья Д. при поддержке некоторых своих сотрудников прислал мне в письменном виде просьбу прочесть серию лекций для юристов. Судья Д. был одним из судей апелляционного суда штата и пользовался большим уважением среди людей своей профессии. Я согласился, зная о скептическом настроении тех судей, которые до сих пор оставались необращенными. Тем не менее, в городе было немало благочестивых юристов, которые пришли к покаянию во время пробуждения в 1830-31 годах. Свой курс лекций для юристов я начал следующим вопросом. Знаем ли мы что-либо? Вечер за вечером я углублялся в исследование этого вопроса. Здание, где я проповедовал, было каждый вечер заполнено слушателями, и с каждым разом интерес людей увеличивался. Поскольку я был знаком с женой судьи Д., то нередко их навещал и убеждался в том, что слово очень воздействовало на судью. После нескольких моих лекций он сделал замечание. «Мистер Финей, вы хорошо излагаете вопрос искупления грехов, но когда подойдете к вопросу вечного наказания, вы не сможете убедить нас в этом». Я ответил: «Подождите, и вы увидите». Такой намек заставил меня быть более осторожным, когда я подходил к этому пункту, чтобы обсудить его основательно. Проповедуя каждый вечер, я видел, что моя аудитория еще не готова к призыву принять какое-то серьезное решение. Я знал, что юристы привыкли слушать доводы и логически взвешивать все аргументы. И только увидев, что подавляющее большинство их было полностью убеждено в истинности Евангелия, я подготовил речь, которой намеревался подвести их к покаянию. Судья Д., когда я был в их городе впервые, во время обращения его жены противился месту обеспокоенного. Я ожидал от него такой же реакции и в этот раз, потому что он крепко держался своих убеждений. Но, начав свою призывную проповедь, заметил, что судьи Д. не было в зале. Меня это обеспокоило, так как я подготовил слово, которое касалось его внутренних переживаний. Я знал, что он имеет большое влияние на коллег, и если займет определенную позицию, это сильно подействует на всех юристов города. Затем я увидел, что он поднялся на балкон и занял место возле лестницы, где сидел, закутавшись в свою мантию. Я продолжил говорить и, уже заканчивая, заметил, как судья Д. поднялся со своего места. Это меня огорчило, поскольку пришла мысль, что там, где он сидел, было холодно, и он решил пойти домой. Следовательно, своей проповедью я не мог достучаться до его души. Из подвального помещения церкви узкая лестница вела прямо в зал собраний, к дверному проему за кафедрой. Когда я уже произносил заключительные слова проповеди, переживая о том, что, вероятно, потерпел неудачу
и не достиг в тот вечер того, чего хотел, вдруг почувствовал, как кто-то дергает меня за край плаща. Я повернулся и увидел судью Д. Оказывается, он спустился в подвал, затем поднялся по той узкой лестнице, ведущей к кафедре, и подошел ко мне. Когда я повернулся и изумленно взглянул на него, он сказал: «Мистер Финей, помолитесь за меня, и я займу место обеспокоенного». Все находившиеся в зале внимательно наблюдали за действиями судьи Д, и когда я озвучил его просьбу, это их очень удивило. Люди не скрывали своих чувств. Многие наклонили головы и рыдали. Другие искренне молились. Судья Д опустился на колени перед кафедрой. Юристы стали выходить вперед к кафедре и заполнили проходы между рядами, также склоняясь на колени. Это произошло само собой, без моего призыва. Тогда я публично пригласил тех, кто желает отречься от своих грехов, открыть сердце Богу и принять Христа как Спасителя, выйти вперед или в проходы, где есть место, чтобы встать на колени. Весь зал пришел в движение. Мы помолились, а затем я распустил собрание. Поскольку я проповедовал каждый вечер, то не мог найти время, чтобы встретиться с приближенными верующими. Поэтому назначил такое собрание на следующий день в 2 часа дня в подвальном помещении церкви. Придя туда, был приятно удивлен. Комната была почти полностью заполнена людьми, большинство из которых составляли самые известные граждане города. Такие встречи мы стали проводить каждый день, и у меня была возможность со многими свободно пообщаться. Эти люди отличались какой-то детской простотой. И думаю, что более интересных встреч с приближенными я никогда не имел. К покаянию пришло достаточно много юристов, по примеру судьи Д, который первым из них принял Христа. В этом городе я оставался в течение 2 месяцев. Пробуждение проходило интересным образом и приобрело большой размах. В результате покаялось много людей. Пробуждение распространялось на епископальную церковь Святого Луки. Пастором там был доктор Уайтхаус. Как я узнал, он призывал своих прихожан посещать наши собрания, и многие из них тогда были рождены свыше. Сам же он был очень успешным пастором и имел большое влияние в Рочестере. Мне сообщили, что во время этого пробуждения в 1842 году не менее 70 человек, почти все из которых были известными людьми его конгрегации, были обращены и стали членами его церкви. А сейчас хочу вспомнить один необычный случай. В своих проповедях я настаивал на полном посвящении Богу, увещевая отдать Ему все — тело, душу, имение — все, что может быть использовано для Его славы. Однажды, когда я пришел на собрание, у двери церкви меня ожидал юрист, с которым мы недавно познакомились. Он был очень встревожен и при моем приближении вынул из кармана листок бумаги и передал мне. Затем сказал: «Я вручаю это вам как служителю Господа Иисуса Христа». Я положил его в карман, а прочесть то, что было там написано, мне удалось лишь после служения. Это был документ отказа от права на собственность, составленный по всей форме. На основании этого документа он отказывался от права собственности на все свое имущество в пользу Господа Иисуса Христа. Бумага, как я уже и сказал, была оформлена с соблюдением всех формальностей. Думаю, этот документ до сих пор лежит в моем архиве. Человек, передавший мне его, казался серьезным и, насколько могу судить, очень интеллигентным. Но я больше не буду вдаваться в подробности.
Если говорить о методах, используемых во время пробуждения, то надо сказать, что везде я использовал одни и те же доктрины. Я говорил о Божьем правосудии, о необходимости всеобщего и безоговорочного принятия Божьей воли, о вере в Господа Иисуса Христа как Спасителя мира, об освящении души посредством принятия истины. Методами продвижения пробуждения были простая проповедь Евангелия, обилие личных молитв, а также общее молитвенное собрание. Основной акцент делался на молитву, как весьма важное средство, которое способствовало пробуждению. Я не позволял грешникам надеяться на то, что Святой Дух их преобразит, пока они будут находиться в пассивном состоянии. Я никогда не поддерживал той точки зрения, что нужно ожидать Богом назначенного времени, но учил, что обязанность каждого грешника — покориться Богу, отречься от своей собственной воли, от самостоятельно выбранного пути и немедленно отдать самого себя и все свое законному владельцу, Господу Иисусу Христу. И здесь, и в других местах людей учили тому, что единственное препятствие на их пути — это упрямство. Ведь Бог пытается добиться их безоговорочного согласия, чтобы отречься от своих грехов и принять Господа Иисуса Христа. Мы твердо держались доктрины о справедливости вечного наказания и заявляли об абсолютной уверенности в том, что грешники понесут вечное наказание, если умрут в своих грехах. На все эти вопросы Евангелие дает четкий ответ. По крайней мере, я постоянно старался донести это учение, когда давал кому-то наставление. С одной стороны, мы заостряли внимание на зависимости грешника от Святого Духа, а с другой — обращали внимание на то, что причиной непримирения с Богом является жестокость их сердец или упрямство собственной воли. И поэтому их зависимость от Божьего Духа не может быть отговоркой, что они до сих пор не христиане. Во время этих пробуждений грешникам никогда не говорили, что им в ответ на свои молитвы просто следует ожидать рождения свыше. Их учили, что Бог ожидает от каждого молитв с верой и в духе покаяния. Когда они будут просить Бога простить их, то должны быть готовы полностью подчиниться Его воле. Людям объясняли, что молитва без раскаяния и веры — это мерзость пред Богом, и никогда не позволяли думать, что они могут приблизиться к Богу, не открыв своего сердца Ему. Покаяться, верить и покориться — это основные непременные условия. Никакие внешние действия не заменят их. А молитва об изменении состояния сердца без покорности Богу — это не что иное, как искушение Бога. Молитва о прощении без покаяния — это оскорбление Бога. Молитва без веры — это обвинение Бога в обмане. Мы прилагали большие усилия для того, чтобы заставить грешника принять Христа, Его волю, искупление, отречься от грехов, от всякого рода оправданий, неверия, жестокосердия и зла. Я всегда особенно был заинтересован в спасении юристов и всех людей этой профессии, так как и сам получил это же образование. Мне были понятны особенности их мышления и то, что они ищут аргументы, доказательства и логические утверждения более, нежели любой другой тип людей. Везде, где пришлось трудиться, я видел, что если Евангелие проповедано юристам должным образом, то они принимают его быстрее, чем люди, занимающиеся чем-то другим. Полагаю, что в пропорциональном отношении их покаялось больше, нежели людей других профессий. Я не помню ни одного случая, когда кто-нибудь из судей, посещавших собрание во время всех этих пробуждений, не убедился бы в истинности Евангелия.
В Рочестере проживал один судья апелляционного суда, который, казалось, обладал хроническим скептицизмом. Он был начитан, любил размышлять, обладал тонким вкусом и отличался честностью. Его жена, побывав на проводимых мною служениях, стала моим близким другом. Я серьезно побеседовал с ее мужем. Он легко признал, что мои аргументы были убедительными и что проповедь и беседа беспокоят его сознание. Он сказал: «Мистер Финей, я соглашаюсь с истинностью всего того, что вы говорите, и чувствую себя некомфортно. Но почему-то мое сердце не отвечает на это». Он был одним из самых любезных необращенных людей. Беседы с ним одновременно и печалили меня, и доставляли удовольствие. Его откровенность и интеллект позволяли наслаждаться нашими разговорами, но его хроническое неверие делало их в то же время крайне тягостными. Я беседовал с ним не один раз, и, казалось, он был взволнован до самых глубин души. И все же, насколько мне известно, он так и не пришел к покаянию. Его жена, духовная женщина и искренняя молитвенница, умерла. Сын, единственный ребенок, утонул на его глазах. После всех этих бед, которые с ним приключились, я написал ему письмо, ссылаясь на некоторые из наших бесед, пытаясь направить его к тому источнику, где он получит утешение. Любезно ответив на письмо, этот человек заявил, что после такой потери для него нет никакого утешения. Он проявил абсолютную слепоту в отношении того, что утешение можно найти лишь во Христе, и не смог осознать, что, приняв Божий промысел, можно быть счастливым. Он жил в Рочестере, наблюдая за всем, что было связано с пробуждениями, которые возникали одно за другим. Хотя он не мог ничего сказать вопреки или найти оправдание себе, все же, насколько мне известно, в душе оставался в состоянии неверия. Когда я буду рассказывать о следующем пробуждении в Рочестере, в котором принимал участие, у меня будет возможность привести и другие подобные примеры. Несколько юристов, покаявшихся во время этого пробуждения в Рочестере, оставили свою профессию и стали служителями. Одним из них был сын канцлера У, который в то время был молодым адвокатом в Рочестере. По какой-то причине он уехал в Европу, в Рим, где стал католическим священником. В течение нескольких лет он ревностно трудился, неся свет пробуждения людям. Во время нашей встречи в Англии он рассказал, что проводил серии пробудительных служений, пытаясь достичь в католической церкви того, что я делал среди протестантов. Мистер У был ревностным служителем Христа, который не жалел себя ради спасения католиков. Я не могу сказать, насколько он разделял их взгляды. Когда я был в Англии, он специально приехал ко мне, так как очень хотел меня увидеть. У нас была такая же приятная беседа, как если бы мы оба были протестантами. Он не высказывал своих личных взглядов, но говорил только о том, что трудился среди католиков, чтобы и у них было пробуждение». В результате большого пробуждения в Рочестере на Неве Божьей появилось много служителей. Когда я трудился в этом городе, многие юристы приходили ко мне для личной беседы, задавая множество вопросов. Я снова и снова замечал, что когда все в их разуме становилось на свои места, они были готовы покориться Богу. На самом деле у них более логичное осознание всего плана спасения, нежели у людей с другими профессиями. Во время этих великих пробуждений покаялось очень много врачей. Все они умны, и если Евангелие изложено им доступно, их легко убедить, и они с готовностью покоряются Богу, так же, как и любые другие люди.

Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Стоит гора вблизи Иерусалима, такая же, как много рядом с ней. Но только здесь распяли Божья Сына. Он умер для спасения от зла своих людей. Он человеком был, но человек от Бога. Он волю неба выполнял здесь на земле. Через себя, святого Бога открывая, он сеял Царство Божье на земле. Он исцелял людей, их с Богом примиряя, давал свободу от проказа и греха, и к жизни вечной в небе призывая, все это делал, искренне любя. Из царства сатаны людей освобождая, всю злобу дьявола он принял на себя, а дьявол думал, Бога распиная, победу одержал он для себя». Когда на крест Иисуса поднимая, он ликовал через людей греха. Ошибся дьявол, на горе Голгофе он вынес приговор, смертельный для себя. Не знал убийца, что в крови пролитой спасение дается от греха. В крови пролитой на горе Голгофе спасение мир находит для себя. И каждый, кто придет на эту гору и все грехи оставит у подножия креста, получит радость общения с Богом и в вечности спасение для себя».

какой дом войдете, сначала говорите «Мир дому этому». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». Луки 10:5-6. Путь от Бога к человеческому сердцу лежит через другое человеческое сердце. Мало кто на протяжении истории соблюдал эту заповедь. Некоторые, отправившись исполнять великое поручение царя, с порога говорили «покайся», часто буквально. Другие, заходя в дом, произносили «повинуйся». Третьи начинали разговор с темы суда, праведности или доктрины. И хотя все эти темы могут быть уместными в разговоре, не с них следует начинать. Посылая своих учеников на жатву, Иисус дал им слова мира. Да, Иисус проповедовал покаяние, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие, но делал акцент не на грехе, а на благой вести. К тому же Он подкреплял свои слова исцелением, освобождением и благословением. Он пришел с проповедью радости, полноты жизни, восстановления утраченного мира. И прежде всего, Он пришел установить мир между Богом и отчужденными от Него людьми. Иисус совершенно ясно говорил, что пришел спасти, а не осудить. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Иоанна 3:17. Такова его цель. И все же многие люди почему-то слышат от христиан слово осуждения. Даже если мы благословляем окружающих, они иногда сомневаются в наших истинных побуждениях. Им кажется, что за нашей добротой скрываются хитрые планы. Видимо, мы добры лишь потому, что хотим, чтобы они стали такими, как мы. Как подданные царства, исполняющие его миссию, мы должны помнить, что разговоры на любые темы, как то грех, покаяние, послушание и так далее, должны приходить в контексте мира. Божье царство — царство шалома. Его сотрудники — люди, полные шалома. Они ищут людей, истосковавшихся по шалому, чьи сердца готовы примириться с Богом шалома. Если это будет очевидно из наших слов, многие их примут.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Слава Богу, братья и сестры! Я рад приветствовать вас на этом месте. И я хочу поделиться свидетельством своей жизни, своей встречи со Христом. И это будет, наверное, таких две главных мысли. Первое, это мне когда-то сказал один человек, когда я еще был неверующим. Он подошел и сказал: «Иисус живой». И я так, знаете, ничего не ответил, просто подумал, что какой-то очень странный, глупый человек, потому что, знаете, я не был верующим, но я тогда подумал, что достаточно просто посмотреть там на любую церковь, на любого человека, у него на груди будет изображено то, что Иисус мертв, то, что Иисуса люди распяли, и его нет. И, знаете, и вторая мысль, она написана в послании к евреям, 13 главе, 8 стихом говорится: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». И знаете, я хочу вот своей историей жизни подтвердить, знаете, стать свидетелем того, что Иисус Христос, Он живой, и Он не изменился. Он делает все те чудеса, что описаны в Писании 2000 лет назад, Он делает их и по сей день. И я начну со своей жизни. Смотрите, я пришел к Богу к 30 годам, а до этого вот так сложилась у меня жизнь, что я в 14 лет начал употреблять наркотики, у меня развелись родители, и вот так получилось, что мы были предоставлены сами себе. И в 14 лет я вернулся в домашний дом к матери, отец уехал, и вот я приехал туда, где был другой мир. Там моя мать изготавливала наркотики, там было много-много неправильных вещей. И в этом всем я понял, что мне нужно как-то выживать. Я пошел работать, я оставил школу, не стал учиться в 10 классе, пошел работать грузчиком и понимал, что денег мне все равно не хватает. Я для себя увидел вот этот путь, который я видел дома, что, изготавливая наркотики, занимаясь ими, можно обеспечить себя. И я начал жить такую вот двойную жизнь. Естественно, я начал употреблять эти наркотики и продолжал это делать последующие 16 лет. И, конечно же, у меня не получилось выстроить мою жизнь, но все это привело меня вот в точку, где я встретил Иисуса. И это было такое особенное место, это была тюремная камера. Я на свободе последнее время очень много употреблял наркотики, и у меня остановился желудок, я больше 3 недель не ел, я не мог есть, я, если съедал что-то, вставал, и меня тут же тошнило, то есть у меня не переваривалась еда. И вот так я ходил, и когда я уже перестал спать абсолютно, я не мог есть. Я уже весил 49 килограмм, мне порой тяжело давалось даже встать, сесть. Я обратился к милиции, чтобы они меня посадили. Я понимал, что я умираю, а у меня перед этим умерла мать, потом сразу же умер брат. И я уже четко понимал, что я следующий. Только в отличие от них меня хранить некому. И я пошел в милицию, и они вышли навстречу. Мне дали срок 1,5 года. И вот когда Я оказался в этой камере. Знаете, когда приезжаешь в тюрьму, там проходишь обследование. И врач, когда посмотрел на меня, она сказала: «Все, ты не жилец». Меня просто посадили в камеру, такую одноместную, это медизолятор. Ну, это обычная тюремная камера, просто ты сидишь один. И мне нужно было каждых 2 часа шевелить рукой или ногой. Смотрели всегда в глазок, подходили, стучали. Я в это время должен был пошевелить чем-то, чтобы администрация понимала, когда я умер или я еще живой. И знаете, и вот в это время, в этой камере у меня не было ни людей, никого. Я нашел маленький Новый Завет. И знаете, я вспомнил вот этого человека, который мне сказал, что Иисус живой. И я услышал, как врач, она говорила милиции о том, чтобы чтобы они со мной разговаривали, потому что вот в своем состоянии она сказала: если я не умру быстро, то я начну сходить с ума, и ЧП неизбежно. И поэтому они сказали, чтобы они периодически разговаривали со мной. Ну, я решил, что я не буду с ними разговаривать. И я вспомнил про слова этого человека, взял Писание и решил, что буду общаться со Христом. Вот как будто Он действительно есть, живой и сидит со мной в камере. И я решил, что буду задавать Ему вопросы, обсуждать с Ним что-то, разговаривать, а Он мне будет как будто бы писать в этой книге. Я буду открывать и читать. У меня дело в том, что брат умирал вот за год до этого. Именно так. Он долго умирал, находясь в больнице, и он перестал разговаривать. И мы с ним так общались. То есть мы ему говорили, а он нам писал. И вот я делать решил так же. И знаете, я обращался к Господу. Ну, непонимание того, что происходит в моей жизни, почему так все сложно. И знаете, Господь, Он давал утешение, Он давал ответы. И я, дочитав до места, где разбойник висел на кресте и вступился за Иисуса, Иисус ему сказал, что ты ныне же будешь со мной, я решил также умолить Господа, молиться Ему, чтобы Он мне дал сон. Я просто вспомнил слова бабушки, она всегда говорила, что это очень хорошая смерть, во сне умереть – это прямо самое лучшее. Я начал молить Господа о том, чтобы Он послал мне сон, чтобы у меня был шанс умереть во сне. Я как-то одним вечером сел, это уже была ночь, и я сел и начал читать «Отче наш», вот просто по кругу. Я знал, что нужно молиться Богу, но как это делать, не знаю. Единственную молитву, которую я нашел, вот «Отче наш». И я ее несколько часов просто повторял по кругу. И знаете, и я закрыл глаза, я ее уже когда выучил, просто сел, на стенку оперся и читал ее про себя. И здесь я проснулся от того, что мне стучат в дверь и открываются двери. Я услышал, что шумят двери, засовы ее открывают, я испугался. А на самом деле я просто Господь ответил на мою молитву, Он мне дал сон. Я отключился буквально, может быть, на час, потому что, ну, успело расцвести. И поскольку меня каждых 2 часа проверяли, то вот как раз в этот промежуток я попал. И они открыли, увидели, когда что я живой, они померили пульс, осмотрели и ушли. Но для меня это стало встречей с Богом. Знаете, я понял тогда в жизни, то есть меня не учили, но я прожил то, что действительно Иисус живой. И прожил то, что Господу все-таки не все равно на меня. Потому что, будучи неверующим человеком, сколько бы я ни слышал про Бога, я всегда ходил и думал, какая мне разница, есть Он или нет, если Ему все равно до моей судьбы. И знаете, когда вот я увидел, что Господь, Он хочет давать свою любовь, давать свою милость, участвовать в моей судьбе, и я начал молиться дальше. И знаете, и вот возвращаясь ко второму месту Писания, где Бог говорит, Иисус Христос вот вчера, сегодня и вовеки тот же. Знаете, на своей жизни я прожил таких несколько вещей. Знаете, я когда читал, у меня были вопросы. Почему Иисус, если раньше воскрешал, сейчас не воскрешает? Почему были расслаблены, и Господь вот не исцеляет? И когда я увидел свое состояние и понял, что я был расслабленный, и Господь, Он прикоснулся и исцелил. И знаете, за 3 недели я набрал 18 килограмм, у меня восстановилось пищеварение. Я понял, что Бог, Он действует. Он не просто где-то находится на небесах, Он действует здесь, сейчас, в моей жизни. Следующее, что я вспомнил, думаю, почему не воскрешает? И знаете, Господь вот мне послал те места жизни моей. За 16 лет употребления у меня было 25 передозировок. У меня были недели, когда я 2 раза за неделю просыпался в реанимации. И врачи всегда ходили и изумлялись, потому что они говорили: слушай, как твое сердце выдерживает это? После 10-й передозировки моей маме сказали: вы следите, как он употребляет, потому что стенки сердца, они расслабились. И когда оно у него в следующий раз остановится, мы просто не сможем его завести. Знаете, и слава Богу, что оно еще 15 раз завелось. И сегодня я могу свидетельствовать о том, что Иисус Христос, Он живой, и Он воскрешает. Следующий момент, который, знаете, я считал какое-то время, что, знаете, болезни изменились, а Иисус Христос, то Он остался прежний, Он немножко не в контексте. Знаете, и у меня была в жизни ситуация, когда я понял, во-первых, и что болезни не изменились, изменились их названия. Я, находясь в реабилитационном центре, у меня остановился процесс жироотложения, и началась стрептодермия. Это болезнь такая кожи. Получается, организм, когда не делает запасов жира, энергии, то... Вот у меня вышел из организма весь жир, я выходил, когда на солнце, у меня получались ожоги термические, вздувались волдыри, и они гнили. И вот меня положили в больницу, я приехал с программой реабилитации на обследование, и мне сказала замкафедры, пришла, обследовав, и говорит: слушай, ну, мне сказали, ты из какого-то репцентра приехал, смотри, у тебя стрептодермия. Говорит, если говорить таким народным языком, библейским, это белая проказа. Это одна из форм белой проказы. И говорит, как тогда, много тысяч лет назад, ее не могли излечить врачи, так и сейчас мы, говорит, ничем не можем тебе помочь. У тебя есть вариант ехать только вот в эту церковь, откуда ты приехал, и молиться. И знаете, я уехал, и Господь через буквально 2 месяца, Он исцелил эту проказу. Слава Богу! И знаете, это еще одно подтверждение того, что Иисус, Он живой. Он с нами, и Его рука не ослабела. И знаете, еще есть такой момент. У меня есть официальное подтверждение, да? Есть вот, знаете, можно сказать, да, это твое мнение, твои мысли. Но у меня есть теперь официальное подтверждение того, что Иисус живой, и Он действует. Знаете, когда я употреблял, у меня был, конечно же, учет. И одним из судов мне присудили принудительное лечение от наркотиков. И когда я начал новую жизнь, я все прошел, знаете, и снялся со всех учетов. Кроме вот этой вот статьи, которая, оказывается, она длится всю жизнь, пока ты не пройдешь это принудительное лечение. И один из пунктов в ней должен быть, что я должен был лечь в больницу, и меня должны были вот этими всеми веществами 28 дней пролечить. Если я этого не делаю, значит, я не прошел. И знаете, я взял справку, что я... прошел 28 дней в реабилитационном центре. Я принес им справку, что я там был. Ну, и меня подали именно вот с этими документами. И когда я пришел на суд, судья сразу же открыла дело и говорит: ну, расскажите нам, как вы прошли лечение. И я начал рассказывать, говорю, так нечего рассказывать, вот, был в центре, теперь ходил, наблюдался, все хорошо. Она говорит, я вам помогу, открывает на этом. Скажите, какими медикаментами вас лечили в реабилитационном центре? И все. И я в этот момент понимаю, что я не снимаюсь с учета, а это важно для меня было, потому что Господь, Он по карьере продвигал. И я понимал, что мне это нужно. Я говорю, никакими. И она берет, вот так закрывает дело. Говорит, ну я так понимаю, вы не прошли лечение. Я говорю, почему? Ну меня же Господь освободил. И она говорит, ну давайте, хотя бы расскажите, как вы пришли к своей вере. И она так расслабилась, села. И я думаю, ну, нужно свидетельствовать. Я начал ей свидетельствовать. Я 20 минут рассказывал вот с самого детства и до того, какую Господь дал мне яркую жизнь сейчас. Я рассказывал это свидетельство. И в определенный момент она просто закрыла лицо руками и навзрыд заплакала. И меня секретарь удалила из зала. Буквально через там 10 минут меня позвали обратно. И судья встала и вынесла официальный приговор. Она сказала, суд считает, что вы полностью исцелены от наркомании. И это слава Богу, знаете. Наш Бог, он великий Бог. И Он дает эту новую жизнь. У меня мало времени, поэтому я не смогу рассказать, какую яркую жизнь Он мне дает сегодня. Но знаете, Он дает такую атмосферу жизни, что я переживаю абсолютное счастье. Я недавно был в горах, и вот когда мы оказались первым утром там в отеле, я вышел на террасу с кружкой кофе, а терраса была 2 километра над землей, и над нами еще был 1 километр гор. И я когда просто вот посмотрел на все это, у меня просто потекли слезы. Знаете, я не мог даже как-то сформулировать себе, как я буду рассказывать об этом. Потому что я понял, что невозможно передать какую-то атмосферу. Но знаете, вот у меня есть нечто большее. Знаете, атмосферу еще делает в моей жизни это служение Христу. Вот Писание говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе, и покажу великое и недоступное, о чем не помышляешь. И знаете, я не мог помышлять в той камере, что Господь мне даст такую судьбу, даст такое окружение, даст такую атмосферу жизни. И больше того, знаете, я по-особому счастлив, когда Господь берет в удел служить Его народу. Когда Он дает возможность поучаствовать в чьей-то судьбе, в моменты какого-то падения, слабости, может быть, вдохновения. Но это особое время, когда ты понимаешь, что Господь, Он доверяет тебе служить Его народу. И за это я очень благодарен Ему. Слава Богу.

Откуда ты любовь берешь и где ее хранишь? Ты не на все мне отвечаешь, но почему молчишь? За что меня так сильно любишь? Ведь я тебя распял. Зачем поднял меня из спячки? Ведь я почти всю жизнь проспал. Грехи принес тебе нескладно, и ты меня простил. Хвала тебе, Господь, любимый. Но я опять грешил и снова шел к тебе с повинной, и снова ты прощал. Ты милосерд, любимый Божий, для нас ты обещал. И вот небес оставил славу, чтобы детей спасти своих. Ты нес свой крест на гору смерти, чтобы с креста взирать на них. Ты телом и душой распялся за каждого из нас. Ты принял муки добровольно. И вот настал тот страшный час, когда оставлен был отцом ты, когда не стало сил терпеть. «Свершилось!» — вскликнул ты. «За вас я должен умереть». Но это не конец у смерти. Ты жало вырвал навсегда и в третий день воскрес. Теперь нас не покинешь никогда. И та гора Голгофы смерти, где кровь твоя лилась за нас, где так страдал ты в страшных муках, горою жизни нареклась.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Псалом 126. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Аминь.

Учи меня, Спаситель, всегда Тебе служить, за все быть благодарной, обидчиков любить. Учи меня, Спаситель, закон святой хранить, за всех врагов молиться и доброту дарить. Учи меня, Спаситель, идти и не роптать, а на пути тернистом спасение возвещать.

Возвращение иудеев из плена. Как мы уже слышали, ассирийские войска завоевали Северное царство, Израильское, и увели народ в плен. Это случилось за 700 лет до рождения Христа. Лет на 100 позже объединенные войска медийцев и вавилонян уничтожили после двухлетней осады Ниневию. Вавилон, став сильным государством, грабил соседние народы, среди них также Южное царство, Иудейское, вместе с Иерусалимом, и отводил иудеев в вавилонский плен. Но и сильной Вавилонской империи пришел конец. Ее завоевали медийцы и персы. Вскоре персидский царь Кир разрешил иудеям возвратиться в их родные места. Так говорит Кир, царь персидский: «Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас и всего народа его, да будет Бог его с ним. И пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева». На родину возвратилось более 40 тысяч евреев, в основном иудеев, то есть евреев из колена Иуды, и считается, что также люди из других 11 израильских колен. Но много евреев все же осталось в персидских странах. Во второй год после возвращения на родину израильтяне, собравшись в Иерусалиме, решили снова построить разрушенный храм Господень и заложили основание нового храма. Многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко. Но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от вопли и плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Внук иудейского царя Иехонии, Зарававель, руководил возведением этого нового храма. Но народы, которые за это время поселились там, где раньше жили израильтяне, ненавидели их и стали препятствовать постройке храма, запугивая евреев и обвиняя их перед персидским царем Артаксерксом. Им удалось задержать работу по постройке храма на 15 лет, до царствования нового персидского царя Дария. Это другой Дарий, а не тот, о котором мы слышали раньше, и который завоевал Вавилон. Царь Дарий подтвердил ранее данное повеление царя Кира и послал в Иерусалим письмо с указом окончить постройку храма. И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в 6-й год царствования царя Дария. Этот храм был гораздо меньше прекрасного храма, построенного Соломоном более 450 лет тому назад.

Царица Есфирь. Персидский царь Артаксеркс решил жениться. Чтобы найти себе самую красивую в персидском царстве жену, царь разослал гонцов во все области своего царства, чтобы собрать всех красивых девушек в престольный город Сузы. Там в течение 12 месяцев их готовили к приему у царя. В это время в Персии было много потомков евреев, которых ассирийские и вавилонские войска в свое время взяли в плен. Был в Сузах один иудеянин, то есть еврей из колена Иуды. Имя его Мардохей. И был он воспитателем Гадасы, дочери дяди его, она же Есфирь, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы, тогда взята была и Есфирь в царский дом. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Есфири, и сделал льгот областям, и раздал дары с царственной щедростью. Есфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. После этого возвеличил царь одного из князей своих, Амана, выше всех князей персидских. И все служащие при царе кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И исполнился гнева Аман, и задумал Аман истребить всех иудеев во всем царстве Артаксеркса. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют». И сказал царь Аману: «Поступи с ним, как тебе угодно». И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Когда Мардохей узнал все, что делалось, то известил царицу Есфирь о царском указе и наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. Есфирь ответила Мардохею через слугу: «Кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив, а я не звана к царю вот уж 30 дней». И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» И сказал Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Между тем злой Аман приготовил дерево вышиною в 50 локтей, чтобы повесили Мардохея на нем. На 3-й день Есфирь оделась по-царски и пошла ко входу дома царя. И простер царь к Есфири золотой скипетр. Есфирь коснулась конца скипетра и пригласила царя с Аманом в тот же день на пир. Царь с Аманом пришли на пир. И на следующий день пригласила царица царя и Амана на пир. И сказал царь: «Какое желание твое, царица Есфирь?» И отвечала царица Есфирь: «Да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель».
Так узнал царь, что его жена — еврейка, и понял коварный замысел Амана. По повелению царя Амана повесили на дереве, которое тот приготовил для Мардохея. Однако невозможно было отменить или изменить указ об истреблении иудеев в Персидском царстве, так как написаны они были от имени царя и скреплены царским перстнем. Но по повелению царя писцы написали новые письма о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением, чтобы передать эти письма правителям 127 царских областей от Индии до Эфиопии. В память о спасении евреев Мардохей установил ежегодный праздник, называемый Пурим, который до ныне празднуется евреями в 14 и 15 день еврейского месяца Адара в марте.

0: Творец благой, премудрый, вечный, все, что под солнышком живет, в восторге радости сердечной, хваленье гимн тебе поет.
1: Тебе свято благоухание, простор полей и шум лесов, пустынь смиренное молчание, дыхание бурное ветров.
0: Зари румяное сияние, журчание тихое ручья, и хоры птиц, и льва рыканье, и труд пчелы, и муравья.
1: Тебе молюсь с упованием, я малое дитя земли, бессмертия твоим дыханием, ты и моей мольбе внемли.
0: Аминь.

Много лет тому назад в Америке жили две девочки. Они не были знакомы друг с другом. Знали друг друга их отцы, но они враждовали между собой. О них я и хочу сегодня рассказать. Отец одной девочки был вождем племени апачей, а отец другой – армейским офицером, начальником крепости. В то время американское правительство пыталось поселить индейские племена в специально для них отведенных землях, что вызывало ожесточенное сопротивление индейцев и приводило к бесконечным конфликтам и стычкам. Случай, о котором я рассказываю, произошел, когда между племенем апачей и белыми опять шла война. Солдаты в то время жили в небольших фортах, так назывались крепости. В таких фортах часто жили и семьи офицеров. У командира была маленькая дочь, которая в этот день играла со своей новой куклой. Она ласково гладила куклу по длинным светлым волосам и заглядывала в ее чудесные голубые глазки. Никогда еще не было у нее такой красивой куклы! А в этот день солдаты привели первого пленного, маленькую девочку, младшую дочь вождя апачей. Она ушла слишком далеко от палаток своего племени и заблудилась. Заплаканная и уставшая пряталась она в кустах неподалеку от форта. Ей было страшно в лесу, а бледнолицах она боялась еще больше, чем диких зверей. Солдаты нашли ее, привели в форт и стояли теперь вокруг испуганной малышки, растерянные и беспомощные. «У меня есть идея», — сказал вдруг командир. Он пошел домой и привел свою дочь Мэри, которая, как всегда, держала в руках свою любимую куклу. Осторожно подвел он ее к несчастной пленнице. Как только индейская девочка увидела красивую куклу, она, забыв страх, протянула руки за ней. Но Мэри только плотнее прижала к себе свою любимицу. «Ты не хочешь дать малышке твою куклу поиграть?» – удивился ее отец. Мэри медленно положила куклу в протянутые руки дочери вождя. И с этого момента девочки стали подругами. Они играли весь этот день вместе. Вместе ели и вместе пошли спать. На следующее утро маленького пленника отвезли на место, откуда уже был виден лагерь индейцев, и отпустили. Счастливая девочка прыгала по лагерю и показывала всем красивую куклу, которую ей подарила маленькая бледнолицая. День спустя в форт пришел индеец. В руках он держал куклу. Его провели к командиру. Командир его сразу узнал. Это был сам вождь апачей. «Нет-нет», — сказал офицер, когда индеец без слов протянул ему куклу. «Эта кукла — подарок моей дочери и ее краснокожей подруги. Твоя дочь может оставить куклу себе». Индеец с куклой ушел. Долго ждали солдаты следующей атаки индейцев. Вдруг дозорные сообщили, что индейцы сложили свои палатки и уходят. Удивленные солдаты и офицеры собрались на совет. Не очередная ли это военная хитрость индейцев? Но нет. Дружелюбие маленькой девочки настолько тронуло сердце вождя апачей, что он решил прекратить войну и вернуться в свои земли. Ребенок, который подарил другому то, что ему самому было самым дорогим, стал миротворцем. У каждого из нас каждый день есть возможность распространять мир. Если мы думаем не о себе,

Леночка, Эрикина мама, молоденькая, маленькая Эрикина мама. Она ее так сильно любила и прижимала ее к себе крепко-крепко. И говорила: Эрика, я с тобой никогда в жизни не расстанусь. Ты самая лучшая у меня, самая красивая. И вот все заговорили о куклах. И старенькие, и молодые, и девочки. И все-все говорят о куклах и в церкви, и дома. А почему? Потому что в церкви поставили две елки. На одной елке было написано: «Вы получили даром». Эта елка была для деток воскресной школы. А вторая елка, на ней было написано: «Даром давайте». На ней все было то, что сделали детки воскресной школы, и повесили на эту елку. Они должны были это отнести в госпиталь. Там, где были детки, лежали, которые, может быть, никогда не будут здоровыми, может быть, кто-то из них когда-то поправится, но они были очень больные. И вот подарки были всякие разные. И на них были куклы. Предложили, чтобы кукол одели как можно красивее, всякие шелковые, атласные, бархатные платьишки на них, и чтобы было красиво, и чтобы деткам было приятно их получить. И вот Леночка, она так прижимала к себе Эрику, говорила: нет, никогда, никогда я с тобой не расстанусь. И вдруг слышит разговор. Ее старшая сестричка, Верочка, говорит: ах, если бы была такая вот кукла красивая, как у нашей Леночки. В госпитале я видела одну девочку, Машеньку. Она никогда не будет ходить, даже одного шага никогда не сделает. Она такая несчастная, бедненькая, она сиротка, у нее никого нету. Если бы ей подарить вот такую куклу. Леночка еще сильнее прижала Эрику и говорит: нет, нет, Эрика, я с тобой не расстанусь. Я тебя не дам, никому тебя не дам. А внутри какой-то голосок ей говорил: Леночка, ты что, жадная, что ли? Конечно же ты дашь, ведь Машенька... У нее никогда не было куклы, и она никогда не сможет ходить. А Леночка говорит: нет, нет, я не отдам мою куколку, я ее очень сильно люблю. А с ней никто не спорил, в комнате никого не было. Она просто в сердечке, у нее такой голосок звучал. И она думает, что же сделать? Она взяла, понесла Эрику в комнату к себе, положила ее в шкаф и закрыла на ключ. И думает: все, я про нее забуду, и все. Ну, никак не могла забыть. Она тогда пошла к маме и говорит: мама, вот если бы у тебя была маленькая лялечка, и кто-нибудь бы ее захотел, ты бы ее отдала? Мама говорит: ты что, Леночка, конечно бы не отдала.

Мамочка, а ведь для девочек кукла – это то же самое, что для мамы маленькая лялечка. Мама говорит, а, вот ты про что. Нет, это совсем не одно и то же. Ты же знаешь, что кукла, она не живая, что ее сделали дяди и тети, и что она просто похожа на человека, но она же не человек, она не живая. А лялечку? Нет, лялечку бы я, конечно же, не отдала бы. И никто из мам, наверное, не отдал бы. Вздохнула Леночка и пошла. Ходила, ходила, думала, думала. Потом думает, пойду спрошу дядю Митю. Ведь это дядя Митя мне подарил. Она приходит и говорит, дядя Митя, вот скажите, пожалуйста, подарок можно другим отдавать или нет, если его тебе кто-то подарил? Дядя Митя говорит, ну, смотря какой подарок и смотря кому, если кто-то в нем очень нуждается, то, конечно, можно. Это будет радостно тому, кто его отдаст. Бедная Леночка так опустила голову и думает, что же мне делать? Все против меня. Вот она ходила, ходила. И Леночка вдруг вспомнила стишок, который был написан в церкви над елками. Этот стишок написан был золотыми буквами и висел на ниточках, так что ниточек не видно было, а слова были золотые видны. И она вспомнила, даром получили, даром давайте. Это же Господь сказал. А я получила же даром, это же подарок. Эрика, милая, мне тебя так жалко, но я тебе должна отдать. Она помолилась, Господи, наполни мое сердечко любовью и миром, чтобы я могла отдать Машеньке мою драгоценную Эрику. Она оделась, закуталась потеплее, потому что на улице холодно было, и пошла. А еще она взяла сундучок, в сундучок положила всю одежку Эрики и шелковые платьишки, и положила Эрику туда и пошла. Подходит к церкви, большая церковь, двери тяжелые, большие и закрытые. Она знала, что там никого нету. Но папа ее был служителем, и у него был ключ. И она взяла этот большой железный ключ, подошла, отомкнула. В коридоре темно-темно, какой-то запах. Думаешь, что за запах? Она открыла другую дверь, и вдруг на нее дым клубом прямо. Она быстренько поставила свой сундучок и сразу закрыла двери. Она слышала, что если пожар, то двери нельзя открывать, потому что свежий воздух зайдет и сразу же пламя вспыхнет и быстро все сгорит. И она это запомнила. Она быстренько закрыла дверь и закрыла другую дверь, выскочила и кричит: «Пожар! Пожар!» И вдруг услышал это мальчик, который проходил мимо. Ему было 16 лет. Саша. И он как закричит: «Пожар! Пожар!» Другие мальчишки услышали на углу и стали кричать: «Пожар! Пожар!» И это случилось все быстрее, чем я вам говорю. Весь город пришел в движение. Загудели машины, сирены, колокола забили. Все люди побежали. Воды, скорее все. И быстренько за полчаса потушили пожар. И церковь спасли. И она не сгорела. И пастор смотрит на Леночку и говорит: «Леночка, а лицо его черное было, закопченное, руки черные, он обтирает пот, еще больше размазывает грязь». И говорит: «Ты спасла нам церковь». Она говорит: «Это не я, это Эрика сделала». И плачет, она так переволновалась сильно. И тогда пастор говорит: «Хорошо». И вот вечером, когда все собрались, на елке висела красивая кукла, точно такая же, как Эрика, только ее звали Ангелина. И она была предназначена для Машеньки. А на другой елке висела кукла Эрика. И у нее была такая табличка и написано: «За доблестную службу, за то, что ты спасла нам церковь, мы возвращаем тебя твоей мамочке Леночке навсегда».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию передачу «Христианская семья». 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать в нашей очередной передаче «Христианская семья». Дорогие друзья, сегодня предлагаем вашему вниманию проповедь Андрея Воробьева о благословении детей –

Братья и сестры, хочется вместе с вами от всего сердца тоже сказать слава нашему Богу. Господь дал нам самые прекрасные законы Слова Божьего. Господь позаботился в Своем Слове о всех слоях общества, о всех. И о младенцах, и о юношах, и подростках, и отцах, и матерях, и о пожилых людях. То есть Господний кодекс самый лучший в мире. И за это слава нашему Богу. Я сегодня хотел бы поделиться одной мыслью, которая у меня на сердце. Я ее назвал «Ответственность детей перед родителями». Или «Фундамент благословения детей». Братья и сестры, я слышал десятки проповедей об ответственности родителей. Очень часто приезжают гости, проповедники проповедуют нам и всегда говорят, родители должны, они ответственны. Иногда настолько уже бывают эти проповедя, что я смотрю, что эти бедные родители и так еле ноги тянут, и иногда даже уже их с кафедры бьют. Но очень мало звучит проповедей об ответственности детей перед родителями. Поэтому эта проповедь не будет только для молодых людей, для молодых детей. Но я в эту проповедь включаю и себя. Хотя я уже и отец, и дедушка 8 раз, скоро буду 10. Но я включаю себя, потому что у меня еще живая мать, и я имею определенную ответственность перед моей матерью. И живая мать моей жены, и тоже перед ней. Поэтому все, у кого еще есть родители, братья и сестры, для нас это будет важное слово. Я хочу сказать, что сегодня очень эта тема, может быть, в чем она важная, потому что, во-первых, этому учит Библия. Во-вторых, что сегодняшний день мы живем, переживаем такое время, может быть, в мусульманских странах есть большее какое-то уважение к родителям, почитание, чем во всех цивилизованных странах. К сожалению, так говорю. Я слышал однажды речь, это был доклад бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, и там у них было заседание, и один из депутатов поставил вопрос о семейном праве. И он говорит, что нам надо 250 миллионов выделить в поддержку пожилых людей. Они просили, и там они обсуждали эту тему, и говорят, что у нас очень много пожилых людей, которые, имея своих детей, они просто выброшены на улицу. Они прожили жизнь, они все отдали для блага семьи, и потом преклонные годы они остаются как бы ненужными. И он говорит, что самое страшное, что переживают эти пожилые люди, что они, имея своих детей, имея семьи и благополучные семьи, и в то же самое время они должны приходить в эти дома престарелых, и они должны там скитаться. Самое большее их шокирует, как так, при своих живых детях, которым мы все дали, все вложили, и мы должны так жить. И этот Дмитрий Медведев, он сам юрист по образованию, он говорит, это очень, говорит, сложный вопрос. Я, говорит, над ним рассуждал, и он говорит, что мы бы могли принять даже самые суровые законы, даже вплоть до того, чтобы принимать уголовное право для тех людей садить в тюрьму, кто вот так поступает со своими родителями. Но он говорит, ну это ничего не поможет. Даже если бы мы заставили людей взять там пожилых родителей в дома, изменить отношение к ним не изменим. И он говорит, что этот вопрос, он больше не с вопросом семейного права, как этот вопрос есть вопросом морального права. Морального. Это должно быть в сердце человека, внутри человека уважение и почитание своих родителей. Я когда-то уже говорил братьям, я читал, это было в Чечне, когда там подняли вопрос,
чтобы создать какие-то социальные программы для пожилых людей, построить дома престарелых, то вся общественность этой нации, они сказали, что это позор нации. Это позор нации. Они сказали, дом престарелых – это семейное предательство. Они говорят, дома престарелых – это разрушение всех устоев нашего народа. Это, говорит, падение собственного достоинства. Они говорят, мы не можем это обязанность. Обязанность детей служить своим родителям. Почему иногда мы видим их не семьи настолько дружные, в единстве, поэтому Бог их благословляет. Поэтому, братья и сестры, сегодня хочется об этом говорить, потому что для тех людей, кто имеет родителей, это есть для них благословение, когда они поступают с родителями правильно, честно, с уважением, когда они заботятся о родителях, и это есть благословение, благословение для этих людей. И что самое страшное, что дьявол пытается это благословение забрать. Если человек не пойдет красть, не пойдет убивать, но если он не будет исполнять Божье Слово, Божью заповедь, в его жизнь придет разрушение, в его жизнь придет проклятие, и этот человек в жизни своей много переживет проблем. Поэтому вот смысл, о чем сегодня хотелось бы говорить. У кого есть Библия, давайте мы откроем Слово Божье, Исход, 20 глава, 12 стих. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Это была пятая заповедь в законе Божьем. Давайте мы откроем еще шестую главу Ефесянам. Апостол Павел здесь пишет так. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. «И да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Еще хочу прочитать от Марка, 7 глава, 9 и по 12 стихи. «И сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание. Ибо Моисей сказал, почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или для матери своей. Братья и сестры, вопрос такой, почему мы должны почитать родителей? Почему? Первое, это не я придумал, это Божий закон, это Бог сказал. Бог сказал, почитай отца и мать твои, и продлятся дни жизни твоей на земле. Почитай, уважай отца и мать. Второе. Это есть обетование. Если ты это делаешь, то Бог обещает, я благословлю тебя. То есть через это почитание приходит благословение, приходит устройство в жизнь людей. И третье, когда родители нас родили, это наши родители, то они передали туда всю свою любовь, всю свою заботу о детях. Когда-то один американец писал, когда он посетил Европу, находился в одном доме, и он говорит, я был там, и говорит врач, он говорит, настолько заботливо, настолько нежно относился со своими родителями. Я, говорит, был удивлен. Я его спросил, почему ты так относишься? А он говорит, это было мое удивление. Он так говорит, это мои родители. Они же меня родили.
Они же все мне передали. Они за меня заботились, поэтому я должен, это мой долг, относиться вот так к своими родителями. Я сегодня хотел бы, прежде, может быть, чем сказать еще за почитание, показать некоторые, может быть, моменты, примеры в жизни, чтобы мы могли понять, почему мы почитаем. Я начну с третьего. Я как-то ехал на работу и слышал по радио, что одна девушка подала в суд на своих родителей только потому, что отец не захотел ей на бал купить платье. И было там у них дискуссии, и судья американский, он отверг это обвинение в адрес родителей. Она была недовольна, родители обязаны, она говорит. Я их не дочка, они обязаны мне покупать, они обязаны меня содержать. Такой подход. Но я хотел бы сказать, насколько сегодня родительская любовь огромная к детям. Может быть, когда подрастают, не понимают, но когда дети еще маленькие, сколько родителям приходится порою бессонных ночей. Сколько приходится носить их на руках, прижимать груди, плакать за них, молиться Богу. А если еще, когда дети бывают, болеют. Я помню, читал одну историю, когда у матери ребенок был проблема с сердцем, и она говорит, пришла к доктору, а врач говорит, ему ничего не поможет, ему только сердце надо поменять. Только сердце надо поменять. Вы не поднимете такие деньги. Вы нигде не купите это сердце. А мать говорит, доктор, доктор, вы меня правильно поймите. Мое, говорит, возьмите сердце, ему дайте. А я, говорит, могу уйти. Материнская любовь. Я сегодня говорю о той любви, которую родители проявляют с детям. О той заботе. Когда-то мы слышали, это можно было приводить сотни-сотни примеров. Когда-то мы слышали за ту мать, которая заступалась за своего сына, который сделал преступление, его должны были казнить. Эта мама бросалась к людям, помилуйте, помилуйте сына, просила. Люди никто не отвечал. Но в 12 часов на площади проходила казнь, отрубали голову, когда прозвучит колокол. Но проходит минута, звука нету, другая нету, пойдите посмотрите туда. Когда туда приходит, эта мать поставила эти руки под молот этого колокола. Там все кровью забрызгано, эти руки разбитые, приводят ее туда, на эту площадь. Она просит, помилуйте сына. Она хотела хотя бы на какие-то минуты продлить этого сына, жизнь этого сына. Его помиловали. Как обходятся эти дети, даже если они стоят на путь преступления для родителей? Сколько той любви! Когда мы читаем за этого Давида Авессалома, сколько он горя принес своему отцу. Восстал. Весь дом, казалось бы, все перевернул. И происходит это сражение, и он просит, сохраните мне отрока Авессалома. И когда он погибает там, он плачет и говорит, сын мой, кто бы мне дал умереть вместо тебя, сын мой Авессалом, сын мой Авессалом. И плачет. Хотя дети принесли столько горя ему, столько беды ему принес сын. И он плачет за своего сына. Мне отец рассказывал тот момент, когда в одной семье тоже заболел ребенок. Отец дал обет перед Богом, я буду 40 дней поститься и молиться, а ты, Господь, исцели сына. Я когда-то, по-моему, рассказывал этот пример. И Бог исцелил. Но прошло время, сын поднялся, ему надо было ехать за границу и находят в документах, что отец верующий. И ему говорят, мы тебя не можем пустить, или ты отказываешься от родителей. И он отказывается от своего отца. Вымолил его. Выпросил у Бога. И говорит, приходит домой, жене рассказывает, так и так, вот такое случилось. Она говорит, и что ты сделал? Он говорит, я сказал, что я откажусь от отца. И упал, и умер. Божий суд совершился над ним. Прорвал Господь жизнь.
И говорит, посылают телеграмму, отец трудился, сын помер. И он говорит, меня тело влечет домой, а дух меня в другое место ведет. И он прошел несколько мест, и телеграмма его не достигла, он не попал на смерть, на похороны своего сына. Я сегодня говорю даже больше молодым людям к этому, почему должны любить родители? Потому что родители, они отдали все. Они отдали все для своих детей. И это моральный закон, который должен жить в наших сердцах. Это Божье благословение, которое распространится на нашу жизнь через почитание родителей. Я хочу сказать сегодня такое слово «почитай отца и мать твою». Как вы скажете, что значит «почитай»? Братья, что почитать? Заботиться. Что еще? В слове «почитай». Уважать. Что еще? Что вы еще скажете почитать? А? Не слышу. Послушание. Возвышать. Прекрасно. Греческий, братва Ваня говорит, греческий слово «почитать», оно означает поднимать, возвышать, ценить, дорого ценить, уважать, слушаться. Братья и сестры, давайте сами себе в своих сердцах скажем «уважать», «почитать», «ценить», «слушаться». И здесь говорит Господь, Он говорит, «Вы устранили заповедь Божью». И поставили заповедь человеческую. И Бог кто говорит, скажет отцу или матери карван. Карван обозначает жертвенное приношение. И раввины учили так, почему Господь их обличал и гневался. Он говорит, если ты имеешь зарплату, ты можешь себе заплатить за свои билы немножко, а остальное все дай на дом Божий для Бога. И то средства, которые принадлежат поддержанию родителям, ты отдал Богу. И приходит сын и говорит, может быть, отец просит, слушай, сынок, помоги, не за что пищу купить, заплатить. А он говорит ему, карван, я Богу все отдал. И Господь говорит, вы устранили Божью заповедь, потому что он сказал, почитай отца, это заботься за ним, это уважай, это цени, это содержи его. Вы устранили эту Божью заповедь и поставили ваше предание выше. Чем ты от меня будешь пользоваться? Что я тебе дам? Что ты получишь от меня? Поэтому мы сегодня говорим об уважении детей к своим родителям. Уважать, ценить, не поступать грубо. Мне однажды попалось некоторые рукописи одного епископа. Я его читал, он говорит, в одном доме, послушайте, если мы не почитаем, что иногда происходит, в одном доме, он говорит, было 9 детей. И говорит, они дерзко относились к своей матери. И один из сыновей настолько спорил со своей матерью, и потом подошел и ударил ее. И 9 сыновей рядышком сидели и не остановили. Когда мать пришла от себя в шок, она, от этого шока, она очень была расстроена. И она не только на него была, но и на остальных. И она говорит, как вы не могли остановить вашего брата, чтобы он поднял, говорит, руку на свою мать. И она прокляла их. В тот же день этого старшего брата, который поднял руку на мать, разбил паралич. В тот же день. А в течение года все 9 сыновей то же самое были поражены этой болезнью. У них трусились руки, ноги. Они не могли ходить. Они даже уехали с той местности от стыда. Божий суд постиг на месте. Я не оправдываю сегодня действия матери, но Слово Божие говорит, что благословение отца, оно созидает дом. И клятва матери, она разрушит его до основания.
Я сегодня говорю, чтобы предостеречь. Потому что дьявол только и хочет. Он знает, что Бог благословляет свой народ отнять благословение. Он только и хочет. Один из других случаев там он написал. Говорит, что у матери был единственный сын, которого она любила. Ожидала, что в старости он поможет, позаботится о ней. И однажды сын, говорит, начал бить жену. Жестоко поступал, и мать заступилась. Но он схватил мать за грудь, прижал ее к стене и начал душить. Та начала задыхаться. Жена стала кричать, дети стали кричать. Он отпустил. Мать была православная, но она подошла к иконе и говорит: «Господи, этого сына, ты знаешь, я его родила, я его любила, я ему все отдала. Но ты видишь, как он со мной поступает. Вот я его проклинаю, и не будет на нем ни моего благословения, ни твоего. Час не прошел. Не дух такой взял его, что он не мог освободиться. Жена его с ложечки кормила 13 лет, пока Бог его освободил разум, и он потом вообще даже не говорил. Потом он совершил покаяние и умер, и рассказал всем, как не надо делать. Клятва матери разрушит до основания. Я думаю, что Писание знает весь духовный мир, и дьявол тоже знает. Поэтому я сегодня бы хотел сказать матерям: иногда больно, иногда приходится проглатывать эти горькие пилюли. Но храните свои уста, берегите. А детям хочется сказать: не доводите ваших родителей, не доводите до того, чтобы они говорили ваш адрес какие-то слова разрушения или проклятия. Оно придет в жизни. Потому что за этим стоит Бог. Человек, который это делает, он нарушает закон Божий, и за этим стоит Бог. Вы знаете, когда мы говорим слова добрые, почтения, любви, вы знаете, оно тоже ценится перед Богом. Я помню, когда одна из учительниц воскресной школы, та девушка описала, дала урок, сказала: вы сегодня придете домой и скажете вашим отцам, что вы их любите. Одна девочка тогда дождалась конца урока, когда все вышли, она говорит: я бы хотела к вам сегодня сказать, что, наверное, это слово ко мне не обращается, не относится. У меня отец неверующий, он пьет, он курит, он грубит. Это слово ко мне не... И как его можно любить? Мы даже в семье такие слова не произносим. Но хорошо, когда учителя воскресных школ, они исполнены Духа Святого, знают Слово Божье. Она повернулась к этой девочке и сказала: не имеет значения, кто твои родители. Пообещай мне сейчас же, что ты придешь и выполнишь то, что я тебе сказала. И девочка говорит: хорошо. Вечером, когда все спать легли, отец, говорит, стоял на балконе, курил. Она говорит: я подошла тихонечко сзади и говорю: папа, я тебя люблю. А он, говорит, как стоял, он даже не повернулся. Она говорит: я подумала, что он не услышал. И я опять повторила: папа, я тебя люблю. И потом, говорит, я увидела, как он медленно поворачивался. По его щекам текли слезы. Он прижал меня к себе, поцеловал меня в макушку. И говорит: в нашей семье все изменилось. Вы верите, что любовь, она духовная? Цель увещевания – это любовь от чистого сердца. Это то, что может поменять. Это меняет и характер, и отношения, обстановку в доме. Любовь. Время так быстро бежит. Хотелось бы еще много сказать, но пойдем дальше, братья и сестры. Хочется мне открыть книгу Руф, прочитать всего несколько стихов. Первая глава, 15 стих и ниже, до 18. Наимин сказала Руфе: вот невестка твоя
возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоею. Но Руф сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. И народ твой будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. То и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобою. Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала говорить. И смотрите, в 4 главе, 13, 14, 15 стих, результат. «И взял Вооз Руф, и она сделалась его женою, и вошел он к ней, и Господь ей дал беременность, и она родила сына. И говорили женщины на имени: благословен Господь, что не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле, и он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя и которая лучше семи сыновей». Братья и сестры, смотрите, то не было даже дочка. Насколько привязанность, насколько почитание. Я тебя, говорит, не оставлю. И не только было хорошо, когда она была с ее сыном. Она говорит: я тебя не оставлю. Она говорит: куда ты пойдешь, и я туда пойду. И твой Бог, он будет моим Богом. И твой народ будет моим народом. И где ты умрешь, и там и я умру, и погребена буду. И через эту женщину рожден был Давид. И это было в родословии Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Братья и сестры, пусть Бог нам поможет, молодые люди. Мой сегодня был бы крик вашим сердцам: поймите, когда Иаков позвал своих детей, и он говорит Рувиму, первенцу своему: ты первенец, ты начаток силы моей, крепости моей. Но, говорит, ты не будешь главенствовать. Ты бушевал, как вода. Ты взошел на ложе отца. Отнимает от него благословение. Говорит к Симеону, к Левию. Говорит: братья, оружие жестокости. Ваш совет не войдет, душа моя. Они будут рассеяны в Израиле. Я бы сегодня хотел, чтобы Бог помог нам, чтобы мы не потеряли Божье благословение. Молодые люди, послушайте, не потеряйте. Через непослушание, через оскорбление родителей, через унижение. Если вы хлопаете дверями, уходите из дома, обижая, огорчая своих родителей. Вы им приносите боль, но вы разрушаете свою жизнь. Существует высшая справедливость, которая спросит. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня понимаем в нашей жизни то, что происходит. Если этот хам, он посмеялся над отцом, когда он был выпивший, может быть, он что-то и заслужил, но он получил проклятие на всю свою жизнь. И я бы сегодня хотел бы говорить: не говорите ничего плохого о своих родителей. Повышать, почитать, это значит поднимать, это значит возвышать, это ценить, как что-то ценное, великое, дорогое. Поэтому сегодня Библия нас к этому побуждает. Слово Божье, закон Божий, почитайте родителей. Будет тебе хорошо, будет тебе благо, ты будешь долголетен на земле. Господь благословляет тех людей, которые держатся Его Словом.

дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Слушайте нас в следующую среду в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Старик одинокий в каморке своей сидел у стола, не роптал на людей. Был праздник, а стол его был так убог, лишь супа тарелка да хлеба кусок. Он голову низко в молитве склонил и радостно Богу хвалу возносил. Прохожий насмешник пытался смутить: «За что еще Бога ты можешь хвалить? Один ты на свете, без денег, без сил, и Бог тебя тоже, наверное, забыл. Зато, слава Богу, — старик отвечал, — что Он благодарное сердце мне дал».

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство. В конце 1872 года миссионер Стивенсон, один из сотрудников знаменитого Гудсона Тейлора, нес служение в одном из горных округов Китая. В течение долгого времени все усилия и молитвы миссионера в этом районе казались бесплодными. Люди жили и умирали без Бога. Но вот свет воссиял. Произошло это благодаря обращению одного замечательного человека. Его звали Ни Инг. Это был разносторонне образованный китайский ученый, видный мыслитель и сторонник конфуцианства. С вершины своего положения он не был склонен снизойти до бесед с иностранцем, проповедовавшим в его городе какое-то странное учение. Но он интересовался западной наукой. И вот в одном из переводов научных книг ему встретилось много неясного. Воспользовавшись пребыванием Стивенсона в городе, Ни Инг однажды вечером пришел в дом миссионера. Стивенсон принял его очень приветливо. Во время беседы миссионер указал на Новый Завет, лежавший на столе. «Есть ли в вашей библиотеке книги о христианстве?» «Да», — ответил ученый. «Но, честно говоря, я не нахожу их столь же интересными, как научные книги». Слово за слово выяснилось, что Ни Инг был большим скептиком, не веря в существование Бога и души. Молитву он считал нелепостью. «Если бы даже высшее существо и было, — говорил он, — то оно было бы слишком великим и далеким от нас, чтобы вникать в наши мелкие дела». Стивенсон терпеливо убеждал собеседника, приводя примеры. «Посмотрите на воду и огонь. Казалось бы, эти элементы совершенно несовместимы. Вода тушит огонь, огонь превращает воду в пар. Вместе им не ужиться. Но вот пока мы разговариваем, слуга поставил чайник на огонь, и вода вскипела. И в результате мы с вами можем выпить чашку чая. Вы говорите, что если бы Бог существовал, то Ему было бы не до нас? Но я уверяю вас, что если вы, придя домой, возьмете Новый Завет и прежде чем раскрыть его, искренне попросите Бога помочь вам в чтении и понимании Его Слова, то очень скоро эта книга станет для вас совершенно новой книгой, более близкой, чем все другие книги мира. Предлагаю вам попробовать, а я буду молиться о вас». Это предложение произвело на ученого неожиданно для него самого большое впечатление. Идя домой, он подумал: «Даже если это кажется абсурдным, это удивительно. Человек полон убежденности и заботы о моей душе. Он будет молиться обо мне, о человеке, который сам за себя не молится». Дома он снял с полки книгу, о которой шла речь, и подумал: «Может ли разумный человек допустить, что несколько слов, обращенных к невидимому существу, само существование которого сомнительно, могут превратить скучную книгу в интересную или изменить его мировоззрение?» Однако, оставаясь неверующим, он был не прочь поставить эксперимент. «О Боже, если Ты есть, — воскликнул он, — спаси мою душу, если она у меня есть. Дай мне понять эту книгу». Поздно ночью жена, заглянув в его комнату, увидела мужа погруженным в чтение. Напомнив ему о позднем времени, она услышала в ответ: «Не жди меня, я занят очень важным делом». Новый Завет действительно стал для Ни Инга новой книгой. Читая страницу за страницей, он чувствовал обновление, происходящее внутри его. Но как сказать об этом своим родным и близким? Его жена принадлежала к аристократическому роду,
И такая перемена в его жизни навлекла бы на него презрение родственников. Жена и дети скорее оставят его, чем перенесут такой позор. Однако зародившаяся в нем вера все разгоралась. Дивный Спаситель, о котором говорила эта книга, стал для него реальным и живым. Сбывалось то, что прежде казалось невозможным. Слова, сказанные когда-то Господом, до ныне оставались в силе. Ощущая в себе действие этих слов, он обрел не только сознание греха, но и исцеление от него и мир сердца. Радость начинала бить в нем ключом. Однажды он сказал жене: «Когда уложишь детей спать, мне надо поговорить с тобой». Тревога не оставляла его. Как объяснить ей то, что с ним произошло? К его удивлению, жена слушала с интересом. «Бог живой и настоящий, Бог, который прощает грехи, Спаситель, который может наполнить сердце радостью и миром. Ты его нашел!» — воскликнула она. «О, как и мне хотелось бы познать его! Я знаю, что Бог живой и должен существовать. Иначе кто же, как не он, услышал мой вопль о помощи тогда давным-давно?» Это было время, когда ее родной город захватили мятежники, сжигая и грабя все на своем пути. Одни жители были убиты, другие кончали с собой сами. В страшном ужасе беззащитная девочка спряталась в шкаф. Она слышала, как мятежники грабили дом. «Вот они, все ближе, ближе!» «О, великий Бог!» — взмолилась она в своем сердце. «Спаси меня!» Эту молитву мог услышать только живой и истинный Бог. Идолы храмов не спасли от мятежников даже самих себя. Войдя в комнату, грабители прошли мимо того шкафа, где сидела девочка, еле живая от страха. С тех пор ей все время хотелось что-нибудь узнать о том чудном Боге, который спас ее. С великой радостью ее муж заверил ее, что такой великий и добрый Бог действительно есть, и что он желает, чтобы все люди познали его. История искупляющей любви Христа казалась им особенно драгоценной. Никто не был счастливее, чем этот гордый ученик Конфуция, когда он стал проповедовать Христа в городе. Его радость и горение обезоруживали даже тех, кто готов был поднять его на смех. «Его надо унять», — говорил местный правитель канцлеру университета. «Он бесчестит нас, проповедуя на улицах это чуждое учение. Я хотел урезонить его, но он и мне начал проповедовать. Он говорит, что не может молчать о такой радостной вести спасения». «Предоставьте это мне», — ответил канцлер. «Я быстро приведу его в себя». Но и канцлер вынужден был скоро отступить. Горя любовью к Богу, при поддержке Стивенсона и Гудсона Тейлора, Ни Инг стал проповедником редкой силы. Одним из первых обращенных им стал человек, наводивший страх на всю округу. О его жестокости ходили легенды. Какая сила могла бы сделать этого зверя ягненком? Но теперь даже его отец, потерявший всякую надежду на исправление сына, свидетельствовал о чудной перемене в нем. Вскоре и отец стал учеником Христа. Все шире и шире распространялась евангельская весть. Достигла она и соседнего города, где обратился владелец игорного заведения. Его дом пользовался дурной славой. Теперь из этого дома выброшены были игральные столы, а самая большая и лучшая комната была превращена в молитвенное помещение. Когда в этот город прибыл Гудсон Тейлор, его окружила многочисленная и радостная семья верующих. Как описать эту радость общения, песнопения и молитвы?
«Я плакал от радости», — писал Тейлор, слушая о том, что милость Божья сделала для них. Большинство из них рассказывали о своих родных и друзьях, обращения которых они вскоре ожидали. «Ничего подобного я в Китае еще не видел».

чтобы я обрела счастье и свободу. В жизни моей ты так часто доказывал свою любовь ко мне, и я знаю, что ты есть, ибо без тебя нет смысла жить.

обычный день, и солнце светит так же. Все как всегда, и вроде бы не так. Одно идти теперь придется дальше, и ускоряется невольно шаг. Теперь никто не держит ее руку, а впереди совсем другая жизнь. Но в памяти прощальные минуты, совет отца. Обочин сторонись, держись подальше от рекламных улиц и от толпы безумной ты беги. Будь осторожна, там летают пули, а бриллиант под сердцем сбереги от посторонних взглядов ненасытных. И чтоб не предлагали, не меняй, обманчив путь, с тобой мои молитвы. Но ты же взрослая уже, ступай. К чему все это? Пули не летают, и все так интересно впереди. Похоже, что отец не понимает и по дороге этой не ходил. Там впереди сверкают фейерверки, а любопытство манит и зовет. И простодушное дитя надежды уверенной походкой шла вперед. Мелькали люди, жизни, отношения. Плясала похоть среди них скользя. И искренно, желая лишь общения, девчонка моду приняла в друзья. Она уж точно знала всю дорогу. Не первый год встречала новичков, теперь все разъясняла ей подолгу, совет давала, не жалея слов. Знакомила со знатными парнями, бесцеремонно выгнувшись дугой. Девчоночка краснела временами, бриллиант сверкал стыдливой чистотой. И среди этой молодежной знати охотников хватало на бриллиант, которые преуспевали, кстати, и воровство, как будто их талант. Заметив нашу девочку глазами, один спешил поближе подойти. Окутывая льстивыми словами, пытался путь к сокровищу найти. Он ей шептал, что не встречал такую, и что готов идти с ней до конца, но не хотелось бы идти вслепую. Хотелось, чтоб доверилась она. Она смущенно опустила глазки, не зная, что в ответ ему сказать. Хоть незаметно было лживой маски, ей все же так хотелось убежать. Но не ушла. Осталась на мгновение. Подумала, скажу мечту свою. Бриллиант свой я без всякого сомнения хотела б инвестировать в семью. Тот бормотал, что тоже так желая, он видит лишь ее в своих мечтах. В туман пошла. Желанием пылая, бриллиант сверкал уже в его руках. Все в голове кружилось фейерверком. Звонки и встречи, ночи напролет, а похоть вторила ехидным смехом. Да разве одурманенный поймет? Прошло немного времени в кружении, шальной стрелой задело их двоих. Разбился бриллиант в одно мгновение, манящий танец похоти затих. Поспешно все осколки собирала, из раны от стрелы сочилась кровь. Подняв глаза, любовь свою искала среди ночных и тусклых огоньков. Стояла долго так в оцепенении, до боли сжав потресканную грань оставшихся кусков. А в утешении шептала мода тихо: «Перестань, так все живут, сейчас такое время, не стоит из-за этого страдать. Повыше голову, в конце туннеля уже сияет новая звезда». И замелькали звезды, дни и лица. Растратился бриллиант на миражи,
размылись в сердце добрые границы, поверив разговорам модной лжи. И вот на горизонте показался богатый и красивый банк семьи. Всем слухам вопреки он развивался, и вкладчики стояли у двери. Девчонка растерялась на мгновение и, направляя к зданию шаги, испытывала странное волнение. Шепнула мода: «Нам не по пути», и растворилась в разноликих тенях. «Ну что ж теперь? Узнаю все сама». Собрав в охапку все свои сомнения, девчонка к банку смело подошла. Здесь каждого встречали добродушно, и каждый отдавал, что сохранил. Чтоб заложить фундамент, много нужно, а чтоб построить, еще больше сил. Стояли пары в очереди этой, одни с бриллиантами в своей руке, другие руки прятали нелепо, неловкий взгляд бросая по стене. Девчонка проверяла по карманам, но только крошки бывшей красоты ей удалось собрать по старым шрамам и лишь осколки раненой мечты. И в горсточку, собрав богатство это, к работнику несмело подошла, раскрыв ладонь свою, ждала ответа, как приговора, трепетно дыша. За эти крохи не построишь много, и хватит, может быть, на пару лет. К большому сожалению, в итоге банкротство ожидает ваш бюджет. Но есть одно решение непростое. Наш банк предоставляет вам кредит, коль вы готовы поработать втрое, коль вы готовы вкладывать в свой быт. Придется вам выстраивать доверие лишь честно заработанным путем и постоянно вырывать сомнения и вкладывать в семейный банк вдвоем. Придется жить со шрамами на сердце и результаты прошлого нести. Порою они будут горче перца, порою станут поперек пути. Но и при этом есть для вас надежда. Бог посылает с неба благодать, чтобы вы могли сменить свои одежды и друг для друга чистыми вновь стать. С рождения каждому богатство дано. Бриллиант, что не купить и не продать. И как бы ни звучало это странно, его возможно просто растерять. Он гранями различными сияет, стыдливостью, небесной чистотой и красотой желанной наполняет счастливых обладателей мечтой. Его, к несчастью, многие не ценят. И разменяв себя до наготы, ни возрасту, ни опыту не верят, предполагая, что слова пусты. Кто потерял его, других сбивает. Да что в этом такого, говорят, не понимая, что себя теряют, грехом уничтожая свой бриллиант. Тебе дано хранить наследство это лишь для одной или для одного, чтобы, дождавшись Божьего ответа, успешно инвестировать его.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Евреям 4 глава 13 стих. Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Римлянам 2 глава 16 стих. Ничего не скрыто. Никто из нас не вынес бы, если бы все вокруг знали, что мы делаем, говорим или думаем. Как было бы неудобно, если бы кому-то стали известны наши не самые лучшие мысли. Но именно в таком положении мы находимся перед Богом. Он знает все. Что бы мы ни делали и что бы мы ни думали, Он знает. Его оценка должна волновать нас больше, чем оценка людей, ибо однажды нам придется дать Ему отчет за все. Такое совершенное знание, которое есть у Бога, вызвало беспокойство у автора Псалма 138-го, и он сказал: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего, куда убегу?» Однако такое беспокойство может смениться и ни с чем не сравнимой радостью. Это когда человек, осознав, что он грешник, искренне исповедует свою вину перед Богом. И Бог сможет явить себя как Бог всякой благодати и прощения, как Бог-спаситель. Верующий сможет тогда воскликнуть вместе с псалмопевцем: «Как возвышены для меня помышления Твои, Боже! Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое! Испытай меня, и узнай помышления мои, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 17, 23 и 24 стихи. И теперь он может с помощью Бога идти по жизненному пути вперед, шаг за шагом.

и у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лице свое, двумя ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля святая».

Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою. 2 Коринфянам 8:9.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы.

24 книга Моисея, числа, глава 25. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Муава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господень на Израиля, и сказал Господь Моисею: возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня. И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа скинии собрания. Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова священника, увидев этого, встал из среды общества и взял в руку свое копье, и вошед вслед за израильтянином в спальню, и пронзил обоих их, израильтянина и женщину, в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря: Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновав по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи: вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного, за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Имя убитого израильтянина, который убит с мадианитянкой, было Зимри, сын Салу, начальник поколения Симеонова. А имя убитой мадианитянки — Хазва. Она была дочь Цура, начальника Оммофа, племени Мадиамского. И сказал Господь Моисею, говоря: враждуйте с мадианитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве своем, прельстив вас Фигором и Хазвою, дочерью начальника Мадиамского, сестрою своею, убитою в день поражения за Фигора. Четвертая книга Моисея, числа, глава 26. После сего поражения сказал Господь Моисею и Елиазару, сыну Аарона, священнику, говоря: исчислите все общество сынов Израилевых от 20 лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля. И сказал им Моисей и Елиазар, священник, на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря: исчислите всех от 20 лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли египетской. Рувим, первенец Израиля, сыны Рувима, от Ханоха, поколения Ханохова, от Фаллу, поколения Фаллуева, от Хицрона, поколения Хицронова, от Харми, поколения Хармиева. Вот поколение Рувимовы, и исчислены их 43 730. И сыны Фаллуя, Елиав, сыны Елиава, Немуил, Дафан и Аверон. Это те Дафан и Аверон, призываемые в собрании, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа, и разверзла земля уста свои, поглотила и их, и Корея. Вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал 250 человек, и стали они в знамение. Но сыны Кореевы не умерли. Сыны Симеона по поколениям их, от Немуила, поколение Немуилова,
от Ямина, поколение Яминова, от Яхина, поколение Яхинова, от Зары, поколение Зарина, от Саула, поколение Саулова. Вот поколение Симеоновы, 22 200. Сыны Гада по поколениям их, от Цефона, поколение Цефонова, от Хаггия, поколение Хаггиева, от Шуния, поколение Шуниева, от Озния, поколение Озниево, от Ерия, поколение Ериево, от Арода, поколение Ародова, от Арелия, поколение Арелиево. Вот поколение сынов Гадовых по исчислению их, 40 500. Сыны Иуды, Ир и Онан. Но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской. И были сыны Иуды по поколениям их, от Шелы, поколение Шелино, от Фареса, поколение Фаресова, от Зары, поколение Зарина. И были сыны Фаресовы, от Есрома, поколение Есромова, от Хамула, поколение Хамулова, вот поколение Иудины, по исчислению их 76 500. Сыны Иссахаровы по поколениям их, от Фолы, поколение Фолино, от Фувы, поколение Фувино, от Иашува, поколение Иашувово, от Шемрона, поколение Шемронова, вот поколение Иссахаровы по исчислению их 64 300. Сыны Завулона по поколениям их, от Середа, поколение Середова, от Елона, поколение Елонова, от Иахлеила, поколение Иахлеилова, вот поколение Завулоновы, по исчислению их 60 500. Сыны Иосифа по поколениям их, Манассия и Ефрем. Сыны Манассии, от Махира, поколение Махирова, от Махира родился Галаад, от Галаада — поколение Галаадова. Вот сыны Галаадовы, от Иезера — поколение Иезерова, от Халека — поколение Халекова, от Асриила — поколение Асриилова, от Шехема — поколение Шехемова, от Шемиды — поколение Шемидино, от Хефера — поколение Хеферова. У Салпаада, сына Хеферова, не было сыновей, только дочери. Имя дочерей Салпаадовых — Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. Вот поколение Манассины, а исчислено их 52 700. Вот сыны Ефремовы по поколениям их, от Шутелы — поколение Шутелино, от Бехера — поколение Бехерова, от Тахана — поколение Таханова, и вот сыны Шутелы, от Арана — поколение Аранова. Вот поколение сынов Ефремовых, по исчислению их 32 500. Вот сыны Иосифовы по поколениям их. Сыны Вениамина по поколениям их, от Белы — поколение Белино, от Ашбела — поколение Ашбелова, от Ахирама — поколение Ахирамова, от Шефуфама — поколение Шефуфамова, от Хуфама — поколение Хуфамова. И были сыны Белы Ард и Нааман, от Арда — поколение Ардова, от Наамана — поколение Нааманова. Вот сыны Вениамина по поколениям их, а исчислено их 45 600. Вот сыны Дановы по поколениям их, от Шухама — поколение Шухамова. Вот сыны Дановы по поколениям их. Из всех поколений Шухама по исчислению их 64 400. Сыны Асировы по поколениям их, от Имны — поколение Имнино, от Ишвы — поколение Ишвино, от Верии — поколение Верино, от сынов Верии, от Хиверра — поколение Хиверова, от Малхиила — поколение Малхиилова.
имя дочери Ассировой — Сара. Вот поколение сынов Ассировых по исчислению их — 53 400. Сыны Нефалима по поколениям их — от Иахцеила — поколение Иахцеилова, от Гуния — поколение Гуниево, от Иецера — поколение Иецерова, от Шлема — поколение Шлемова. Вот поколение Нефалимовы по поколениям их, исчислено же их 45 400. Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых — 601 730. И сказал Господь Моисею, говоря: «Сим в удел должно разделить землю по числу имен. Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочислен, тем дай удел менее. Каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их должны они получить уделы. По жребию должно разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. Сии суть вошедшие в исчисление левиты по поколениям их. От Герсона — поколение Герсонова, от Каафа — поколение Каафова, от Мерари — поколение Мерарина. Вот поколение Левиины. Поколение Левиево — поколение Хевронова, поколение Махлиево, поколение Мушиево, поколение Кареева. От Каафа родился Амрам. Имя жены Амрамовой — Иоахаведа, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в Египте. А она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их. И родились у Аарона Надав и Авиуд, Лиезар и Ифамар. Но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господом. И было исчислено 23 000 всех мужского пола от одного месяца и выше, ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано им удела среди сынов Израилевых. Вот исчисленные Моисеем и Елеазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона. В числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской, ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефониина, и Иисуса, сына Навина. Числа, 4 книга Моисея, глава 27. И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассиина из поколения Манассии, сына Иосифова, и вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И предстали пред Моисеем, пред Елеазара священника, и пред князей, и пред все общество у входа скинии собрания, и сказали: «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею: «Правду говорят дочери Салпаадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его.
Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтоб он наследовал его. И да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: «Взойди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления моего в пустыне Син во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость мою при водах Меривы». И сказал Моисей Господу, говоря: «Да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». И сказал Господь Моисею: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару, священнику, и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним, и все общество». И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса и поставил его перед Елеазаром, священником, и пред всем обществом, и возложил на него руки свои и дал им наставление, как говорил Господь через Моисея. Четвертая книга Моисея, числа, глава 28. И сказал Господь Моисею, говоря: «Повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение мое, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить Господу, 2 агнца однолетних без порока на день во всесожжение постоянное. 1 агнца приноси утром, а 2 агнца приноси вечером. И в приношение хлебное приноси 10-ю часть ефы пшеничной муки, смешанной с 1/4 гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное, которое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание в жертву Господу. И возлияние при ней 1/4 гина на 1 агнца, на святом месте возливай возлияние вино Господу. 2 агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву в приятное благоухание Господу. А в субботу приносите 2 агнцев однолетних без порока, и в приношение хлебное 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение в каждую субботу, сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем. И в новомесячия ваши приносите всесожжение Господу из крупного скота 2 тельцов, 1 овна и 7 однолетних агнцев без порока, и 0,3 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на 1 тельца, и 0,2 части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна,
и по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца. Это всесожжение, приятное благоухание, жертва Господу. И возлияние при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца. Это всесожжение в каждое новомесячье во все месяцы года. И одного козла приносите Господу в жертву за грех. Сверх всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его. В первый месяц, в 14-й день месяца, Пасха Господня. И в 15-й день сего месяца праздник. 7 дней должно есть опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите жертву всесожжения Господу. Из крупного скота двух тельцов, одного овна и 7 однолетних агнцев. Без порока они должны быть у вас. И при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на каждого тельца и 0,2 части ефы на овна. И по 0,1 части ефы приноси на каждого из 7 агнцев, и одного козла в жертву за грех для очищения вас. Сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие. Так приносите в каждый из 7 дней. Это хлеб, жертва, приятное благоухание Господу. Сверх всесожжения постоянного и возлияния его должно приносить сие. И в 7-й день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте. И приносите всесожжение в приятное благоухание Господу. Из крупного скота двух тельцов, одного овна и 7 однолетних агнцев. И при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, 0,3 части ефы на каждого тельца, 0,2 части ефы на овна, и по 0,1 части ефы на каждого из 7 агнцев, и одного козла в жертву за грех для очищения вас, сверхпостоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, приносите сие мне с возлиянием их. Без порока должны быть они у вас».

эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Сегодня мы рассмотрим, как дурной характер отражается на рассудке и религиозной природе человека. Решения, принимаемые в пылу раздражения, всегда скоропалительны и зачастую безосновательны. Мы приняли неправильное, стремительное решение и с упорством держимся за него. Без сомнения, старший брат в душе назвал себя глупцом, едва успев повернуться спиной к домашнему пиршеству. Но он упрямо стоит на своем. Он сказал: «Я не пойду». И на мольбы отца своего, несобственное сознание, всей нелепости своего поведения, ничто не в силах уже поколебать его. Искушение заставляет человека принять необдуманное решение. За ним следует такое же несообразное действие, а затем, после всего поднятого шума, не остается ничего, как сообразовать свое дальнейшее поведение с первым порывом. Вот истинное действие дурного характера на разум. Результаты такого нашего поведения являются гибельными не только лично для нас, но и для других. Одна из особенностей грехов характера — это то, что самое пагубное их действие проявляется на окружающих. Обычно слабый всегда является страдающим лицом. А так как дурной характер – преимущество высших, то низшие всегда должны выносить их дурное расположение духа. Они также скрывают свое собственное мнение и проводят всю свою жизнь в исполнении того, что они считают капризом. Такого рода систематическая дрессировка действует на них развращающим образом, приучая их к фальшивости. Но когда это же применяется и в деле воспитания, то результаты являются еще более пагубными. Дети видят, что их не выслушивают, чувствуют, что приговор над их проступками произносится без всякого рассмотрения и объяснений, а также оправданий с их стороны. И это применение закона Литча по отношению к детям притупляет чувство законности, уничтожает всякое чувство справедливости. Но главное зло дурного характера заключается в его разрушающем действии на окружающих, на общественную жизнь. Вернемся к притче и посмотрим, как старший брат своей жалкой мелочностью и грубостью испортил счастливое настроение всей семьи и собравшихся гостей. Прежде всего, конечно, он испортил свое собственное настроение. Можно ясно представить, как стыдно ему стало, когда он пришел в себя. Но эти вспышки дурного расположения духа не проходят так скоро и бесследно, как это кажется на первый взгляд. Отвращение к самому себе и стыд могут прийти моментально, но многое другое должно подождать. Так, например, подождет молитва. Человек не может молиться, пока злоба царит в душе его. Он должен простить своему брату, прежде чем просить Господа о прощении собственных грехов. И для отца, и для гостей, и даже для слуг эта тягостная сцена у дверей не прошла бесследно, и все их веселье и радость были испорчены окончательно. Но на одного из присутствовавших она подействовала во много раз сильнее, чем на других. Это на вернувшегося брата. Да, мы часто отталкиваем людей от врат Христовых нашим дурным примером. Мы зачастую недостаточно возвышены душой, чтобы уметь обходиться с людьми, вернувшимися к Богу. Нам недостает духовной чуткости и приветливости. Мы упражняемся в вере, провозглашаем и защищаем наши догматы, но забываем, что выше всего любовь. Пока о нас не скажут, они долго терпели и остались кроткими, их нелегко рассердить,
они ведут себя пристойно, все переносят и не думают злого. До тех пор мы навряд ли будем иметь влияние на ближних. Один жестокий христианин способен оттолкнуть от дверей рая сотни блудных сыновей. Любовь Божия к бедным грешникам поистине поразительна, но еще более изумительно его терпение по отношению к верующим людям с дурным характером. По своей природе дурной нрав – грех против любви. Трудно поверить этому, но это так. Нет большего греха в мире, чем дурной характер. Если это грех против любви, то это грех против Бога, потому что Бог есть любовь. Исследовав этот грех основательно, поговорим о его лечении. Христианство излечивает все недуги, даже в тех случаях, когда дурной нрав – прирожденное качество, наследственный недостаток. Да, даже в таком случае, если бы христианство было бессильно сделать это, оно оказалось бы несоответствующим нуждам человечества. Взглянем, что в этой притче сделал отец, чтобы успокоить сына. Обратите внимание на то, что вначале он и не пытался убеждать его. Обычно все делают эту грубую ошибку, начиная убеждать разгневанного. Пусть все дело пустяки и ребячества, но никакие наши рассуждения, уговаривания и доводы не помогут, пока человек раздражен. Недуг гнездится в области чувств, и отец начинает с них. Придет час, когда разум вступит в свои права, и тогда сыну будут представлены серьезные доводы против его поведения, перечисленные в последнем стихе главы. Но прежде всего он старается подействовать любовью. «Сын, — сказал отец, — ты всегда со мною, и все мое твое». Вникните в эти слова, и вы найдете в них известный девиз свободы, равенства и братства. «Сын — это свобода, ты всегда со мной, — это братство, все мое твое, — это равенство». Если какой-либо призыв способен смягчить сердце человека и побудить его отказаться от эгоистических целей, то именно этот призыв. Обратите внимание на последние слова. «Все мое твое». Бессмысленно говорить о моем или твоем, когда ты имеешь право на все. Блудному сыну только один теленок, а тебе все. Бесполезно искоренять в себе дурной нрав одной лишь силой воли. Многие из нас принимали тысячи подобных зароков, но со скорбью убеждались, что все они разлетались в прах при первом же искушении. Душу можно излечить ведением в ней великой любви Божьей. Если человек впустит любовь в свою душу, его излечение обеспечено. Если же нет, он безнадежен. Занавес опускается над притчей о блудном сыне, оставляя его внутри, а старшего брата снаружи. Для человека со злобным сердцем быть на небе немыслимо. Он испортил бы рай для всех остальных обитателей. Подобный человек может войти в Царство Небесное только в том случае, если он родится вновь. Чтобы наследовать рай, мы должны принять рай в себя. Но даже и теперь на земле существует несколько видов рая, из которого, благодаря своему дурному нраву и требовательности, мы сами себя изгоняем. Это рай дружбы, семейной жизни, церковного общения, духовного сотрудничества, милосердного служения на пользу бедным, невежественным, а также страждущим. Но часто из-за какой-нибудь личной обиды, из-за того, что нам не нравится организация известного дела, что некоторые сотрудники нам не симпатичны, то или другое не по нашему вкусу, мы, по примеру старшего брата, сердимся и не хотим войти. Все дело исключительно в том, что мы недовольны, наша душа отравлена, озлоблена,
и только потому мы не хотим войти. Но в том, что мы по своей воле не вошли, и лежит самое тяжелое наказание. Ибо что может быть еще тяжелее, чем остаться снаружи, почувствовать себя лишним и одиноким, ненужным, никого не любящим и никем не любимым? Всякий грех вообще омрачает в нас образ Божий, но грехи характера разрушают не только образ Божий, но они непременно разрушают Божье дело и человеческое счастье.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в нашей программе проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. А в 9 часов слушайте продолжение чтения книги.
1: Я приветствую вас всех еще раз, дорогие друзья, любовью Божией. Я хочу прочитать из книги Левит, 1 глава, с 1 стиха по 2. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота приносите жертву вашу, из скота крупного и мелкого». Именно в этой книге описаны жертвоприношения, и в сегодняшнее время жертвоприношения, они представляются очень странным, жестоким обычаем, который, кажется, ушел в прошлое. При всем при этом, многие люди, которые, когда слышат о жертвоприношениях, морщатся от какого-то состояния неприятия, при этом большинство людей, многие люди с удовольствием едят мясо животных, не считая это злым или неэтичным. Интересно, что есть разные отношения к убою животных. Когда речь идет о жертвах, говорят, какая жестокость. Когда речь идет о еде, совершенно спокойно к этому относятся люди. То есть никакой жестокости, все вроде бы хорошо. Большинство из нас, я думаю, что большинство, если не сказать, что почти все, они никогда своими руками не резали животных, никаких. И более того, многие даже не видели этого. Когда к нам попадает на стол мясо, оно чистое, оно может быть завернуто, упаковано каким-то образом, в общем-то, выглядит все эстетично. И человек легко забывает, что перед ним на столе лежит плоть, лежит часть, лежит кусок. Хотя это слово как-то не очень даже сейчас сочетается с тем, что я скажу. Кусок живого существа, совсем недавно еще живого, которая испытывала и боль, и страх, испытывала то, что мы думаем, оно испытывало. И, в общем-то, те, кто видели, когда происходит убой, они могли этот страх и боль видеть даже в глазах животных. Хотя, конечно, по еврейскому обычаю шхита, то есть убой животного, проводилось самым гуманным образом. Но все же я вернусь, когда производилось жертвоприношение на глазах у хозяина этого животного, которого он отделил в жертву и привел его в храм. Совершался убой, выплескивалась его кровь. И одна только мысль, что кровь может быть пролита, она пугает современного человека. И в то же время, когда люди, употребляя мясо в пищу и отвергая жертвоприношение, говоря, что это страшно, потому что связано со страданием животных, появляются двойные стандарты, согласитесь. То есть некая неискренность, желание как бы не знать неприятные стороны жизни. И во-вторых, люди со стороны рассматривают часто жертвоприношение как что-то бессмысленное, совершенно ненужное. Но согласно Писанию мы видим и верим, что принося жертву, которую предписал Бог, человек становился чище, лучше в духовном плане. И если уж мы сегодня отбираем жизнь у животного, чтобы удовлетворить свой аппетит, хочется задать вопрос, разве нельзя было отнять эту жизнь для высших целей? Исправление человека – и возвышение его. И вот текст книги Левит. Словом «жертва» переводится древнееврейское слово «карбан» от глагола «карав», что означает «приближать». В самом этом слове кроется великая тайна. Жертва – это всегда то, что приближает нас к Богу. Приближение непространственное, друзья, мы понимаем, мы не приближаемся к Богу в пространстве, в духовных мирах. Сущности сближаются через взаимное уподобление, как мы много раз говорили, по сходству, а удаляются, если имеют противоположные свойства. И путь к сближению лежит через жертву, когда мы ограничиваем свое себялюбие, когда мы отказываемся от чего-то в пользу другого человека. Только так, поступая, человек может испытать вот это уподобление Богу, которое есть чистая и бескорыстная любовь. И вот сказано в этом слове: «Кто из вас хочет?» Эта удивительная фраза говорит о том, что стремление приблизиться, оно может быть только каким? Добровольным. То есть нет принуждения в духовных вопросах. Бог никого никогда не принуждал, и человеку дана великая ответственность выбрать свой путь самому. Более того, сказано, и обратите на это внимание, жертва должна была быть принесена из вас. Согласно древним толкователям, это значит, что истинную жертву человек всегда приносит из самого себя. Она совершается не во внешнем, а в его внутреннем мире. И вот что мы видим в этих жертвоприношениях. Они представляют собой символические действия, научающие нас. Хотя, конечно, их смысл не только символический был и глубоко духовный, практичный. Но сегодня они научают нас возносить подлинные внутренние жертвы Богу. И здесь сказано о скоте, который должно принести. Что же в нас соответствует вот этому утверждению? Что же в нас соответствует вот этому домашнему животному? Речь идет о неком плотском, животном начале нашей души, которое своего рода составляет наше внутреннее ядро эгоизма. Эгоизма нашей личности. И если вот это животное начало плотское, как его называет Новый Завет, не обуздано духом, то оно властвует над человеком. Именно оно, вот это состояние плоти необузданной, оно уподобляет человека себолюбивому, агрессивному животному, эгоистичному животному, которое, в общем-то, живет только с одной целью – для себя. И оно очень возмущено, когда кто-то или что-то лишает его возможности достичь этой цели. И вот именно это домашнее животное, я беру, конечно, в кавычках, обитающее в доме нашей души, которое потенциально подвластно хозяину духу и должно быть принесено в жертву, то есть лишено самости, лишено стремления получать только для себя. Оно должно быть возложено на алтарь Божий. Это означает очень просто, что все наши силы, в том числе и животные, вся наша физическая энергия следует направить на служение Богу. Все, что нам дано. И вот мы читаем также, что в Торе приношение жертвы называется благоуханием или запахом приятным, приятным благоуханием для Всевышнего, для Господа. Можно ли сказать, что Богу приятен запах сжигаемого мяса? Конечно, нет. Но здесь очень интересная игра слов. То есть слово «запах» – «риах» и слово «руах» – «дух» – они имеют один и тот же корень. Бог обоняет не запах жертв. Бог видит сердце человека. Жертва символизирует посвящение человеческой души. В момент приношения, когда человек приносит жертву Господу, он должен задуматься, что его вся жизнь принадлежит Всевышнему. И никто не отбирает у него эту жизнь. Он сам добровольно приносит ему, представляя ее перед Богом. И Бог читает наши сердца. Но вот что мы читаем в других местах Писания. Сказано следующее: «Неужели всесожжения и жертвы ваши желанны Всевышнему, так же, как и послушание гласу Его? К чему множество ваших приношений, говорит Господь?» Это слова уже не современного критика, это слова пророка Самуила и Исаии. Как мы уже говорили, человек должен приносить жертву от себя, как бы часть самого себя. Когда он приносил это животное, это часть своего горячо любимого имущества, и всегда нужно сделать какое-то усилие над собой, чтобы отдать лучшее, нужное. Но также мы с вами понимаем, что это часть того внутреннего «я» человека, потому что Бог читает нашу душу. И если вдруг жертвы оказывались просто ритуалом и не отрывались с мясом от человека, от себя любимого, не отрывали куски гордыни, куски самодовольства, вот именно тогда звучали слова пророков: «К чему мне множество ваших жертв?» Но сейчас я на мгновение остановлюсь и спрошу, только ли о жертвах животных здесь говорится. Когда мы молимся в своей личной молитве, всегда молитва представляется более совершенным, более духовным, нежели жертвоприношение. Но хочется спросить, а если она стала для нас просто ритуалом, если она превратилась в некий автоматизм нашей жизни? Кто-то из древних говорил, что если слова, которые ты говоришь перед Всевышним, не доходят до твоего собственного сознания, то Бог их тоже не слышит. А сколько раз бывает так, что мы молимся, даже не то чтобы не осознавая, а даже не вникая, не вдумываясь в то, что мы произносим. Личные молитвы бывают очень формальными, особенно когда мы встаем на путь служения Богу в постоянстве, в постоянной молитве, когда у нас отделено время, когда у нас выделен час, когда мы приучаем себя к этому. Очень часто бывает, что все превращается лишь в автоматическое бормотание. Это бывает и в церкви, когда мы нанизываем слова одно на другое, когда мы привыкли к каким-то стандартам молитвы и уже забываем о том, что соответствие нашей души, оно также важно. Благотворительность – огромное дело, согласитесь, великое дело. Но если человек дает деньги бедным, чтобы прославиться своими добродетелями, является ли оно великим? Служение церкви – это особое время поклонения, но оно становится часто для нас чем? Томительным обязательством. И порой люди ходят в собрание лишь с той целью, то есть бывает побудительный мотив для них, чтобы братья и сестры потом не звонили, не спрашивали, а с тобой что случилось, ты не заболел ли? И человек вынужден оправдываться. И первое побуждение – ответить на поставленный вопрос так. Любой акт праведности, любой путь служения должен быть основан на глубоком внутреннем настрое души человека. Иначе все, что мы делаем, молитва, благотворительность, служение любого рода, превращается в механическое бездуховное действие. Мы все, наверное, скажем на это «аминь», это рассуждения верные, правда? Но я скажу больше, они верные, но недостаточные. Потому что, к сожалению, как бы неверны эти были рассуждения, у многих людей возникает идея другого рода, что лучше искренне ничего не делать, чем делать что-то автоматически и неискренно. Слышите? Вроде бы я сказал все правильно, но у людей возникает идея, если я не чувствую, если у меня нет рвения, если у меня нет желания, если я не могу молиться с желанием, если я без принуждения не хочу, не могу по какой-то причине внутренне познавать Слово Божие, если у меня нет рвения соблюдать заповеди Божии, что же тогда? Жизнь ставит очень сложные вопросы. Настроя нет, желания тоже нет. Что сделать? Исполнить заповедь или да ну ее? Вы слышите, как можно легко себя оправдать? Желания нет, настроя нет. Получается, что если я буду это делать без желания и настроя, то я впаду еще в худшее состояние, чем я это лучше вообще не буду делать. Я хочу предостеречь всех нас. Писание однозначно не отменяет действия человека. Если наши действия, наши молитвы сопровождаются настроем, это отлично, это здорово. А если даже нет, если наши благие поступки, помощь людям, посещение служения, работа для Господа сопровождается настроем, это здорово, это великолепно, это отлично. А если нет? Если нет, есть надежда, что за действием придет и понимание, и желание, и радость. Поэтому никогда не держите в себе мысль, что если по какой-то причине мало жару, как говорят некоторые люди, то и греть ничего не буду. Тот, кто понимает заповеди как указание к действию, указания к действию, понятны ли они ему или до конца непонятны, коснулись ли они его сердца так, что пронизало насквозь, или же все-таки не так сильно коснулось, но он принимает их как указание к действию, такой человек может измениться. Тот, кто сортирует Слово Божие, сортирует заповеди, какие-то ему несимпатичны или несимпатичные, значит, необязательные, какие-то симпатичные, то сбудется слово «неверный в малом окажется неверным во многом». Я завершаю словами из Экклесиаста. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. И будь готов более к слушанию». Буквально в переводе можно сказать так. «Предпочитай внимать, слушать, прислушиваться к праведникам. Будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению». Написано, чем приносить жертву, как глупцы. Не в том, что глупые приносят жертву, а приносить жертву, как глупцы. То есть совершенно бездумно. Они не думают, что худо делают. Они неразумны и творят зло. Был ли у кого настрой или не был, но мы в себе преодолели отсутствие настроя или желания. И сегодня замечательное время приготовить свое сердце к слушанию. Приготовить свое сердце для того, чтобы позволить Всевышнему наполнить его. Расширить свое сердце, чтобы потечь путем его заповедей. Да благословит всех нас Господь помнить об этих вещах. Помнить о том, что жертва – это приближение к Богу. Помнить, что мы приносим ее из себя. И Бог никого не принуждает, и это нужно не Богу, нам. Помнить о том, что, принося вот эти жертвы Богу, мы всю свою жизнь возносим ее для высших целей, духом одолеваем плотские наши желания и стремления. Помнить о том, что плохо, когда все совершается бездумно, механически, бессмысленно, но еще хуже, когда нет вообще ничего. Не поддавайтесь только лишь состоянию настроения, что бы ни было. Не поддавайтесь состоянию настроения. Делайте, творите. Вера без дел мертва. Да благословит Господь.

Стихотворение «Совесть». Каждому уже не новость, что в душе у нас всех есть то, что называют совесть. В ком чиста она, то честь. Она каждому подскажет, как получше поступить, и в ошибках нам укажет, чтобы трезво рассудить. Эта Божья частица человеком всем дана, чтоб, послушав, научиться жить по-доброму сполна. Плохо, если захламилась всяким мусором она, так что слушать разучилась или сгорела вся до дна. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

момент творения. Математики из мира растений. У многих деревьев, в том числе у вяза и липы, листья и ветви расположены на равном расстоянии друг от друга. Это расстояние равно половине длины окружности ствола. Следующим в этом списке идет бук, листья которого располагаются на ветке на расстоянии 1/3 ее окружности друг от друга. Номер третий – дуб. Его листья находятся друг от друга на расстоянии 1/5. Расстояние между листьями таких деревьев, как падуб, составляет 3/8, а лиственницы, следующей в списке, 5/13. Это перечисление можно продолжать долго. Последовательность такова: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и так далее. Каждое последующее число представляет сумму двух предыдущих. Такие математические последовательности называются рядами Фибоначчи. Такая математическая точность никак не может быть случайной. Те, кто интересуется устройством этого мира, не могут не восхищаться математической точностью, заложенной в него Богом. Подобная точность может исходить только от источника, обладающего властью и разумом. Еще апостол Павел говорит в первой главе послания к римлянам: «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». И хотя многие ученые пока еще не считают Библию авторитетом, благодаря подобным свидетельствам они уже начинают сомневаться в теории эволюции. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Отдохнув несколько дней в Бостоне, я поехал домой. Будучи очень уставшим от труда и переездов, навестил друга в Рочестере, чтобы там немножко отдохнуть, прежде чем ехать дальше. Как только люди узнали, что я нахожусь в Рочестере, ко мне сразу же пришел судья и настойчиво просил остаться и проповедовать у них. Просили меня об этом и некоторые служители. И я объяснял, что буквально истощен, и к тому же пришло время возвращаться домой. Но они проявляли настойчивость, особенно один из служителей, чья жена Сара была одной из моих духовных дочерей. О ее покаянии, которое произошло в Уэстерне, я уже упоминал. Наконец я согласился, чтобы один или два раза сказать проповедь у них. Но это привело к тому, что тут же последовало предложение, чтобы остаться и провести ряд служений. Я решил остаться и продолжить труд, хотя был очень уставшим. В то же самое время судья Д. при поддержке некоторых своих сотрудников прислал мне в письменном виде просьбу прочесть серию лекций для юристов. Судья Д. был одним из судей апелляционного суда штата и пользовался большим уважением среди людей своей профессии. Я согласился, зная о скептическом настроении тех судей, которые до сих пор оставались необращенными. Тем не менее, в городе было немало благочестивых юристов, которые пришли к покаянию во время пробуждения в 1830-31 годах. Свой курс лекций для юристов я начал следующим вопросом. «Знаем ли мы что-либо?» Вечер за вечером я углублялся в исследование этого вопроса. Здание, где я проповедовал, было каждый вечер заполнено слушателями, и с каждым разом интерес людей увеличивался. Поскольку я был знаком с женой судьи Д., то нередко их навещал и убеждался в том, что слово очень воздействовало на судью. После нескольких моих лекций он сделал замечание. «Мистер Финей, вы хорошо излагаете вопрос искупления грехов, но когда подойдете к вопросу вечного наказания, вы не сможете убедить нас в этом». Я ответил: «Подождите, и вы увидите». Такой намек заставил меня быть более осторожным, когда я подходил к этому пункту, чтобы обсудить его основательно. Проповедуя каждый вечер, я видел, что моя аудитория еще не готова к призыву принять какое-то серьезное решение. Я знал, что юристы привыкли слушать доводы и логически взвешивать все аргументы. И только увидев, что подавляющее большинство их было полностью убеждено в истинности Евангелия, я подготовил речь, которой намеревался подвести их к покаянию. Судья Д., когда я был в их городе впервые, во время обращения его жены противился месту обеспокоенного. Я ожидал от него такой же реакции и в этот раз, потому что он крепко держался своих убеждений. Но, начав свою призывную проповедь, заметил, что судьи Д. не было в зале. Меня это обеспокоило, так как я подготовил слово, которое касалось его внутренних переживаний. Я знал, что он имеет большое влияние на коллег, и если займет определенную позицию, это сильно подействует на всех юристов города. Затем я увидел, что он поднялся на балкон и занял место возле лестницы, где сидел, закутавшись в свою мантию. Я продолжил говорить, и уже заканчивая, заметил, как судья Д. поднялся со своего места. Это меня огорчило, поскольку пришла мысль, что там, где он сидел, было холодно, и он решил пойти домой. Следовательно, своей проповедью я не мог достучаться до его души. Из подвального помещения церкви узкая лестница вела прямо в зал собраний, к дверному проему за кафедрой. Когда я уже произносил заключительные слова проповеди, переживая о том, что, вероятно, потерпел неудачу
и не достиг в тот вечер того, чего хотел, вдруг почувствовал, как кто-то дергает меня за край плаща. Я повернулся и увидел судью Д. Оказывается, он спустился в подвал, затем поднялся по той узкой лестнице, ведущей к кафедре, и подошел ко мне. Когда я повернулся и изумленно взглянул на него, он сказал: «Мистер Финей, помолитесь за меня, и я займу место обеспокоенного». Все находившиеся в зале внимательно наблюдали за действиями судьи Д, и когда я озвучил его просьбу, это их очень удивило. Люди не скрывали своих чувств. Многие наклонили головы и рыдали. Другие искренне молились. Судья Д опустился на колени перед кафедрой. Юристы стали выходить вперед к кафедре и заполнили проходы между рядами, также склоняясь на колени. Это произошло само собой, без моего призыва. Тогда я публично пригласил тех, кто желает отречься от своих грехов, открыть сердце Богу и принять Христа как Спасителя, выйти вперед или в проходы, где есть место, чтобы встать на колени. Весь зал пришел в движение. Мы помолились, а затем я распустил собрание. Поскольку я проповедовал каждый вечер, то не мог найти время, чтобы встретиться с приближенными верующими. Поэтому назначил такое собрание на следующий день в 2 часа дня в подвальном помещении церкви. Придя туда, был приятно удивлен. Комната была почти полностью заполнена людьми, большинство из которых составляли самые известные граждане города. Такие встречи мы стали проводить каждый день, и у меня была возможность со многими свободно пообщаться. Эти люди отличались какой-то детской простотой. И думаю, что более интересных встреч с приближенными я никогда не имел. К покаянию пришло достаточно много юристов, по примеру судьи Д, который первым из них принял Христа. В этом городе я оставался в течение 2 месяцев. Пробуждение проходило интересным образом и приобрело большой размах. В результате покаялось много людей. Пробуждение распространялось на епископальную церковь Святого Луки. Пастором там был доктор Уайтхаус. Как я узнал, он призывал своих прихожан посещать наши собрания, и многие из них тогда были рождены свыше. Сам же он был очень успешным пастором и имел большое влияние в Рочестере. Мне сообщили, что во время этого пробуждения в 1842 году не менее 70 человек, почти все из которых были известными людьми его конгрегации, были обращены и стали членами его церкви. А сейчас хочу вспомнить один необычный случай. В своих проповедях я настаивал на полном посвящении Богу, увещевая отдать Ему все — тело, душу, имение, все, что может быть использовано для Его славы. Однажды, когда я пришел на собрание, у двери церкви меня ожидал юрист, с которым мы недавно познакомились. Он был очень встревожен и при моем приближении вынул из кармана листок бумаги и передал мне. Затем сказал: «Я вручаю это вам как служителю Господа Иисуса Христа». Я положил его в карман, а прочесть то, что было там написано, мне удалось лишь после служения. Это был документ отказа от права на собственность, составленный по всей форме. На основании этого документа он отказывался от права собственности на все свое имущество в пользу Господа Иисуса Христа. Бумага, как я уже и сказал, была оформлена с соблюдением всех формальностей. Думаю, этот документ до сих пор лежит в моем архиве. Человек, передавший мне его, казался серьезным и, насколько могу судить, очень интеллигентным. Но я больше не буду вдаваться в подробности.
Если говорить о методах, используемых во время пробуждения, то надо сказать, что везде я использовал одни и те же доктрины. Я говорил о Божьем правосудии, о необходимости всеобщего и безоговорочного принятия Божьей воли, о вере в Господа Иисуса Христа как Спасителя мира, об освящении души посредством принятия истины. Методами продвижения пробуждения были простая проповедь Евангелия, обилие личных молитв, а также общее молитвенное собрание. Основной акцент делался на молитву, как весьма важное средство, которое способствовало пробуждению. Я не позволял грешникам надеяться на то, что Святой Дух их преобразит, пока они будут находиться в пассивном состоянии. Я никогда не поддерживал той точки зрения, что нужно ожидать Богом назначенного времени, но учил, что обязанность каждого грешника — покориться Богу, отречься от своей собственной воли, от самостоятельно выбранного пути и немедленно отдать самого себя и все свое законному владельцу, Господу Иисусу Христу. И здесь, и в других местах людей учили тому, что единственное препятствие на их пути — это упрямство. Ведь Бог пытается добиться их безоговорочного согласия, чтобы отречься от своих грехов и принять Господа Иисуса Христа. Мы твердо держались доктрины о справедливости вечного наказания и заявляли об абсолютной уверенности в том, что грешники понесут вечное наказание, если умрут в своих грехах. На все эти вопросы Евангелие дает четкий ответ. По крайней мере, я постоянно старался донести это учение, когда давал кому-то наставление. С одной стороны, мы заостряли внимание на зависимости грешника от Святого Духа, а с другой — обращали внимание на то, что причиной непримирения с Богом является жестокость их сердец или упрямство собственной воли. И поэтому их зависимость от Божьего Духа не может быть отговоркой, что они до сих пор не христиане. Во время этих пробуждений грешникам никогда не говорили, что им в ответ на свои молитвы просто следует ожидать рождения свыше. Их учили, что Бог ожидает от каждого молитв с верой и в духе покаяния. Когда они будут просить Бога простить их, то должны быть готовы полностью подчиниться Его воле. Людям объясняли, что молитва без раскаяния и веры — это мерзость пред Богом, и никогда не позволяли думать, что они могут приблизиться к Богу, не открыв своего сердца Ему. Покаяться, верить и покориться — это основные непременные условия. Никакие внешние действия не заменят их. А молитва об изменении состояния сердца без покорности Богу — это не что иное, как искушение Бога. Молитва о прощении без покаяния — это оскорбление Бога. Молитва без веры — это обвинение Бога в обмане. Мы прилагали большие усилия для того, чтобы заставить грешника принять Христа, Его волю, искупление, отречься от грехов, от всякого рода оправданий, неверия, жестокосердия и зла. Я всегда особенно был заинтересован в спасении юристов и всех людей этой профессии, так как и сам получил это же образование. Мне были понятны особенности их мышления и то, что они ищут аргументы, доказательства и логические утверждения более, нежели любой другой тип людей. Везде, где пришлось трудиться, я видел, что если Евангелие проповедано юристам должным образом, то они принимают его быстрее, чем люди, занимающиеся чем-то другим. Полагаю, что в пропорциональном отношении их покаялось больше, нежели людей других профессий. Я не помню ни одного случая, когда кто-нибудь из судей, посещавших собрание во время всех этих пробуждений, не убедился бы в истинности Евангелия.
В Рочестере проживал один судья апелляционного суда, который, казалось, обладал хроническим скептицизмом. Он был начитан, любил размышлять, обладал тонким вкусом и отличался честностью. Его жена, побывав на проводимых мною служениях, стала моим близким другом. Я серьезно побеседовал с ее мужем. Он легко признал, что мои аргументы были убедительными и что проповедь и беседа беспокоят его сознание. Он сказал: «Мистер Финей, я соглашаюсь с истинностью всего того, что вы говорите, и чувствую себя некомфортно. Но почему-то мое сердце не отвечает на это». Он был одним из самых любезных необращенных людей. Беседы с ним одновременно и печалили меня, и доставляли удовольствие. Его откровенность и интеллект позволяли наслаждаться нашими разговорами, но его хроническое неверие делало их в то же время крайне тягостными. Я беседовал с ним не один раз, и, казалось, он был взволнован до самых глубин души. И все же, насколько мне известно, он так и не пришел к покаянию. Его жена, духовная женщина и искренняя молитвенница, умерла. Сын, единственный ребенок, утонул на его глазах. После всех этих бед, которые с ним приключились, я написал ему письмо, ссылаясь на некоторые из наших бесед, пытаясь направить его к тому источнику, где он получит утешение. Любезно ответив на письмо, этот человек заявил, что после такой потери для него нет никакого утешения. Он проявил абсолютную слепоту в отношении того, что утешение можно найти лишь во Христе, и не смог осознать, что, приняв Божий промысел, можно быть счастливым. Он жил в Рочестере, наблюдая за всем, что было связано с пробуждениями, которые возникали одно за другим. Хотя он не мог ничего сказать вопреки или найти оправдание себе, все же, насколько мне известно, в душе оставался в состоянии неверия. Когда я буду рассказывать о следующем пробуждении в Рочестере, в котором принимал участие, у меня будет возможность привести и другие подобные примеры. Несколько юристов, покаявшихся во время этого пробуждения в Рочестере, оставили свою профессию и стали служителями. Одним из них был сын канцлера У, который в то время был молодым адвокатом в Рочестере. По какой-то причине он уехал в Европу, в Рим, где стал католическим священником. В течение нескольких лет он ревностно трудился, неся свет пробуждения людям. Во время нашей встречи в Англии он рассказал, что проводил серии пробудительных служений, пытаясь достичь в католической церкви того, что я делал среди протестантов. Мистер У был ревностным служителем Христа, который не жалел себя ради спасения католиков. Я не могу сказать, насколько он разделял их взгляды. Когда я был в Англии, он специально приехал ко мне, так как очень хотел меня увидеть. У нас была такая же приятная беседа, как если бы мы оба были протестантами. Он не высказывал своих личных взглядов, но говорил только о том, что трудился среди католиков, чтобы и у них было пробуждение. В результате большого пробуждения в Рочестере на Неве Божьей появилось много служителей. Когда я трудился в этом городе, многие юристы приходили ко мне для личной беседы, задавая множество вопросов. Я снова и снова замечал, что когда все в их разуме становилось на свои места, они были готовы покориться Богу. На самом деле, у них более логичное осознание всего плана спасения, нежели у людей с другими профессиями. Во время этих великих пробуждений покаялось очень много врачей. Все они умны, и если Евангелие изложено им доступно, их легко убедить, и они с готовностью покоряются Богу, так же, как и любые другие люди.

Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя. Софонии 3:17. Бог во плоти — конец всякого страха. Сердце, сознающее, что Он среди нас, будет спокойно даже посреди сумятицы. Самая распространенная болезнь человеческого духа и сильнейший враг веры — это страх. Именно поэтому в Библии чаще всего встречаются повеления «не бойся», «не страшись» и подобные. «Будь тверд и мужествен» постоянно напоминает Писание людям веры. Динамика ясна. Страх и вера находятся на противоположных концах. Приближаясь к одному, мы удаляемся от другого. Однако повеление «не бояться» едва ли будет убедительным, если у нас нет веского основания для бесстрашия. Человеческий разум обычно не расстается со страхом так просто, без объяснения. Нам нужно знать, почему наш страх безосновательный и почему нам стоит набраться мужества и веры. И Бог через пророка Софонию дает нам вескую причину, заверяя остаток Израиля, что скоро ему не придется тревожиться. Бог объясняет, почему. Страх неуместен, поскольку Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя. Божьим детям не нужно бояться, ведь Бог всесилен и владычествует над всем, что может нас пугать. Мы хорошо знакомы с этой истиной на уровне разума. Возможно, в этом и проблема. Такое знакомство порождает безразличие. Истины, остающиеся лишь в разуме, принимаются как само собой разумеющиеся, но не проживаются сердцем. А ведь только проникая в сердце, они могут облегчить нашу боль. Можно без конца напоминать себе, что Бог силен нас спасти, но пока мы не почувствуем эту истину всем сердцем, мы будем бояться. Чего вы боитесь? Как эти страхи одерживают вас и ограничивают вашу свободу действий? К чему призывает вас Господь? Но вы пока не можете ответить на призыв, поскольку это требует смелого шага веры. Поразмышляйте о Боге, сильном вас спасти, Боге, радующемся и ликующем о вас, и спросите себя, почему мне страшно? Пусть истина о Божьей силе проникнет глубоко в ваше сердце, и вы сумеете сделать нужные шаги и спокойно спать по ночам.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Как часто? Да, можно сказать, что обыкновенно. После того, как Господь дает какое-нибудь слово обетование, все будто нарочно идет противоположно обещанному. Сегодня обетование Божие, а завтра, думали мы, его исполнение. Да, так рассчитывали мы, а утро принесло только осложнение. Нет малейшего признака, что сбудется сказанное. Наоборот, все стало ухудшаться. Чувства противоречат, подтверждения нет, полная тишь. И на сердце так пусто и так глухо. В такое именно время враг приходит со своими нашептываниями. Так тебе только показалось, что Бог обещал. Ты сам это все придумал. Это все самовнушение, выдумка. Или он скажет, что, мол, Бог отменил обетование. Ты, наверное, его чем-то обидел, и потому он не может исполнить свое слово тебе. И начинается борьба между верой и неверием. Не случалось ли с тобой подобное? Думая, что исполнение обещанного уже в пути, а ты нашел, что все стало ухудшаться, и, наконец, дошло до того, что исполнение тебе показалось совсем невозможным. Но, мой друг, знай, что есть одно, что не может измениться. Это Божие обетование. Если мы неверны, Он остается верным. Так говорит Слово Божие. Если твои испытания увеличились, и мрак вокруг тебя сгустились, ободрись. Бог независим от твоих обстоятельств. Нет, но в течение всего этого времени Он продолжает исполнять свое слово, данное тебе. Правда, Он не дает тебе видеть признаков, что Он исполняет свое обещание, но это для того, чтобы ты взирал не на обстоятельства, а на Него только. Когда Его намерения будут исполнены, и имя Его будет прославлено в тебе, тогда сбудется то, что Он тебе сказал. И Его ответ превзойдет все твои ожидания и мечтания. И тогда мы обнаружим, что ухудшение нашего состояния и наших обстоятельств после получения обетования оказались первым этапом нашего избавления. Наша беда та, что мы относим Божие обетование на время нами самими установленное. Притом мы приписываем Богу, как Он должен исполнить его и через кого. Но как милостив наш Бог, что в самый темный момент испытания Он приходит к нам не с упреком, а со словом ободрения, возобновляя свое обещание нам. Одна сестра пишет в своем свидетельстве, как она была уверена, что Господь сохранит ее на свободе. Но вместо этого неожиданный арест. Ее закрывают в камере. Камера малюсенькая. И в первые минуты было такое ощущение, что в ней как будто совершенно нет воздуха. Она слышит, как камеру закрывает на замок. В душе заключенной сестры смятение и только одна мысль. Почему? Господи, почему? Почему я арестована? Ее охватывает чувство недоумения и даже чуть не обида. Но самое мучительное чувство – сомнение в любви Божьей по отношению к ней. Она чувствовала себя брошенной на произвол судьбы. Начинает она ходить по камере. Три шага от одного угла до другого. На стенах нацарапаны грубые ругательства, всевозможные надписи. Кто написал свое имя и дату ареста, кто-то шлет проклятие судьям, другой проклинает жизнь. Три шага вперед, три назад. Время от времени сестра машинально бросает беглый взгляд на надписи. Вдруг ее взгляд падает на четкую надпись, и она останавливается пораженной. Черным карандашом аккуратно выведены слова «Пути Господни неисследимы». «Да ведь это ответ на мои «почему»!» — воскликнула она от радости. «Так в самых тяжелых моментах моей жизни, — пишет сестра, — Господь послал свое утешение. И не раз, еще потом, — продолжает она, — когда уныние посещало меня, я вспоминала эти слова, написанные на стене камеры моей, как будто специально для меня». Да, они были написаны специально для нее. В подобный момент в жизни апостола Павла, быть может, в темнейший ее час, Господь явился слуге своему тоже в темничной камере. Об этом случае мы читаем в 23 главе книги Деяния в 11 стихе. «В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: „Дерзай, то есть не бойся, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме“». Постараемся, дорогие мои, войти в темничную камеру Павла и узнаем, какие были его чувствования, мысли и переживания в эту темную ночь. Безусловно, в ту ночь его мысли возвращались к предыдущему дню, к бедственному поражению вчерашнего дня. Он пришел в Иерусалим засвидетельствовать своим братьям по крови, иудеям, о своем Спасителе, Мессии Иисусе Христе. И как приняли они его? С беспощадным презрением, с грубостью, жестокостью, с побоем и намерением убить его. Он как-то уверен был, что если ему представится возможность, то он их убедит, и им ясно будет, что Иисус Христос воистину их Мессия, Спаситель мира. Ведь он сам сказал: «Я по влечению Духа иду в Иерусалим». «Правда? Не знаю, что там встретится со мной», — говорит он. «Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Он вполне сознавал, что будут препятствия, будет оппозиция, сопротивление неизбежно. Но, тем не менее, кто-нибудь-то примет его весть. Но, увы, как один человек, они все восстали против Павла, и только по милости Божией, вмешательством римского офицера, была жизнь его спасена от этой озлобленной толпы. Некоторые утверждают, что апостол Павел ошибся, что он неправильно поступил. Ему, мол, не следовало вообще идти в Иерусалим, ведь он достаточно имел предупреждение, что ожидает его узы и многие страдания, поэтому нужно было не идти туда, прямо в пасть льва. Но так ли оно было в действительности? Ошибся ли Павел? В своем прощальном слове старшим братьям Ефесской церкви он говорит, что вдохновляем Духом Святым он идет в Иерусалим, этим совершая поприще свое и исполняя свое служение, которое он принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. Сразу после этого, когда Павел пребывает в Тир, в Сирии, тамошние ученики, как сказано, по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Оставивший Тир и прибывший в Кесарию, в дом благовестника Филиппа, опять некий пророк по имени Агав, взяв пояс Павлов и связав себе руки и ноги, говорит: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Позже все сотрудники его, включая Филиппа и Луку, стали уговаривать его, чтобы он не шел в Иерусалим. И как ответил он им: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». И теперь Павел в Иерусалиме. Он в тюрьме. За темничными стенами, как стая волков, собрались иудеи, которым он пришел с благой вестью растерзать его. Более 40 из них заклялись не есть, не пить, доколе не убьют Павла. Несомненно, это была темная ночь для Павла. Возможно, что я ошибся. Может быть, действительно, Дух Святой не только предупреждал меня о ожидающих страданиях в Иерусалиме, но, может быть, Он хотел сказать, чтобы я вообще не шел туда. Мучительными думами в такие темные часы посреди ночи враг терзает душу страхом и сомнениями. Поступил ли я правильно? Не следовало ли мне сделать иначе? Трезво ли я поступил? Может быть, я огорчил Духа Святого? и теперь я плачу за мое упорство. Но благодарение Господу, сердце видит Бог, знающий помышления и намерения сердечные, не оставляет своего слугу в такой момент. Но как он послал слово утешения сестре в камеру, написанное карандашом на каменной стене, так он явился Павлу и сказал: «Дерзай, Павел, не бойся, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Павел, ты не ошибся. Ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме. Ты правильно сделал, не бойся ничего. Видите, Павел пламенел любовью к своему народу. «Истину говорю во Христе», — говорит он в своем послании римлянам, «не лгу, свидетельствует мне совесть в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих». «Что вы делаете?» — говорит он тем, которые пророчествовали ему не идти в Иерусалим. «Что плачете и сокрушаете сердце мое? Почему вы сгибаете сердце мое?» Так в подлиннике. «Я принял это служение от самого Господа. Это мое поприще, которое я намерен совершить, а вы уклоняете сердце от его совершения». После этого они ему сказали: «Да будет воля Господня». То как тут понять? Те пророчества, предупреждающие его, ожидающих его узах и страданиях в Иерусалиме, разве они были неверны? Верны, конечно. Но те, которые пророчествовали, по-своему истолковывали их значение. Да, сам Павел говорит, что Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут его. Но Дух Святой не говорил ему, чтобы он туда не шел. Это добавили его друзья, которые жалели его и не желали, чтобы он там погиб. Он же отвечал им: «Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». В ту ночь в тюремной камере как никогда враг пытался поразить этого верного слугу Божьего сомнениями и страхом. «Смотри, вот ты пошел в Иерусалим, и что? Тебя приняли? Обратилась ли хотя одна душа? Теперь тебя ожидает смерть. Как скоро выйдешь, тебя растерзает на куски. А ты ведь должен был еще в Рим идти. Все теперь испорчено. И это твоя вина. Следовало слушать добрый совет». Да, это была темная ночь. Но в темнейший час приходит наш чудный Господь. И словом ободрения, подкрепления и обетования говорит: «Дерзай, не бойся, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Благодарение Господу! Он испытывает нашу веру, но Он никогда не оставит нас на произвол судьбы. Он всегда в час мрака и уныния приносит ободрение своим присутствием. Когда он так делает, то тюрьмы делаются дворцами, темные ночи делаются временем для пения и для прославления. Несмотря на все неудачи, если мы посвятили себя ему и желаем его только удовлетворять, то он скажет: «Хорошо сделал, добрый и верный раб, войди в мою радость». Теперь Павла ничего не обескураживает. Он услышал голос Господня и имеет слово от него. Против него сделан заговор, но это не смущает его. Он был одинок, но с ним был Господь, а это всегда составляет множество. Помощи от церкви он не имел. Никто из Иерусалимской церкви его не пытался выручить или даже защитить. Когда Петр был в темнице, было назначено всеночное молитвенное собрание. Но нигде не сказано, что было такое молитвенное собрание для апостола Павла. По крайней мере, нигде о таковом не написано. Попытки выручить его и помочь ему тоже не было. Церковь молчала. Павел в узах. Но не был поднят ни один голос, чтобы его спасти. Оказался у него, однако, один друг, который ему помог. Это был офицер римской армии по имени Клавдий Лисий. Да, странных иногда имеет Господь ангелов, которых посылает нам в час нужды. Заметьте другого ангела, посылаемого Господом, чтобы спасти Павла. Господь обещал, что он будет свидетельствовать в Риме, и чтобы вывести его из этой темницы, он посылает для этого мальчика. Мы думаем, что Господь обязан каким-нибудь необыкновенным путем, чудом нас выручать. А то как иначе? Ведь Петра он спасает чудом, посылает ангела своего, большой свет озаряет его, двери сами по себе отворяются, узы спадывает с его рук и ног, и он свободен. Притом Павел сам может припомнить, как вдруг в полночь происходит великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, и тоже отворились двери и ослабели узы. На этот же раз нет великого света. Нет видимого ангела, нет землетрясения. Все как будто без перемены. Апостол Павел имел только слово от Господа. «Дерзай, ты будешь свидетельствовать о мне в Риме». О, возлюбленные, это достаточно. Если он обещал, то какая разница, как он исполнит свое обетование? Представим ему и время, и метод его исполнения. Да, на этот раз Господь избрал через мальчика спасти жизнь апостола. Сын сестры Павловой услышал о заговоре убить Павла, пришел к Павлу и уведомил о намерении его врагов. В этом избавлении мы видим сверхъестественное в естественном. Для чада Божия все делается сверхъестественным, ибо для него все содействует ко благу, говорит Слово Божие. Бог контролирует его жизнь. Мой друг, это Господь тебя заставил остаться дома и не пойти, куда ты намеревался идти. От Господа было письмо, которое ты вчера получил. И в данном случае Господь послал мальчика подслушать о заговоре убить Павла. Помните в Ветхом Завете, в книге Исфир, мы читаем такую фразу: «В ту ночь Господь отнял сон от царя». Переводчики добавили слово «Господь». В подлиннике его нет. Во всей этой книге Исфир вообще нет слова «Бог» или «Господь». И тем не менее, за кулисами мы видим действие Господа, контролирующего каждое движение всех лиц, играющих в этой драме. Да, в ту ночь отнят был сон от царя. И переводчики правы, что отнял сон никто иной, как недремлющий Бог. И вот, чтобы себя забавлять, неспящий, зевающий царь позвал своих слуг, чтобы принесли ему государственные архивы, и чтобы они прочли ему из них. И они прочли про Мардохея. И вот эта незначительная просьба спасла не только жизнь Мардохея, но всего еврейского народа от уничтожения. Маленькое и незначительное, но с Богом оно делается сверхъестественным. Мой друг, для тебя это слово. Ты обескуражен своими обстоятельствами. Ты как бы в заключении. Все выглядит так мрачно и безнадежно и безвыходно. Притом, судя по состоянию вещей, нет не только выхода из него, но невозможно, чтобы исполнилось то, что Господь тебе обещал. Мой друг, это неправда. Бог не ограничен нашим ограниченным знанием. Он только испытывает твою веру. Начни славить и благодарить Бога верой. Ибо Творец твой, как говорит Слово Божие, дает песни в ночи. И тогда твоя темница превратится в дворец. А ты, мой дорогой друг, радиослушатель, который еще не познал Христа, прими его сейчас. Нет такого грешника, которого Христос не был бы готов принять, простить и спасти, ибо мы имеем такого ходатая, который, подобно нам, был во всем искушен, но без греха, и потому он может нам сострадать в немощах наших. Вот почему ты можешь с дерзновением приступить к престолу благодати и получить милость и обрести благодать от Него. Приди к Нему сейчас и не откладывай больше спасения твоей бессмертной души. Пусть Господь тебе поможет это сделать сейчас.

что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на час сей я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Иоанна 12 глава. В моменты печали и трудностей моя задача как святого не в том, чтобы просить об их предотвращении, но в том, чтобы сохранить себя таким, как Бог предназначил мне быть, несмотря на все пламя скорбей. Наш Господь принял себя, принимая свое положение и осознавая свою цель среди пламени скорби. Он был избавлен не от момента, но из момента. Мы говорим, что скорбей не должно быть, но скорбь существует, и мы должны обрести себя, пройдя сквозь ее пламя. Если мы отказываемся принимать и уклоняемся от скорбей, не считаясь с ними, то мы глупы. Скорби являются одним из неотъемлемых элементов жизни. И бессмысленно говорить, что скорбей быть не должно. Грех, скорби и страдания существуют, но не для того, чтобы мы сказали, что Бог совершил ошибку, допустив их. Скорби выжигают следы на поверхности отношений, но не всегда делают человека лучше. Страдания помогают мне либо обрести себя, либо уничтожить. Обрести себя при успехе невозможно, так как при этом человек теряет голову. Невозможно обрести себя и при однообразии, так как в этом случае вы ворчите. Обрести себя можно лишь пройдя через огонь скорбей. И это подтверждено Писанием и опытом людей. Вы всегда узнаете человека, который прошел через огонь скорби и обрел себя. Вы знаете, что можете прийти к нему в минуту трудностей, и у него будет достаточно свободного времени для вас. Если же человек не проходил через огонь скорби, он склонен быть высокомерным и не находит для вас времени. Если вы обретете себя, пройдя через огонь скорбей, Бог сделает вас тем, кто послужит укреплением и для других.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Слушайте христианское радио МВИ.

Сколько сделано ошибок в жизненном пути, только прошлого не возвратить. Многие мечтают время вспять поворотить, чтоб исправить прошлые грехи. И живут, не знаючи покоя, если б только время то вернуть. Бедные, несчастные, не знают, можно все исправить. Жив Господь! И не надо вам машина времени, прямо сейчас все можно изменить. На коленях пред Иисусом ставши, рассказать Ему всю боль души, обо всех ошибках, согрешениях, выплакаться, умолять, просить, снимет Он всю тяжесть ноши у твоей измученной души. В утешении себе услышишь: «Я простил тебя, иди вперед». Будь обдуманным, будь кротким, мудрым, чтобы не жалеть о прошлом вновь. Аминь.

«Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». 2 Коринфянам 8:9.

самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Теперь я читаю 5 главу из Евангелия от Матфея. «Увидев народ, он, то есть Иисус, взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали, что сказано древним: «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, Верховному Судилищу. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. И тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Вы слышали, что сказано древним: «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, но не все тело твое было ввержено в гиенну. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разведется с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. И еще слышали вы, что сказано древним: «Не приступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано: «Око за око и зуб за зуб». А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие Матфея, 6 глава. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. И иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне. Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы.
1: Евангелие от Матфея, 7 глава. «Не судите, да не судимы будете». Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, дай, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер! «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете». «Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». И так всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова эти, народ удивлялся учению Его, потому что Он учил их как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Евангелие от Матфея, глава 8. Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не говори, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Ибо я подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле я не нашел такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется сказанное через пророка Исаию:
0: который говорит: «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал Ему: «Учитель, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников Его сказал Ему: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за Мною, и предостав мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подошедшие к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто этот, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас!» Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, вышедши, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, пришедши в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидевши Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их.

сухие кости оживут. Смотря на жизнь глазами сердца или взглянуть душой вокруг, и кажется столько потери, горя и слез, беды и мук. И человек смотрит, наблюдает, кто-то спешит, кто-то не знает, что той дорогой, где ушли, сыны заблудшие прошли, нелегкий путь, война их звала, и дочерей семей украли, прелести мира, крик толпы, и дети в мир много ушли. Людей глаза это смотрели, отцы с тоскою ожидали, когда же блудный сын придет, когда же Бог его спасет. А сколько матерей стояли у ворот дома, ожидали, на горизонт взгляд был устремлен. А вдруг это мой, а вдруг и он. Мой сын, дитя мое родное, шептали губы в тишине, но только небо услыхало, и в сердце сына постучало. И так за годом год летел, земля крутилась, как и прежде, кто-то вернуться в дом не успел. Разбились все чьи-то надежды. Один, другой и чья-то дочь им не смогли уже помочь. Жатва посева, время пришло оставить землю, вот и все. И этим путем заблудшие дети ныне толпой в погибель спешат. Мало кому это заметно, что они сердцем, душою кричат, что их начало было в пороке и во грехе их мать родила. Мало кто с них понял уроки, те, что воскресная школа дала. Потом религия и лишь запреты, без благодати неба в их жизнь. Вот вам дорога, вот вам и знаки, а остальное, ну, держись. Через искушение, испытания была представлена в жизни душа, не добежав до расстояния. В плен, в кандалы, вот вам игра. Стены развальники, стражники где вы, лишь суета, серебро, вот кто их Бог. И молодое наследие в падении, ветер разврата валит их с ног. Эта картина ныне нам ярко, перед глазами громко гласит, город развален, церковь уснула, плен и беда людям грозит. Но ныне время каждому проснуться, из развалин стены поднимать и громко к людям ныне обратиться, что кто-то силен спасение подать. Есть тот, кто ныне наблюдает за каждым домом и семьей, и лишь один он точно знает, и он готов прийти домой, прийти к тебе и помазание, и перемену принести, помочь в тебе в твоем страдании и силы дальше дать идти, вернуть детей и дать свободу. Но веру должен ты иметь, чтоб и в пустыне он даст воду, и как орел будешь лететь. Когда войдешь в долину плача, где смерть и кости лишь вокруг, сухие жизни у них нету, и между ними есть твой друг. Сколько стонал и сколько плакал за сына, дочь, отец всю жизнь, ты, мама, горько так рыдала, и вслед ты звала: «О, вернись!» И это поле смерти рядом, кажется, что же возвратит спасение, свободу детям, и дом мой кто же защитит? Но ныне пусть в один здесь голос громко и с верой зазвучит: кости, вставайте, оживайте, как гром пусть эту загремит. Во имя Иисуса жизнь и сила, и пусть спасение придет. Стены разрушены поднимут, ведь судный день скоро грядет. Чтобы успеть, чтобы проснуться и к тем, кто, может быть, упал, в имя Иисуса обратиться, чтоб каждый с верою вставал. Чтобы развалины вставали, и дети в дом пришли скорей, чтоб армия из пепла встала, на помощь к бедному идти, вернуть заблудших и пропавших, вот кого ждет земля всей век, чтоб подгонять, может, отставших, кто-то замедлил, может, бег. И пусть сегодня громко, с верой, голос звучит этим костям, чтоб поле смерти вдруг ожило, и жизнь пришла многим сердцам. О, Боже сильный, вездесущий, милости полный царь царей, верни ты каждую потерю, избав народ свой от скорбей. Верни ты каждую им дочку, пропавшую, ушедшую вдаль, ты выведи их свет из ночи, и пусть войдут все с нами в рай.
сына заблудшего верни ты, пусть ныне радость к ним придет, спаси, помилуй тех пропавших, дух смерти сейчас же пусть уйдет. И это поле, что с костями, ныне пусть жизнью забурлит, своими с верою устами, каждый пусть это возгласит. Своим ты духом дай спасение, дай воскресение, Бог мой, дыхни на них, на обновление, дыши на нас, о Дух Святой. Пусть мир увидит, ты спасаешь, свобода только лишь у тебя, измученных ты отпускаешь, и это раз и навсегда. И мы сегодня объявляем войну врагу, чтоб победить, мы жизнь на кости призываем, во имя Иисуса живи. Сыны и дочери, вставайте, пора идти на брачный пир, а по дороге пробуждайте тех, кто упал, ушел в сей мир. С верой жизнь им подарите, вставай, вставай, друг, не лежи. В Голгофе смело подходите, спасение себе бери. Пошли свободу и победу через кровь Христа, эту тебе, и поле смерти оживляйте, шагая смело по земле. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

Вера растет в бурях. Только четыре слова, но какое великое значение имеют они для души, побывавшей в бурях. Вера — это Богом дарованное свойство души, которое при упражнении делает невидимое видимым и благодаря которому невозможное становится возможным. Вера имеет дело со сверхъестественным. Бури происходят от столкновений стихий. Бури в мире духовном также происходят от столкновения враждующих между собой начал. Такая атмосфера создает благоприятную для веры почву. При таком положении растет наша вера. Самое твердое дерево стоит не под защитой леса, а на открытом месте, где ветер со всех сторон налегает на него, бьет его и крутит его, пока оно не достигнет гигантских размеров.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Жила себе в небольшом помещичьем доме близ деревни пожилая небогатая госпожа, и при ней две старые служанки. Жили тихо, мирно, без ссор, без страха, потому что крепко надеялись на Бога и госпожа, и обе служанки. Каждый вечер обходили они домик, запирали окна, двери и спокойно ложились спать, несмотря на то, что при доме сторожа не было, и до ближайших соседей было довольно далеко. Раз вечером привели они по обыкновению все в порядок к ночи, замкнули окна, двери и разошлись. Служанки отправились в свою комнату, которая была в другом конце домика, а госпожа пошла к себе. Она любила перед сном побыть одна, почитать, подумать, помолиться, и потому всегда отпускала своих старушек прежде, чем ложилась сама. Входит Варвара Ивановна в свою спальню со свечой в руке и видит, из-под ее кровати выглядывает пара мужских сапог. Кто-то спрятался. Можно себе представить, как она испугалась. Служанки далеко, позвать их они не услышат. А если бы и пришли, то что они, бедные старые женщины? Убить всех троих – дело нетрудное для разбойника, у которого верно и оружие есть, а может быть и сообщники где-то скрываются. Убежать от опасности некуда. Местность глухая, пустынная, позвать некого, человеческой помощи ждать неоткуда. Что тут делать? На что решиться? Она вспомнила, что над ней живой Господь, всесильный покровитель, милостивый защитник, и решилась положиться на Него. Сразу успокоилась ее душа, наполнилась миром, как будто ничего ужасного и не случилось. Варвара Ивановна не закричала, не засуетилась, ничем не выказала волнения. Спокойно затворила за собой дверь, поставила свечку на стол, надела халат и стала расчесывать волосы на ночь. Мысленно она все время молилась: «Господи, помоги, укажи, что делать». После этого она села за стол, раскрыла Библию и стала вслух читать Слово Божье. Слово, про которое сказано в Писании, что оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Она читала 90-й псалом, в котором говорится о неусыпном попечении Господнем днем и ночью, о том, как Он избавляет уповающих на Него и ограждает их от зла, потому что они познали имя Его. Читала она громко, одна в своей комнате со страшным разбойником, спрятавшимся под кроватью. Женщина твердым голосом читала чудные обетования Божьи и всей душой своей надеялась на это слово, которое не может обмануть, на эту обещанную крепкую защиту. Все более и более укреплялось ее сердце по мере того, как она читала слово истины и любви. Окончив псалом, она встала на колени. Молилась она тоже громко и молилась так, как никогда еще не молилась до сих пор. Просила она у Бога помощи в трудный час, поручала себя и своих беззащитных слуг Его охране, призывала святое имя, на которое уповала и благодарила за утешение и опору. Долго молилась она, потому что настало время ее испытания, и неотступно, с дерзновением приступала к престолу благодати, к помощнику и покровителю беспомощных людей. Наконец она встала с колен в самом мирном настроении и, намереваясь лечь спать, направилась к кровати. Вдруг перед ней предстал высокий, страшный на вид человек. «Сударыня», — сказал он, — «не бойтесь, я пришел сюда обокрасть вас и, если потребуется, даже убить. Товарищи мои спрятались в саду и только ждут от меня сигнала, чтобы прийти мне на помощь. Но я слышал то, что вы читали, как вы молились, и после этого не могу сделать вам зла. И если бы вы стали кричать, звать на помощь, я бы, вероятно, убил вас, чтобы скорее покончить дело.
но теперь я и пальцем вас не смею тронуть. Будьте спокойны, даже ни одной вещи у вас не возьму. Сейчас дам моим товарищам другой сигнал, чтобы они разошлись, и пожелаю вам спокойной ночи. Даю вам слово, все у вас будет цело». Он открыл окно и дал протяжной свисток. А Варвара Ивановна все это время не двигалась и ни слова не говорила. Потом он опять подошел к ней и сказал: «Прощайте, я ухожу. Молитву вашу Богу слышал, а я никогда в жизни не слышал таких слов, как вы говорили. Дайте мне ту книгу, из которой вы читали». Варвара Ивановна подала ему свою Библию. Он выскочил в открытое окно и исчез. В доме опять стало тихо. Мирно, ничего не подозревая, спали служанки. Мирно, под сенью всемогущего, уснула и госпожа. На другое утро проснулась она благодаря Господа за чудное избавление и моля Его помиловать того, кто замышлял против нее зло. А что стало с ним? Пришел с намерением ограбить, унести все, что найдется ценного, и унес самое ценное сокровище. Пришел искать серебро и золото, а нашел то, что дороже серебра и золота — Слово Божье, пребывающее вовек. Не переставала добрая женщина молиться за того, кому отдала свою Библию. Никогда она его с тех пор не видела, но года два спустя получила свою Библию обратно, и при ней письмо из больницы дальнего города. Бывший разбойник умирал. В письме были слова смиренного покаяния и благодарности за святую книгу и за слова, услышанные им в ту ночь. Прослезилась Варвара Ивановна, читая письмо. Еще дороже стала ей Библия. И опять, когда пришла на ночь в свою комнату, долго молилась она и горячо благодарила Бога за Его милость и любовь.

Странные слухи расползались по городу и проникали за пределы его. Так они достигли местечка, в котором жил один молодой человек. Ваня, так звали его. Он был молод, белокур, высок ростом, жизнерадостен. Но вот и его постигла кручина. Народ утверждал, что в городе есть какая-то община верующих христиан, у которых заведено членство. Просто так не заявишься. А самое важное, у них есть связь за границей, и все они собираются выехать в Америку. Данная провинция была на особом положении. Переступить дозволенные рамки значит рисковать свободой и даже жизнью. Ранее этому никто не верил, но пришлось убедиться воочию. Всем русским, проживающим на западе Китая, было даровано помилование, прощение от самого Сталина. Никто не посмел отказываться от такого даяния. Русских же там было много. Сначала туда отступили армии Дутова, Аненкова. Много было беженцев в 30-е годы. Собралось 1020. И только члены этой общины как бы не слышали ни о помиловании, ни о паспортах. Вначале это многих смешило. Но вот теперь, когда всем прощенным предложили вернуться домой, то Ваню и потянуло узнать истину. Он видел, как почти каждый день колонна машин, нагруженная его знакомыми, родными и чужими, направлялась на запад. Все они укрылись в Китае от голода, от кровавой революции. А теперь возвращенцы. Молодой человек упорно решил разузнать обо всем. И вот он в городе. В первое же воскресенье, выведав о начале и месте богослужения, он пришел на собрание. Народу было много. Он осторожно вошел, сел, как это делали другие. После краткой молитвы все дружно запели. Пели хорошо, но ему было не до пения. Он хотел скорее услышать, что будут говорить об Америке. Вот вышел проповедник. Молодой человек насторожился. Наконец-то дождался. «И как это мне удалось?» — думал он. «Никто даже не спросил о членстве». Во всем он видел удачу и радовался. Проповедник открыл книгу и начал читать довольно внятно. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям покаяться». Затем последовало пространное пояснение. Далее говоривший упомянул о том, что не в воле человека направлять свои пути. Ваня смутился. «Кто бы это мог донести о моем намерении?» — думал он. «Кажется, ни с кем не делился, и вот тебе на. Они уже знают, что я надумал улизнуть». Ваня решил немного пригнуться, чтобы быть незаметным. Но еще более был удивлен, когда услышал: «Слово Божие острее всякого меча и судит помышления и намерения сердца. И далее, что перед Творцом все обнажено и ничего нет сокрытого». «Выходит, что и эта спина меня не закрывает». Ваня решил сесть прямо, как сидят все. «Попался? Так чего уж теперь прятаться? Он не из трусливых». Но вот проповедник сел. Ваня облегченно вздохнул. От внутреннего напряжения он забыл и Америку. Все опять запели. Успокоившись, Ваня стал рассматривать сидящих и заметил недалеко от себя паренька, с которым встречался раньше. У него-то он и решил порасспросить. Все стали выходить, вышел и он. Разыскал знакомого, отозвал его в сторону и разговорился. Осмелев, Ваня спросил: «Кто бы это мог о моем замысле донести, когда я только вчера приехал и ни с кем не делился своими намерениями?» В глазах знакомого вспыхнула смешинка, и он ответил: «Да никто, только прочитали из Библии несколько стихов, а ты уже и струсил». Ответ озадачил его еще больше. «Как же так?» — думал он. «Нет, тут что-то другое». «Походи на наши собрания», — продолжал новый друг. «Сам убедишься, здесь нет никакой сделки». «А приходить-то можно?» «Конечно, никто тебе не запретит». Отойдя немного, Ваня закурил. «Пускай они молятся», — усмехнувшись, сказал он, — «а мы закурим».
Все виденное и слышанное поразило Ваню, но он решил так просто не сдаваться. Не так уж легко ему глаза замазать. Твердо добивался он своего и не пропускал собраний. Приходя, он уже не чувствовал себя скованным. Служение продолжалось 2 часа, и ему нужно было чем-то занять себя. Он стал прислушиваться к пению. Пели задушевно, немного растягивая, что помогало ему улавливать слова. Из песен он много узнал о живой церкви, которая состоит из людей. Прислушивался и к молитве со слезами, благодарением, хвалением. Почему-то от таких молитв щекотало в горле, глаза увлажнялись, и так приятно было на душе. Что-то притягивало его к этим людям, но он сдерживался. Из проповедей он узнал, что все согрешили и лишены славы Божией. На всех лежит проклятие. Христос же за всех пострадал и искупил и примирил с Богом. Глаза его действительно стали открываться. Он увидел в себе блудного сына. Вспомнилась чистота ранней юности и попойки последних дней. Он почувствовал отвращение к самому себе. Когда же услышал, что нашими грехами, преступлениями мы вновь распинаем Христа, не выдержал, а со слезами раскаялся, забыв и Америку. После собрания его окружили многие, обнимали, целовали как родного. И он сам понял, что все эти люди стали ему родными, давно знакомыми. Видя такое расположение к себе, он чистосердечно рассказал, зачем приходил, как искал путей попасть за границу. И вот нашел Христа. «Наипаче ищите Царствие Божье, и это все приложится вам», процитировал один из братьев. «Вот ты, Ваня, нашел самое главное, а все житейское от нас не уйдет. Все, что нам нужно для нашей земной жизни, мы получаем по обетованию. Потому говорю вам, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Это слова Христа. С удивлением слушал Ваня ясные и простые доводы. «Так это у вас такая связь?» — воскликнул он, поняв суть. «Да-да, это наша шпионская организация. Общение с живым Богом». С каждым днем Ванины познания расширялись. Вскоре он принял крещение по вере и переехал в город, и научился вместе с верующими славить Бога. Недолго пришлось ему ожидать. Вскоре Господь послал возможность выехать в Шанхай. А через 2 года, хотя это время и было испытанием веры, он выехал за границу. Что сказать после этого? «Чудные дела Твои, Господи!»

Когда твой друг в горах повис над бездной, а ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить

стыд греха. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. 1 Петра, 2 глава. Кто сказал, что грешить не стыдно? Всякий грех окрашен стыдом, даже если его не видно и не знает о нем никто. Ты грешил вчера и сегодня, и греха своего стыдясь, шел ты против воли Господней, и тобой управлял мира князь. Враг тебе говорил: не страшно, кто знает, что ты грешил? И душа соглашалась, отважно ко греху ты снова спешил. Совершал враг свою работу, ты был в цепких его руках. Но порою шептал тебе кто-то: то, что сделал ты, стыд и страх. Приходили бессонные ночи, принося сердцу муку и боль. Помнил ты то, что помнить не хочешь, и всплывали грехи пред тобой. Ты читал знакомые строки, становилось жарко в груди, и стыдом загорали щеки. Хорошо, что ты был один. Память четко грехи хранила, для чего ты их берегла? Несмываемые чернила записали так много зла. Отвратительное наследство, как стыдилась твоя душа, от грехов никуда не деться, невозможно от них сбежать. Закопать их или в море бросить не получится все равно. День за днем сердце тяжесть носит, и тебе нужно только одно. Место есть для грехов такое, где оставить их можешь ты. Есть один, кто своей рукою от грехов тебя может спасти. Он за каждый твой грех совершенный ко Христу был гвоздями прибит. Он висел на кресте обнаженным, чтобы грех мог быть Богом забыт. Ты не знаешь о Божьем Сыне? Три креста на Голгофе и кровь. Тот, который посередине, это место твоих грехов. Кто сказал, что грешить не страшно? Посмотри, как ужасен грех. Каплей крови кричит он каждой, там, где Бог принял смерть за всех. Все, чего ты стыдишься ныне на кресте, подними свой взор. Тот, который посередине, на себя принял твой позор. Видишь, вот Иисус, Сын Божий, в этот миг прекрасный всмотрись. От грехов Он спасти тебя может, только ты у креста склонись.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Сегодня первый день, в который мы начинаем нашу новую тему, представляющую собой очень интересный и важный предмет – дары Святого Духа. Эти дары записаны в Библии и поэтому всегда доступны для церкви. И, несмотря на это, большинство христиан в течение многих лет ничего о них не знали и не употребляли их. Но в течение нескольких последних десятилетий отмечается спонтанное новое открытие этих даров, результатом которого есть то, что почти в каждой области христианства сегодня, почти во всех деноминациях, мы находим увеличение числа верующих и духовных работников, чья жизнь и служение оживились, приобрели новые силы и изменили свое направление через практику духовных даров. В нашей первой беседе сегодня мы будем беседовать о природе и цели этих духовных даров. Я начну чтением первого послания к Коринфянам, 12 глава, стихи 7 до 11, в которых апостол Павел перечисляет духовные дары. Он называет 9 специфических даров Духа. Стих 7. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Стих 8. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом, иному вера, тем же духом, иному дары исцелений, тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Давайте вернемся назад к перечню даров без прибавления других слов. Первый дар – слово мудрости, второй – слово знания, третий – вера, четвертый – дары исцеления, пятый – чудотворение, шестой – пророчество, седьмой – распознавание духов, восьмой – разные языки, девятый – истолкование языков. А теперь я желаю указать на 4 главные факта, касающиеся этих даров. Первый – это то, что речь идет о дарах. Они не могут быть заслужены или заработаны. Это отнюдь не заслуженные значки. Они даются Богом, Его суверенным усмотрением, и они даются нам на простой ответ веры. Чтобы получить их, для этого не нужно много времени. Во-вторых, как в начале, так и в конце перечня апостол Павел употребляет слово «каждому». В начале он говорит: «Но каждому дается проявление Духа на пользу». А в конце сказано: «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». И так как в начале, так и в конце перечня духовных даров апостол Павел подчеркивает, что они – для каждого, они доступны для всех верующих. Мое личное убеждение состоит в том, что Бог желает, чтобы все верующие принимали участие в практике этих даров. Они не зарезервированы для какой-либо одной только деноминации или для привилегированного меньшинства. Они для всех. Третий факт. Апостол Павел характеризует все эти дары ключевым словом «проявление» или «манифестация». Именно это слово делает разницу между всем тем, что является результатом этого рода проявления Духа в нашей жизни от многих других способов Его деятельности. Слово «проявление» или «манифестация» указывает на нечто, воспринимаемое человеческими органами чувств. Сам Святой Дух, живущий в верующих людях, как личность невидимая, он не может быть воспринятым органами чувств. Но через эти дары Святой Дух проявляет себя через верующих в мире пространства и времени. Результатом этих даров есть то, что они говорят о наличии Святого Духа, так как мы воспринимаем Его проявление. Итак, главным словом есть «манифестация».
Каждый из этих даров имеет воздействие на этот временно-пространственный мир, который воспринимается нашими органами чувств. Четвертый факт – это то, что эти дары сверхъестественны. Они являются проявлениями самого Бога в личности Святого Духа. Они представляют собой высший уровень, чем человеческое умение, способность или образование, чем то, что могут нам дать последние. Я желаю повторить эти четыре факта. Прежде всего, это дары. Они не могут быть заслужены. Второй – они доступны каждому. Третий факт – главным словом есть слово «проявление» или «манифестация». Эти дары проявляются нашими восприятиями. И четвертый – они всегда сверхъестественны. Они всегда находятся на более высоком уровне, чем то, что мы можем достичь своими естественными способностями. Следующая вещь, которая характеризует эти дары, состоит в том, что в целях их рассмотрения мы их разделим на три группы, каждая из которых содержит в себе три дара. Первая группа – это дары откровения. В этой группе мы находим такие дары, как слово мудрости, слово знания и распознавание духов. Вторая группа – это дары силы. К ней относятся вера, чудеса и исцеление. И третья группа – это голосовые дары. Это дары, оперирующие обязательно через голосовые органы человека. К этой группе относятся языковещание, интерпретация языков и пророчество. А теперь я желаю говорить о цели, ради которой эти дары Бог сделал доступными. Я желаю указать на четыре такие цели, которые имеют дары Духа. Первая цель – это то, что эти дары дают Богу суверенность. Это нечто, чему современное христианство не предоставляет много места. Но Бог осуществляет верховный контроль над своей церковью, и Он не желает в ней ничего такого, что находилось бы под управлением и руководством человека, и что не дает места для его вмешательства и верховного управления. Но через эти сверхъестественные дары Бог может вмешиваться и демонстрировать свою суверенность, свой конечный верховный контроль над своей церковью. Во-вторых, духовные дары, как мы их изобразили, поднимают нас выше царства наших естественных способностей. Это очень важный факт. Однажды я решил найти, какую роль должно играть в христианстве проявление сверхъестественного, а также в жизни и в работе церкви. Я решил, что самым лучшим средством для этого есть книга «Деяний апостолов», которая является единственной актуальной библейской исторической записью христианства в действии. Поэтому я прочел книгу «Деяний», имеющую 28 глав, стараясь найти, что получится, если убрать из нее все, связанное с манифестацией сверхъестественного. Знаете, что я открыл, приходя к концу чтения 28 главы? Если изъять из этой книги все сверхъестественное, то не останется из этих 28 глав ни одной. Таким образом, я убедился интеллектуально, что с точки зрения Нового Завета, христианство – это сверхъестественная вера. Мы никогда не можем говорить о новозаветном христианстве как о чем-то существующем на естественном уровне. Третьей причиной или целью духовных даров есть то, что они подтверждают наше свидетельство об Иисусе Христе. Это представлено очень ясно апостолом Павлом в первом послании к Коринфянам, 1 главе, в стихах от 4 до 8, где он говорит Коринфской церкви такие слова: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа».
Апостол Павел благодарит Бога за коринфских христиан, что свидетельство Христово было подтверждено, утвердилось, было учреждено между ними и было совершено тем фактом, что у них не было никакого недостатка ни в каком даровании. Он, в частности, специфицирует дары речи, то есть то, что мы называем голосовыми дарами, дары знания, что мы называем дарами откровения. Итак, мы видим, что одной из главных целей этих даров есть усилить, подтвердить свидетельство Иисуса Христа в своих людях, то есть в церкви. Апостол Павел говорит, что у коринфян не было недостатка в дарах Святого Духа. И дальше он говорит, который и утвердит вас до конца. Другими словами, апостол Павел видит ясно, что действие духовных даров будет продолжаться в церкви до конца века. И, наконец, четвертая причина этих даров, или цель, состоит в том, что они дают возможность каждому верующему вносить свою часть в дело общего добра, о чем апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 12 главе. В первом послании к Коринфянам, 14 главе, 26 стихе он говорит: «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию».

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

христианка. Спит гордый Рим, одетый мглою, в тени разросшихся садов, полны глубокой тишиною ряды немых его дворцов. Весенней полночи молчанье царит на сонных площадях. Луны капризное сиянье в речных колеблется струях. И Тибр, блестящий полосою, катясь меж темных берегов, шумит задумчивой струёю вдаль убегающих валов. В руках распятие сжимая, в седых стенах тюрьмы сырой, спит христианка молодая, на грудь склонившись головой. Бесплодны были все старания ее суровых палачей. Ни обещания, ни старания не сокрушили веры в ней. Бесчеловечною душою судьи на смерть осуждена. Но завтра пред иным судьёю предстанет в небесах она. И вот полна святым желанием все в жертву небу принести, она идет к концу страдания, к концу тернистого пути. И снятся ей поля родные, шатры лимонов и дубов, реки изгибы голубые и юных лет уютный кров. И прежних мирных наслаждений она переживает дни, но ни тревог, ни сожалений не пробуждают в ней они. На все земное без участия она привыкла уж смотреть. Не нужно ей земного счастья, ей в жизни нечего жалеть. Полна небесных упований, она без жалости и слез разбила рай земных желаний и юный мир роскошных грез. И на алтарь Христа и Бога она готова принести все, чем красна ее дорога, что ей светило на пути. Поднявшись гордо над рекою, дворец Нерона мирно спит. Вокруг зеленою стеною ряд стройных тополей стоит. В душистом мраке утопая, спокойно негой дышит сад. В его тени, струей сверкая, ключи студеные журчат. Вдали зубчатой полосою уходят горы в небеса. И как плащом, одетым мглою, стоят священные леса. Все спит. Один Альбин угрюмый сидит в раздумье у окна. Тяжелой, безотрадной думой его душа возмущена. Враг христиан, патриций славный, в боях испытанный герой, под игом страсти своенравной, как раб, поник он головой. Вдали толпы, перов и шума, под кровом полночи немой, все так же пламенная дума сжимает грудь его тоской. Мечта нескромная смущает его блаженством неземным, воображение вызывает картины страстные пред ним. И в полумгле весенней ночи он видит образ дорогой, черты любимые и очи, надежды полные святой. С тех пор, как дева молодая к нему на суд приведена, проснулась грудь его немая от долгой тьмы немого сна. Разврат дворца в душе на время стремления чистые убил, но свет любви порока бремя мечом карающим разбил. И казнь Марии изрекая, дворца и Рима гордый сын, он сам, того не сознавая, уж был в душе христианин. И речи узницы прекрасной с вниманием жадным он ловил, и свет великий веры ясной глубоко корни в нем пустил. Любовь и вера победили в заблуждении от прежних лет, и душу гордую смутили высокой прелестью своей. Заря блестеющим лучами зажглась на небе голубом, и свет огнистыми волнами блеснул причудливо кругом. За ним, венцом лучей сияя, проснулось солнце за рекой, и светлым диском выплывая, сверкало гордо над землей. Проснулся Рим, народ толпою в амфитеатр шумя спешит, и черни пестрыми волнами цирк полный доверху кипит.
и в ложе, убранном богато, в пурпурной мантии своей, залитый в серебро и злато, сидит Нерон в кругу друзей. Подавлен безотрадной думой Альбин, патриций молодой, как ночь, прекрасный и угрюмый, меж них сияет красотой. Толпа шумит нетерпеливо на отведенных ей местах, но подан знак, и дверь визгливо на ржавых подалась петлях, и на арену выступая тигрица вышла молодая. Вслед за ней походкой смелой вошла с распятием в руках страдалица в одежде белой, спокойной твердостью в очах, и вмиг всеобщее движение сменилось мертвой тишиной, как дань немого восхищения пред неземною красотой. Альбин, поникнув головою, весь бледный словно тень стоял, и вдруг пред стихнувшей толпою волшебный голос зазвучал. «В последний раз я открываю мои дрожащие уста. Прости, о Рим, я умираю за веру в моего Христа. И в эти смертные мгновения моим прощаю палачам. За них последнее моление несу я гордым небесам. Да не осудит их Спаситель за кровь пролитую мою, пусть примет их святой Учитель в свою великую семью. Пусть светоч чистого учения в сердцах холодных он зажжет, и рай любви и примирения в их жизнь мятежную прольет». Она замолкла, и молчанье у всех царило на устах. Казалось, будто сострадание в их черствых вспыхнуло сердцах. Вдруг на арене пред толпою с огнем в очах предстал Альбин и молвил: «Я умру с тобою, о Рим, и я христианин!» Цирк вздрогнул, зашумел, очнулся, как лес осеннею грозой, и зверь испуганно метнулся, прижавшись к двери роковой. Вот он крадется, выступая, ползет неслышно, как змея. Скачок, и землю обогряя, блеснула алая струя. Святыню смерти и страданий Рим зверским смехом оскорбил, и дикий гром рукоплесканий мольбу последнюю покрыл. Глубокой древности сказания прошли седые времена, и беспристрастное предание хранит святые имена. Простой народ тепло и свято сумел в предании сохранить, как люди в старину когда-то умели верить и любить.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Исайя 48:18. Христианский брак. Обязательство. Приведенные выше слова были адресованы народу Израиля, но они в равной степени применимы и к христианскому браку. Почему во многих семьях нет мира? Ответ дан в этом стихе. Мир рушится, если нет верности, которая страдает из-за ссор и дисгармонии. Бог дал четкие указания насчет брака. На эту тему произнесено множество проповедей и написано много хороших книг. Тем не менее, число расторгаемых браков растет. Даже среди тех, кого можно назвать истинными христианами. Но почему? Ответ прост. Божьи указания о браке воспринимаются не совсем серьезно. Кто-то преследует мирские цели, кто-то пренебрегает чтением слова. Разве удивительно, что таковые в итоге обнаруживают, что строили свой дом на песке? Христианский брак должен покоиться на четырех основаниях — любви, уважении, взаимном обязательстве и господстве Христа. Обязательство предполагает безусловное соблюдение брачных уз. Верующие знают, что должны выполнять обещания, данные перед Богом. Бог свят, и брак является Его установлением. Сам Господь Иисус сказал: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Матфея 19 глава, 5-6 стих.

Часто, когда дела наши складываются должным образом, мы ловим себя на том, что начинаем насвистывать какую-нибудь мелодию или же напевать песенку. В том же случае, если нас постигают печали и несчастья, трудно быть веселым, особенно когда на глаза наворачиваются слезы. И все же воспевать Бога в ночной тьме во время постигающих нас несчастий – это не только признак духовной зрелости. Такое поведение, кроме того, помогает нам преодолевать трудности, побеждать их и радоваться в часы испытаний. Наш Господь Иисус Христос и Его ученики пели в темные ночи расставания и страданий. Христос рассказал ученикам о предстоящей Ему смерти. Прежде чем отправиться в Гефсиманский сад, все они пели. «Когда же поем мы?»

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

осенью 1843 года меня снова пригласили в Бостон. Там я обнаружил в церквях много заблуждений. Когда я был в Бостоне первый раз, доктор Бичер сказал мне: «Мистер Финей, вы не можете здесь трудиться так же, как в любом другом месте. Здесь вам нужно действовать по-другому и начать все с самого начала. Потому что унитаризм – это система опровержений, широко распространив свое влияние, подорвала основы христианства. Теперь вы не можете считать определенные утверждения и понятия само собой разумеющимся. Унитарианцы и универсалисты разрушили основания нашей веры, и люди просто запутались в различных философских течениях. Здесь можно найти почти все возможные формы заблуждений». Доктор Бичер был прав. «Я не встречал подобного ни в каком другом месте, где ранее трудился. Жители Бостона, несмотря на их интеллигентность и смышленность, были более недоверчивы в отношении религии, нежели люди из любых других мест, где когда-либо пришлось проповедовать. Было крайне трудно донести до их сердец Божьи истины, так как, попав под влияние унитарианского учения, они старались ставить под вопрос все основополагающие доктрины Библии. Их система – это одни опровержения. Они почти все отрицают и практически ничего не утверждают. Как раз в это время я начал трудиться в церкви Мальборо и обнаружил там странное положение вещей. Церковь состояла в основном из радикалов. Многие из них придерживались крайних взглядов в отношении любого вида вопросов. Это были хорошие люди, но единства между ними не было. Их экстремальные взгляды, казалось, послужили элементом взаимного отторжения. Среди них был один молодой человек по имени С, который заявлял, что он пророк. Я много раз с ним беседовал и пытался убедить его, что он ошибается. Также я много общался и с его последователями, стараясь показать им, что этот человек неправ. Однако это не давало никакого результата, пока, наконец, он не предсказал определенные вещи, которые должны были произойти в назначенный срок. Одним из предсказаний была дата смерти его отца. Я сказал ему: «Теперь мы тебя проверим. Истинность твоих убеждений будет испытана. Если все, что ты предсказал, произойдет, и это именно случится так, как ты говорил, в назначенный срок, тогда у нас будут причины верить тому, что ты пророк. Но если этого не случится, тогда у нас будет доказательство, что ты находишься в заблуждении». Этого он не мог отрицать. По Божьему провидению он предсказал события, которые должны были произойти через несколько недель. Молодой человек был уверен в том, что он пророк, и ждал исполнения своих предсказаний. Конечно же, ни одно из них не исполнилось, и это подтвердило мою правоту. Больше я ничего о нем не слышал, но он омрачил умы многих людей. Той зимой Господь позволил мне тщательно пересмотреть свое духовное состояние и дал мне свежее крещение Его Духом. В отделе Мальборо моя спальня и кабинет находились в одной из частей здания церкви. Долгое время я находился в молитвенном состоянии. Так было всякий раз, когда я трудился в Бостоне и сильно наполнялся молитвенным духом. Но той зимой я особенно много рассуждал о вопросе личной святости, о состоянии церкви, о недостатке Божьей силы в церквях, о слабой вере среди христиан. Меня очень беспокоил тот факт, что члены церквей не достигают никаких успехов в борьбе с заблуждениями, распространившимися в городе. Я посвятил очень много времени молитве. После вечерних богослужений ложился спать как можно раньше, вставал в 4 часа утра, чтобы идти в свой кабинет и молиться. У меня были такие глубокие переживания —
И я настолько был поглощен молитвой, что зачастую не вставал с колен, пока звон колокольчика в 8 часов не извещал, что пора завтракать. Все дни, когда у меня было свободное время, проводил, изучая Писание. Той зимой я не читал ничего другого, кроме Библии, и многое в ней казалось новым. И снова Господь провел меня от бытия до откровения, позволив увидеть связь между событиями обетования, пророчества и их исполнением. Мне казалось, что все Писание наполнено божественным светом и жизнью. После нескольких месяцев такого времяпровождения однажды утром во время молитвы мелькнула мысль: «Что, если этот весь духовный опыт повлияет только на мои чувства? А не может ли быть так, что всеми этими откровениями из Библии будут затронуты лишь мои эмоции, а мое сердце останется в прежнем состоянии?» Мысль о том, что, возможно, я сам себя обманываю, ужалила меня, словно змея. Она причинила внезапную острую боль, которую я не могу описать. Несколько отрывков из Писания, подтверждающих это, пронеслись вдруг в моем сознании. Это еще более увеличило мое отчаяние. Это был как раз тот период, когда я переживал внутреннюю борьбу, задавшись вопросом о высшей степени посвящения себя Богу. Ранее я всегда жертвовал интересами своей семьи и позволял Богу распоряжаться всем по Его усмотрению. Но в это время у меня были сильные внутренние переживания относительно того, позволю ли я Богу по Его воле распоряжаться жизнью моей жены. Она была очень слабо здоровьем, и было очевидно, что долго не проживет. Я никогда ранее не понимал так ясно, что подразумевалось под словами «положить на жертвенник Божий ее и все, что у меня есть», и долго боролся с собою, молясь, стоя на коленях, пытаясь без всяких усилий верить ее воле Божьей. Но в конце концов понял, что не могу этого сделать. Моя внутренняя борьба была настолько сильной, что в моменты душевного напряжения с меня лился пот. Я молился до изнеможения и все же ощущал себя абсолютно неспособным всецело доверить ее жизнь воле Божьей. Некоторое время мне казалось, что горечь самой смерти овладевала мною при мысли, что вся моя вера построена на эмоциях, и что, вероятно, углубленное изучение Божьего Слова повлияло только на мои чувства. Враг пустил в меня раскаленную стрелу сомнения. Он твердил мне, что я не спасен, и все мое посвящение Богу — это лишь игра чувств. Сатана указывал на мою неспособность доверить судьбу жены совершенной Божьей воле как на явное доказательство того, что не было полного посвящения себя Господу. А если я лишь проповедую о посвящении, а сам не способен воплотить это в своей жизни, значит, я недостоин Бога. После длительной внутренней борьбы я мог сказать Господу от всего сердца, что без всякого лукавства желаю отдать себя, мою жену, мою семью в Его распоряжение. После этого у меня появилось более глубокое понимание того, что значит посвятить себя Богу. Я провел много времени на коленях, размышляя об этом снова и снова и веряя все Божьей воле, интересы церквей, прогресс христианского учения, покаяние грешников и мою собственную душу. Я сказал Господу от чистого сердца, что Он может использовать меня и мою семью так, как Ему будет угодно. У меня появилась такая непоколебимая уверенность в Его благости и любви, что пропали все сомнения в том, что Он не позволит, чтобы с нами произошло что-то плохое. Я чувствовал в себе какую-то невероятную смелость, доверяя Ему наши судьбы и выражая уверенность в том, что это послужит нам только ко благу.
Поэтому у меня было основание принимать все, что угодно Его воле. Такого глубокого и совершенного умиротворения в момент подчинения Божьей воле я никогда раньше не переживал. Могу сказать, что я отказался от надежды на свой разум и положил все на новое основание. Я имею в виду, что перестал полагаться в своих действиях только на прошлый жизненный опыт. Беспокойство меня оставило. Обращаясь в молитве к Богу, я сказал, что если Он хранил меня, наполнял своим духом и готовил для неба, очищая душу, то мне следует принять как должное то, что Он желает меня спасти. Я был поистине счастлив. Это было раннее утро. Я находился в состоянии совершенного покоя. В течение дня в моем разуме часто возникал вопрос: «Ты до сих пор остаешься верным своему посвящению и находишься в воле Божьей?» Я отвечал без сомнения: «Да, я не беру своих слов обратно. У меня нет причин менять свое решение. Мысль о том, что я могу пойти в погибель, больше меня не мучила. В течение дня не было ни малейшего чувства страха, тревоги, беспокойства. Я не ощущал ни восторга, ни отчаяния, ни радости, ни грусти. Моя уверенность в Боге была абсолютной. Мое принятие Его воли было совершенным. И мой разум был спокоен, как сами небеса». Вечером в моем сознании всплыл вопрос: «Что, если Бог отправит меня в ад? Что будет тогда? Но может ли Он отправить в ад человека?» Был следующий вопрос, который принимает Его волю так, как принимаю ее я. Не успел этот вопрос закрепиться в сознании, как ответ уже был готов. Я сказал: «Нет, это невозможно. Как можно оказаться в аду, если я принял Божью волю?» В моей душе внезапно открылся поток радости, который становился все больше и больше с каждой неделей, с каждым месяцем и годом. С тех пор я переполнен неописуемой радостью, которая не дает места никаким сомнениям. Мои молитвы, которые в течение долгого времени были такими горячими и длительными, казалось, сократились до слов «Да будет воля Твоя». Создавалось такое впечатление, что все мои желания были исполнены. Бог ответил на мои молитвы о личном духовном состоянии самым неожиданным образом. На моих мыслях будто было написано «Святыня Господня». У меня была крепкая вера в то, что Господь исполнит свою совершенную волю, и мне не стоит ни о чем переживать. Часто, становясь на колени, я нахожу сложным ревностно просить у Него чего-либо, кроме того, чтобы Его воля была на земле, как и на небе. Мои молитвы поглощены этим, и я часто ловлю себя на том, что в молитве улыбаюсь Богу и говорю, что мне больше ничего не нужно. Моя уверенность в том, что Он исполнит все свои мудрые и добрые желания, возросла настолько, что это доставляет мне совершенное удовольствие. Я начал проповедовать об освящении, исходя из своего нового, более глубокого опыта. В церкви было много людей, которые слушали проповеди и понимали, что происходило в моем сердце. Полагаю, что люди больше, чем я сам, ощущали ту большую перемену в моей манере проповедовать. Мой разум был настолько поглощен этой темой, что я не мог говорить о чем-либо другом, как только о настоящем и окончательном спасении в Иисусе Христе. Мне тогда казалось, что моя душа соединена с Христом столь гармонично, что я и подумать о том не мог. Лиризм книги «Песни песней Соломона» стал для меня таким же естественным, как дыхание. Думаю, что теперь прекрасно понимаю состояние сердца Соломона, когда он писал эти песни.
Не могу сказать, что мои чувства обрели ту же самую свежесть, что и в период первой любви. Это не совсем так. Но моя любовь стала крепче и горячее, чем первая. На самом деле, Господь духовно поднял меня так высоко, как никогда раньше, и открыл мне значение многих мест Библии в отношении Христа, Его силы и моей готовности Его встречать. Я часто говорил Богу, «Я даже и не знал, что все это правда». Тогда я понял, что имеется в виду в следующих словах. «Может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». В то время Он научил меня несравненно большему, чем то, о чем я просил или помышлял. Длина, широта, высота, глубина и эффективность Его благодати были превыше всех моих представлений. Тогда слова «Моей благодати достаточно для тебя» обрели для меня новое и более глубокое значение. Когда Господь давал мне эти откровения, я восклицал «Чудесно! Чудесно! Чудесно!» Я понял, что подразумевалось под словами пророка «И нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Почти всю оставшуюся до возвращения домой часть зимы я наставлял людей в отношении полноты совершенства, которое находится во Христе. Я обнаружил, что мои проповеди парили над головами большинства людей. Они меня просто не понимали. Конечно, было немало и тех людей, которые понимали, что я хотел сказать. Они получили огромное благословение, возросли духовно. И у меня есть причины полагать, что такого прогресса в их христианской жизни не было никогда раньше. Но маленькая церковь, которая тогда сформировалась, состояла из членов, которые не могли эффективно и здраво трудиться. Внешнее противление по отношению к ним было огромным. Многие известные богословы города осуждали нас. Люди из разных церквей в основном не принимали моего учения об освящении. И хотя почти в каждой церкви отдельные люди были глубоко заинтересованы моим свидетельством и благословлены, приняв его, тем не менее, в общем, оно было непонятно большинству. Я помню, как однажды вечером диакон П., диакон С., слышавшие мои проповеди и видевшие действия, которые они произвели на общину, подошли ко мне после служения и сказали, «В своем духовном труде вы намного опередили священнослужителей нашего города. Как можно заставить их прийти и услышать все эти истины?» Я ответил, «Не знаю, как это сделать, но мне хочется, чтобы они увидели то, что я увидел, потому что считаю это очень важным. Мое видение поднимает в Бостоне стандарты святости». Казалось, что они очень желали донести до людей эти истины. Они были хорошими и уважаемыми в Бостоне людьми. Но какие усилия они приложили, чтобы заставить служителей и прихожан обратить на это внимание, я сказать не могу. Той зимой я в основном трудился для того, чтобы пробуждение коснулось христиан. Господь подготовил меня к этому делу посредством тех перемен, которые Он совершил в моей душе. Божья благодать и раньше действовала во мне, но пережитое этой зимой далеко превосходит весь мой прежний опыт. Господь настолько сильно наполнил мою душу, что мне порой казалось, до этого я вообще не знал Бога. Тогда я понял, когда мы попадем на небеса, наши чувства, радости и духовные переживания настолько превзойдут все то, что мы испытывали в этой жизни, что трудно будет осознать тот факт, что у нас вообще был какой-либо религиозный опыт на земле. На самом деле, я и раньше часто переживал неописуемую радость и очень тесное общение с Богом. Но все это потускнело, когда у меня появился углубленный духовный опыт. Я говорил Господу, что раньше не осознавал, насколько чудесно Евангелие и сильна благодать Иисуса Христа.
Это откровение затмило все мои прежние духовные достижения. Когда стихло бурное волнение внутри меня, я более ясно увидел этапы моего христианского роста и то, что Господь взращивал во мне. Он одарил меня величайшей верой. В своих молитвах я больше не боролся в отчаянии. Теперь для меня молитва означала иное. Я мог обращаться к Богу, будучи полностью спокойным и уверенным. С того момента я ощущал непоколебимую веру, радость жизни с Господом и наслаждение в Боге. Моя уверенность в Его Слове стала настолько сильной и наделяла меня такой свободой и любовью, что я был больше, чем уверен, что Бог ответит на любую мою просьбу. Раньше такие проявления веры были редкостью для меня, но сейчас, казалось, разорвались мои узы, и с этого момента я обрел свободу, как ребенок вблизи любящего отца. Я настолько ощущаю внутри себя Бога, что могу опереться на Него и успокоиться, положить свое сердце в Его руку и довериться Его совершенной воле. У меня нет больше ни тревоги, ни беспокойства. Я говорю об этих переживаниях как о привычном явлении, но не могу сказать, что испытывал их непрерывно. В 1860 году, во время болезни, у меня был период великого уныния. Но Господь помог мне. Он восстановил мир и покой в моем сердце. Через несколько лет после этого периода внутреннего обновления моя возлюбленная жена, о которой я говорил, умерла. Ее смерть стала для меня огромной потерей. Однако у меня не было ропота или хоть малейшего сопротивления Божьей воле, несмотря на большую печаль в душе. Следующей ночью, после ее смерти, я лежал один в комнате. Некоторые друзья сидели в гостиной. Я заснул на короткое время, а когда проснулся, мысль о тяжелой утрате омрачила мое сознание с невыразимой силой. Моей жены больше нет. Я больше никогда не услышу ее голоса, не увижу ее лица. У детей больше нет матери. Что я буду делать? У меня вдруг закружилась голова. Я вскочил с кровати и воскликнул: «Я сойду с ума, если не найду покоя в Боге!» В ту же ночь Господь успокоил мой разум. Но все равно временами меня охватывала большая печаль, которая казалась непреодолимой. Однажды, молясь, я стоял на коленях и, обращаясь к Богу, говорил о своей печали. Вдруг Он проговорил ко мне: «Ты любил свою жену?» «Да», — ответил я. «Ты любил ее ради себя или ради нее? Ты любил ее или себя? Если ты любил ее ради нее, почему тогда печалишься, что она со мною? Не должно ли осознание того, что она имеет счастье пребывать со мной, заставить тебя радоваться, вместо того, чтобы горевать? Любил ли ты ее ради меня? Если так, тогда ты не будешь горевать, потому что она со мною. Почему ты так думаешь много о своей потере, а не о ее приобретении? Почему ты так печален, когда она счастлива и радостна? Если ты любил ее ради нее, тогда почему ты не возрадуешься ее радостью и не будешь счастлив ее счастьем?» Я никогда не смогу описать те чувства, которые наполнили меня. Это радикально изменило мое мышление. С того момента печаль в отношении моей потери исчезла навсегда. Я больше не думал о своей жене как о мертвой, но как о живой, которая вошла в славу небес. Моя вера в тот момент была такой крепкой, и разум был таким просветленным, что казалось, я чувствовал то же, что чувствует она, находясь на небесах. И я увидел, что она находится в совершенном мире,
который исходит от Божественного престола. Думаю, я в каком-то смысле побывал на небесах. До сегодняшнего дня я никогда не терял того благословения, которое получил от этого откровения. Оно и сегодня так же свеже для меня, как и тогда. Понимаю, почему те, кто находится на небесах, пребывая в таком состоянии блаженства. Умирая, моя жена была наполнена Божьим присутствием, Его совершенным покоем, и в полной мере ощущала Его любовь и верность. Ее вера в Бога и согласие с Его волей были подтверждены навеки. Такими были и мои переживания в то время. Но я обнаружил, что очень мало людей были способны принять истины, которыми услаждалась моя душа. Никогда не видел, чтобы больше горстки людей, даже среди моего прихода, могли оценить и принять такое понимание Бога, жертвы Христа и полноты Его спасения, которыми восхищается моя душа. Везде, где бы я ни проповедовал, мне приходилось опускаться до уровня слушающих меня людей, чтобы быть понятным. Проповедуя в течение многих лет, я видел, что церкви находятся на таком низком уровне, что не способны постигнуть и оценить то, что я считал самыми драгоценными истинами всего Евангелия. Донося Слово Божие не раскаявшимся грешникам, я, конечно, вынужден был возвращаться к начальным истинам, которые сам уже давно усвоил. И хотя не могу продолжать жить только ими, однако должен был передать свои знания неверующим, чтобы привести их к покаянию. Поэтому, проповедуя Евангелие, я говорил об искуплении, обращении и о многих других библейских истинах, чтобы меня понимали те, кто, являясь христианами, совсем немного продвинулись в познании Христа. Но мне всегда хотелось показать полноту моего понимания Христа. Большинство людей не возражали и не противились. Насколько люди были способны, они принимали мое свидетельство. Но, как показал опыт, в своем большинстве христиане не имели представления о силе самых значительных драгоценных истин Евангелия. За время моего труда в Бостоне произошло 5 мощных пробуждений. Должен сказать, что в этом городе, по моему глубокому убеждению, наибольшим препятствием на пути преодоления влияния унитаризма и всех остальных форм заблуждения была робость христиан. Постоянно подвергаясь критике унитарианцев, они стали слишком осторожными, и потому их вера ослабела. Влияние этих заблуждений в обществе удерживало их от проповеди, и они не предупреждали грешников о грядущем наказании. Учение о вечном наказании, необходимость полного освящения и оставления грехов как условия спасения не провозглашались ими с той частотой и силой, которые нужны были для спасения этого города.

Я слышу стук в своем разбитом сердце. Пришел мой час уверовать в свет Бога. Ответ я должен дать, или да, или нет. Я не могу сказать, еще немного дай время, чтобы дать тебе ответ. Или да, или нет. Он ждет, чтоб я ответил. Ты хочешь вечных благ или вечной тьмы? Мне, может, завтра не встречать рассвета. Сейчас решать я должен, с кем идти. Стучал мне в сердце Бог мой очень часто. Всегда он говорил: «Услышь меня». А я не понимал, не слышал Бога. Я слушал голос тьмы, он вел меня. Но Божий зов был частый и повторный. Теперь я приоткрыл ему врата, и он зажег искру в сердечке темном. Все время Бог желал спасти меня. В разбитом сердце слышен зов прекрасный, глаз Божий тихо шепчет о любви. С разбитым сердцем не найдешь ты счастья, но я бы мог любовь с него сплести. Отдай его ты мне, во свет изящный, твое сердце благом напою. В душе своей приобретешь ты счастье. Не думай долго, я терплю и жду. И этот чистый, добрый голос в сердце стучит ко мне и просится войти, войти и излечить меня телесно, мне душу возродить, согреть, спасти. Пришел мой час открыться сердцем Богу, мой Бог меня с любовью пробудил. И говорю я «Да, во славу Богу, Спаситель мой, меня ты возродил».

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Коснись меня, Христос, если желаешь, и недуг мой тяжелый удали. И я благодарен, что не отвергаешь таких, как я, отвергнутых людьми. Хоть оплатить за это я не в силах, и средств подобных просто не найти. Но я прошу, яви мой Божий милость, сними проказу и грехи проси. Я слышал много, как ты исцеляешь, и счастье жизни без конца даешь. И я благодарен, что всех принимаешь, и сам навстречу страждущим идешь. Перед тобой склонялся в одолении, весь во грехах, нечистым был для всех. Но благодарным стал тебе в смирении за то, что снят навеки тяжкий грех. Хоть оплатить за это я не в силах, и средств подобных просто не найти. Но я прошу, яви мой Божий милость, и таким, как я, и их грехи

Момент творения. Письменность древних. Ученые-эволюционисты пришли в изумление, узнав благодаря одному из недавних открытий, что древнейшие артефакты свидетельствуют о наличии у тогдашних людей письменности и математики. Для креационистов, напротив, в этом известии не было ничего удивительного. Они всегда предсказывали вероятность находок, подтверждающих, что человек изначально обладал языком. Теперь сторонники теории эволюции признают, что история письменности насчитывает не менее 30 тысяч лет. Хотя мы не согласны с эволюционной шкалой времени и считаем ее неправдоподобно раздутой, мы с радостью отмечаем открытие, подтверждающее библейские взгляды на историю. Когда археолог Александр Маршак доказал, что один из наскальных рисунков представляет собой календарь, ученые мгновенно заинтересовались этим фактом. Это открытие говорило о том, что у древнего человека было не только чувство времени, но также язык, письменность и способность к математическим расчетам. С тех пор изучены и отчасти расшифрованы многие другие свидетельства древней письменности. И все они говорят об одном – насколько бы далеко мы ни возвращались в прошлое в поисках свидетельств человеческой деятельности, выясняется, что человеку всегда были неотъемлемо присущи язык и речь. Человек всегда был и остается человеком, но он далек от совершенства по причине греха. Однако Иисус Христос, и только Он, способен избавить нас от греха и его последствий. Если вы не знаете о нем, или если ваша жизнь поражена грехом, возьмите в руки Библию и узнайте о лучшей жизни, которую Он вам предлагает. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Иногда маленький ручеек изменяет свое течение. Это может произойти безо всякой видимой причины. Но если всмотреться повнимательнее, то можно обнаружить или камень, или же какой-нибудь пень, скрытый от взоров под шумящим потоком ручья и вызвавший это изменение русла. Каждый человек оказывает какое-нибудь влияние, будь то к добру или ко злу. Христианская вера возлагает на каждого человека персональную ответственность за его поступки. Она также делает его ответственным за то влияние, которое он оказывает на окружающих. Вот почему Писание предупреждает: «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». 1 Коринфянам 8:9.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Франца Киссена.
1: Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Воля Божия есть освящение ваше. Воля Божия есть освящение ваше. Господь сегодня так много уже сказал нам, и мы могли испытывать духов. Может быть, кто-то подумал, что в этом Доме Божьем нет такой необходимости. Но надо сказать, что сатана пришел когда-то в Едем. Там, где никто не думал, что он может прийти туда. Там Бог разговаривал с Адамом и Евой. И в образе змея он пришел туда. Иногда нам кажется, когда мы в окружении многих верующих людей, нам кажется, мы в особой безопасности и так далее. Все правильно. Но укрыться можно только в имени Господа. Сатана и здесь искушает на наших собраниях людей, и поэтому нам нужно испытывать мысли, которые приходят. Знаете, в Доме Божьем у нас могут неприятные мысли появиться по отношению к человеку. Мы можем иметь дух осуждения, мы можем неправильно истолковывать слышанное Слово Божие, мы можем критиковать поющих и проповедующих, и молящих, заниматься не тем, чем надо. И поэтому это очень важно, иметь правильный настрой, чтобы Дух Божий говорил к нашему сердцу. Мы слышали, что мы с вами священники, и мы призваны делать все от души, как для Господа. Что бы мы ни делали, можно было бы к этому еще много добавить. Библия говорит, даже если мы кушаем или говорим что-то, говорит ли кто, говори как слова Божии, едим ли, пьем ли или иное что делаем, все должны делать во славу Божию. Любое наше служение должно быть в Духе Святом. Должно быть как для Господа и как от Господа. И далее наше внимание было обращено на то, чтобы нам искать лица Господа. Мне хочется немножко об освящении сегодня поговорить. Почему так необходимо сегодня в последнее время говорить об освящении? Я бы хотел остановиться на некоторых пунктах. Во-первых, потому что призвавший нас Господь свят. Мы прочитали, воля Божия есть освящение ваше. И мы задаем себе вопрос, почему он этого хочет? Потому что Бог свят, а мы его дети. Однажды в Ветхом Завете произошло такое событие. Народ израильский, он был в посрамлении. Филистимляне собрали войска свои и стали станом против израильтян. И вот Саул со своими войсками стоят, и филистимляне, и они выставили одного очень большого человека, Голиафа. И он поносил народ Божий. И за дня в день выходил и говорил, ну кто из вас есть смелый? Пусть выйдет, и мы сразимся с ним. И увидят все, на чьей стороне правда, сила, Бог и так далее. И очень разными скверными словами плохо говорил против народа Божия. И Библия говорит нам в этом отрывке, что в страхе были сильные воины. И все были в ужасе. И вдруг есть одно событие. Написано так. Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина. Тогда сказал Авиниру, это был его военачальник, начальнику войска. Авинир, чей сын этот юноша? Авинир сказал, да живет душа твоя, царь, я не знаю. И сказал царь, так спроси, чей сын этот юноша. И потом написано, и спросил его Саул, чей ты сын, юноша? И отвечал Давид, сын раба твоего Иессея из Вифлеема. Почему такое волнение было у Давида? Почему его так интересовало, чей сын этот юноша? У него была большая армия. Он, возможно, не знал всех воинов. Дело в том, что этот юноша сделал что-то необыкновенное. И Саул увидел в этом юноше силу Божию. Друзья, люди тоже интересуются, кто мы есть. И не о каждом проявляется интерес. Интерес проявляется о тех, которые делают что-то, знаете, из ряда вон выходящее. Особо интересуется резко, когда выделяется человек чем-то положительным или чем-то отрицательным. И говорят, а чей это сын? И говорят, да сын в отеке. А ну тогда все понятно, почему он ведет такую беспутную, безнравственную жизнь. О христианах тоже интересуется. И Бог хочет, чтобы мир спросил, кто они, чьи они дети. Он хочет, чтобы нас узнавали по святости нашей. Почему? Потому что свят Бог, который призвал нас в свою семью. Поэтому и мы должны иметь свойства родившего нас Духа Святого через Сына, семью Божию. Иногда, когда мы бываем в некоторых семьях, там есть дети, мы интересуемся, и мы говорим, ой, говорит, как похож? Ну, родители говорят, он и должен быть похож на нас, это наш сын. И кто-то говорит, на отца похож или на мать похож. Рожденный свыше человек должен быть похож на Бога. Потому что через рождение свыше Бог возвращает человеку потерянное подобие и образ, который имели первые люди в Едеме до грехопадения. Потому что люди начинают жить свято, жить святой жизни. И Библия говорит нам, что только на этой почве и только в таком состоянии возможно некогда буквальное воссоединение с Богом. Сейчас мы в духе имеем это общение с Богом. Помните, у Иова есть такие слова: «Мои глаза, не глаза другого, узрят его». Если мы хотим действительно иметь это воссоединение, мы читаем такие слова в первом послании Петра, 1 глава, 14 и 16 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». И ниже написано: если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. И надо сказать, братья и сестры, что мы сами понимаем и сами знаем, и сами бываем часто не своего сына возле нас, и он хочет, чтобы мы были подобны образу сына его возлюбленного. И если мы называем самого Бога отцом, потому что мы родились в семью Божию, он хочет, чтобы мы тогда со страхом и трепетом проводили дни нашего странствования, памятуя, какой ценой мы искуплены от этого мира греха и суеты, и были послушными детьми, чтобы мы не сообразовались, то есть не делали то, что мы раньше делали, до того, когда мы были вне семьи Божией. Мы дети Божии, мы члены семьи Божией, и Бог свят. И поэтому воля Его о нас должна быть нам понятна. Воля Божия есть освящение наше. Почему? Потому что свят сам Бог, которого мы называем Отцом. И если мы Его дети, только таким образом мы сможем прославить Его в нашей жизни, в этом мире и распространить благоухание Христово, если мы будем тоже стремиться к этой святости. Потому что свойства святости имеют те, которые родились от Него. Далее сам наш текст говорит о том, что это было желание Бога. Поэтому мы должны быть святы, потому что мы дети Божии и потому что этого Отец хочет. Есть моменты, которые родители не могут объяснить своим детям. Они поймут это, когда они вырастут, дети. Почему родители этого хотели? И у меня нет возможности сегодня это расшифровывать, потому что у нас тоже здесь сейчас детки есть. Но знаете, мы ложим своих детей спать, и я говорю младшему сыну: сынок, руки вверх, над одеялом держи. Он говорит: почему? Я говорю: потому что все мальчики должны так спать. Это мой ответ. И когда он вырастет, он поймет, почему он должен так спать. Я отец, я отвечаю за него, и он слушает. Это есть воля Отца, у Отца есть много желаний. У Отца Небесного есть воля о нас. И воля Его сегодня о нас такая. Он хочет нас видеть святыми. И мы должны принимать это. Мы не должны спрашивать, почему ты этого хочешь? Почему я так должен делать? Он Бог. И Он знает, почему Он так говорит. У Него намерение во благо, ко спасению души нашей. Иногда мир говорит нам: ой, это чересчур, говорит, у вас, говорит, какая-то вера непонятная, все так строго, говорит, то нельзя, туда не пойди, туда не посмотри, то не скажи и так далее. Друзья мои, Бог знает, что Он хочет о нас. Мы абсолютно свободны, мы можем и не слушать Его. Но почему воля Божия есть освящение наше? Потому что не освящающий, человек, который не находится в этом процессе освящения, который не дает Богу работать над ним, он отталкивает Бога. Он отталкивается от всех тех приготовлений, которые есть у Бога, от всех тех благ и благословений, которые Он приготовил тем, которые идут путем освящения. Потому что это есть послушание. Потому что только человек, который идет путем послушания и путем освящения, который не останавливает свой процесс освящения и не говорит: все, с меня хватит, я, по-моему, уже и неплохо выгляжу даже в глазах верующих, меня уже считают святым, и даже верующие люди. Друзья мои, Библия говорит нам: святой да освящается еще. И даже если мир будет разлагаться, и когда нечестивые будут творить нечестие, и беззаконники будут делать беззаконие, послушное дитя Божие понимает, что процесс не закончился. И мы идем путем освящения, потому что в этом есть воля Отца Небесного. И тот, который любит Отца своего, он будет ему послушен. Он не будет останавливаться, он не будет отпускать руки, он не будет говорить: со мной все хорошо и все нормально. Библия говорит, что в последнее время, а это дух Лаодикийской церкви, будут люди, которые будут самодовольны, которые будут самоправедны, которые будут говорить: я ни в чем не имею нужды, все нормально. Это не будут безбожники, это будут верующие люди в своем роде, которые будут упиваться, понимаете, наслаждаться своим состоянием, сравнивая себя с людьми мира и говорит: я не такой, как прочие люди. Но Бог говорит о таких людях: ты не знаешь, что ты несчастен, ты жалок, ты слеп, ты нищ. И Он говорит: советую купить у меня глазную мазь, помажь глаза твои, чтобы видеть. И в наших служениях Бог открывает нам наши глаза, и Он говорит нам сегодня, что Его святость еще не удовлетворена. И мы далеко еще не похожи на Него, но мы Его дети. Он родил нас Духом Святым, и Он хочет, чтобы мы дали Ему возможность действовать в нас могущественно. Он сам может это сделать, и Он это делает. Нам только не нужно припираться с Ним. Нам надо быть просто послушными Отцу нашему Небесному, и Он сделает свою работу. Он знает, где у нас тонко. Он все знает, Он слышит все разговоры, Он знает все, о чем мы говорим в наших домах, что мы говорим нашим детям. Он знает наши мысли, которые у нас проходят, Он знает наше мнение о каждом проповеднике. У нас есть мнение, я уверен, о многих людях. И люди у нас, знаете, вот так по полочкам идут. У нас есть мнение об одном, о третьем, о четвертом, о пресвитере, о деканах, о харистах, о регенте и так далее. Доволен ли Бог этими мыслями, нашим мнением? Мы, может быть, имеем аргументы, и мы думаем, что мы имеем право иметь такие отношения к кому-то, может быть, осудить кого-то, проявить недовольство, ропот и многое другое. Но доволен ли Бог этим? Если это для него оправдание, Библия говорит нам, воля Божия есть освящение ваше. Знаете, почему Бог еще так акцентирует наше внимание на святости? Потому что Библия говорит нам в Откровении, мы читаем такие слова, что без святости никто не увидит Бога. Без святости мы не можем соединиться с Богом. И в послании апостола Павла к Ефесянам в 5 главе, 5 стихом мы читаем такие слова. «Никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Испытывайте, ниже написано, что благоугодно Богу». Это настолько серьезно, братья и сестры, подумать только. Сатана может обокрасть нас, лишить нас вечности. Мы иногда имеем какие-то грехи, которые нам кажутся не такими страшными. Мы их маскируем. Мы иногда довольствуемся тем, что люди этого не знают. Но это говорит уже о каком-то разрыве с Богом. Если совесть наша не приходит в движение, тогда даже никто этого не видит. Есть Бог на небе. И Он будет совершать суд. И мы войдем в Царствие Божие не потому, что мы записаны в церковной тетради, а только те имена, которых записаны у Агнца в книге жизни. Так говорит Библия. Никакой нечистый, никакая мерзость, никакой грех не войдут туда. И поэтому воля Божия есть освящение наше. И мы должны об этом молиться. Мы должны проверять свою жизнь. Мы не сможем увидеть Бога. Многие люди жалуются сегодня. Они хорошо начинали. Они не понимают, что с ними происходит. Они не имеют радости к молитве. Нет тяготения к Слову Божьему. В чем причина? Можно сказать почти что однозначно. Грех. Грех, который вошел в сердце человека, который парализовал его чувства, который закрыл его уста. Я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились Богу и попросили Его, чтобы Он показал нам наше несоответствие, показал то, что Его огорчает в нас. Попросили, чтобы Он привел нас в движение. И я хочу сказать, что это неприятно, когда Бог начинает вот так говорить, потому что это бывает больно, это бывает стыдно. Но пусть Он нам скажет, чтобы нам не покраснеть в вечности, чтобы нам не обмануться, чтобы нам не услышать: «Я не знал вас, отойдите от меня». Его воля в нашем освящении была еще до создания мира. И апостол Павел в послании к Ефесянам в 1 главе пишет такие слова. «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Это такой сильный текст, который должен нас заставить о чем-то подумать. Почему Бог нас вообще избрал? Бог избрал все человечество ко спасению. Я в этом убежден. И нельзя понимать эту мысль так, что половина Бог избрал к спасению, а половина не избрал. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Через что? Через святость. Каким образом она приходит в нашу жизнь? Когда мы даем себя призвать, когда мы откликаемся на призыв Божий, когда мы неравнодушны в момент, когда Бог стучит в наше сердце. Еще прежде создания мира было объявлено, и это был единственный путь, только святой может быть присутствие святого, а Бог свят. Братья и сестры, наша праведность, как запачканная одежда. И я думаю, мы согласимся всем, что мы еще часто-часто бываем виновны. И поэтому мы должны идти путем освящения. Мы должны умолять Отца Небесного, чтобы Он помог нам и научил нас реагировать на голос Духа Святого. Кто-то может скажет, как это практически сделать? Я хочу сказать, что та душа, у двери которой стоит Христос, а место, которое мы часто читаем на евангелизационных служениях, где написано «Се стою у двери сердца и стучу». В духе речь идет о верующем человеке там. По какой-то причине Христос оказался вне двери этой души. И Он снова стучит в дверь этого сердца и просит, и говорит, открой мне дверь. Что-то вытеснуло Иисуса из жизни верующего человека. И, как правило, это грех, это непослушание, это неповиновение. Сегодня люди задают вопрос, можно ли быть восхищенным без освящения, без того, чтобы идти путем освящения? И я отвечаю на этот вопрос. Душа, которая слышала стук у двери своего сердца, и Христос просился войти и омыть это сердце. Та душа, которая не открыла ему двери, окажется вне двери, когда все человечество будет поставлено по левую и по правую сторону. Когда Господь возьмет церковь с этой земли, не может рассчитывать такой человек на помилование Божие, если Христос был вытеснен из жизни по причине греха, потому что здесь, на земле, Он вне двери. Там будет тот человек, который проявил непослушание и оставался в грехе. Это был, может быть, маленький грешок, как он его называл, но он любил его и лелеял его, и не отказывался от него. Он просто не узнает этих людей. Некоторые скажут, может ли Бог кого-то не запомнить или не узнать, но Он не узнает их, как своих детей. И Он скажет им в тот час, отойдите от меня, я никогда не знал вас, кто это, делающие беззаконие, нарушающие закон Божий, нарушающие волю Божию, нарушающие желание Божие. Итак, Иисус с нами в этом служении, у кого-то Он еще в сердце, может быть, как у Давида, который совершил грех, но он понимал, что происходит разрыв. И он почувствовал, что Дух Святой оставляет его. И он возопил Богу и сказал, «Духа Твоего Святого не отними от меня». Может быть, Иисус у кого-то уже за дверью сердца. Может быть, есть такие, которые давно уже не молились, а так, чтобы это была молитва. Я понимаю, что как христиане, может быть, мы каждый день говорим что-то, но возможно, у вас самих нету удовлетворения от такого общения с Богом и от такой молитвы. И вы понимаете, что это не та живая связь, которая имеется в виду в Священном Писании. И, возможно, Иисус уже за дверью. Сегодня Он стучит в твое сердце и в твою жизнь. Он говорит, «Стою у двери сердца и стучу». Если кто откроет дверь, что это значит? Признает свою несостоятельность, перестанет делать вид святого, а скажет «виновен Господь», перестанет играть роль христианина, не будет больше артистом, но скажет «прости меня, Иисус, я хочу жить свято, я не хочу больше заигрывать с грехом, я хочу начать действительно новую жизнь, я отдаю тебе все свое сердце до дна и без остатка». Царствуй там, действуй там могущественно, преображай меня в образ Отца Небесного. И Бог хочет это сделать, потому что мы на грани вечности. Все события говорят о том, что Он скоро придет. Чуть-чуть осталось, совсем немножко. И поэтому на фоне приближающей вечности Бог говорит сегодня нашему собранию, Его воля есть освящение наше. Его воля видит нас святыми. Он не сможет взять нас, если мы не будем святы, если мы не будем омыты кровью Сына Его, возлюбленного. Точно так, как магнит притягивает только металлические предметы, точно так Дух Божий когда Сын будет сходить с этой земли, с неба, когда произойдет встреча с Господом в воздухе на облаках, только имеющие Духа Божия в себе, только и живущие путем и идущие путем освящения будут восхищены с этой земли. И поэтому да не обманет нас никто, да не успокоимся мы, но помолимся Ему сердечно, обновимся в своем состоянии духовном пред Господом и примем это, как великую любовь Господа к нам. Его воля есть освящение наше, и эта воля имеет почву под собой основания. Она объявлена нам, потому что Он не хочет нашей погибели, потому что иначе невозможно соединение со святым и праведным Богом. И путь один — на колени, в сокрушении, в покаянии, попросить у Него прощения и дать Ему в нас действовать. Он сам будет нас совершать эту работу. Он будет нам подсказывать, Он будет научать нас. Нам нужно реагировать на Его голос, быть внимательным. И Он сделает все, чтобы нам дойти до вечности. Я хотел бы, чтобы мы сейчас дали свободу Духу, чтобы мы молились, может быть, не трафаретными молитвами, а может быть, те, которые давно не молились. Может быть, есть такие, которые только один раз помолились, когда-то их голос слышала церковь, когда они каялись, и тишина. Я бы хотел, чтобы помолились те, которые не удовлетворены со своим состоянием, которые не уверены в своем спасении. Это ваш шанс сейчас. Воля Бога есть осветить вас, очистить вас. Откройте двери сердца, помолитесь Ему. Я обращаюсь к верующим людям сейчас. И если в этом действии Духа Святого и многих молитвах чье-то сердце будет тронуто, из тех, кто еще никогда не молился, вы тоже можете присоединиться и тоже помолиться Ему молитвой покаяния. А мы сейчас склонимся. Аминь.
0: Вы прослушали проповедь Франца.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. Первое послание Иоанна 3:16.

0: Вам для часа интересных историй,
1: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
1: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Я молюсь. Говорю я правду всем. Бескапризно пью и ем. И в кроватку я ложусь, когда Богу помолюсь.

0: тем больше мы народом.
1: Неемия строит стены Иерусалима. Неемия был влиятельным придворным при дворе персидского царя Артаксеркса в престольном городе Сузы. Один израильтянин возвратился из Иерусалима в Персию и рассказал Неемии. Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и в уничтожении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, Неемия сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. И разрешил царь Артаксеркс Неемии пойти в Иерусалим, чтобы построить стены города. Возвратившись в Иерусалим, Неемия и израильтяне стали восстанавливать разрушенные стены и ворота Иерусалима. Об этом услышали враги израильтян и угрозами хотели воспрепятствовать постройке стен Иерусалима. Но Неемия вооружил своих людей. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой произвели работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по числам своим. И так они строили. Работа продолжалась и днем, и ночью. Рука Божия защищала строителей. И спустя 140 лет после того, как Вавилонское войско разрушило и сожгло Иерусалим, стена была завершена. Когда наступил седьмой месяц, собрался весь народ, как один человек, на площадь, и сказали книжнику Естре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, которую заповедал Господь Израилю. И принес священник Естра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, и читал от рассвета до полудня, и уши всего народа были преклонены к книге закона. И благословил Естра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал: «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли.

Народ обращается к Богу. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилево от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа, Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу, Богу своему. И встали на возвышенное место левитов Иисус, Вания, Кадмиил, Шивания, Вуний, Шеревия, Вания, Хинани, и громко взывали Господу, Богу своему. И сказали левиты: «Встаньте, славьте Господа, Бога вашего, от века и до века. Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един. Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты живишь все сие, и небесное воинство Тебе поклоняются». Народ глубоко раскаялся в своих грехах и отступничестве от Господа и молился: «И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой, от дней царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем им на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. И подписывали этот завет ведущие люди и прилагали свои печати. И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою проклятием поступать по закону Божию и соблюдать и исполнять все заповеди и предписания Его. Так чтение Слова Божия и молитва Господу Богу произвели и могут произвести великое преобразование в жизни народа».

0: Славьте, дети Бога, непрестанно пойте. Сердце для Иисуса широко откройте. С торжеством, ликуя, с громкую хвалою пойте. Аллилуйя! Сердцем и душою на большой планете песня прозвучит, как Господь спасение вечное дарит, как Он путь пречистый небеса открыл, как за нас страдая кровь свою пролил. Славьте, дети Бога, скоро Он придет, счастье вечной жизни нас при встрече ждет.
1: Дети, славьте Бога, громогласно пойте, сердце для Иисуса широко откройте. Он спаситель мира, Он носитель правды, в Нем дух утешенья, неземной отрады. Он источник жизни, друг и избавитель. Для заблудших в мире Он путеводитель, Он путь чистый в небо, Он святая милость, в Нем для всех погибших благодать явилась. Дети, славьте Бога, стройно песни пойте, сердце для Иисуса широко откройте.

Когда наша семья поселилась на животноводческую ферму, отец приобрел великолепную гончую собаку черной масти. Мы дали ей кличку Уголек. В нашей местности водится много зайцев, и мне не раз приходилось наблюдать, как Уголек гонялся за ними и, настигая, убивал. На ферме были еще две шотландские овчарки. Они тоже преследовали зайцев, однако им никогда не удавалось поймать их. Степные зайцы – проворные зверьки, и кроме гончих собак редко кому удается догнать их. Я никогда не видел, чтобы заяц прятался в нору, хотя в степи их было великое множество. Здесь стояли стога сена, амбары и другие убежища. И все же заяц всегда спасался бегством. Создавалось впечатление, что какая-то гордость не позволяла ему сознаться в том, что он нуждается в какой-либо помощи. Увидев зайца, Уголек, как и другие собаки, прежде всего начинал лаять. Заяц, поднятый лаем, обычно пытался удалиться легким галопом, рассчитывая, видимо, что за ним гонится обычная овчарка. Но уже через несколько секунд картина менялась. Чувствуя приближение преследователя, заяц закладывал уши за спину и мчался изо всех сил. За ним, по пятам, едва касаясь земли, мчался Уголек. Он не останавливался, не поймав зайца. Я находил убитых мускулистых зайцев, вес которых превышал 4 килограмма. Разглядывая их, я каждый раз думал, что хотя заяц и великолепный бегун, он все же не мог соперничать с натренированным гончим псом. Заяц был горд для того, чтобы прятаться. Он полагался на самого себя и погибал. В нашей местности есть и другая порода зайцев. Они называются хлопковые хвостики и размером не превышают 1/3 обыкновенного зайца. Это пугливый и беззащитный зверек. Однажды я шел со своей собакой по дороге и заметил, как невдалеке хлопковый хвостик перебежал от одного куста к другому. С громким лаем Уголек бросился вдогонку. «Бедный зайчишка», — подумал я, — «у тебя очень мало шансов остаться в живых. Уголек настигает твоих более длинноногих товарищей». Вдруг в лай собаки послышались нотки раздражения и разочарования. Не понимая, в чем дело, я пробрался через кусты и увидел, что Уголек воет и рычит перед узкой расселиной, где спрятался заяц. Этот маленький зверек дрожал и тяжело дышал. В его глазах отражался страх. И все же он был в полной безопасности. Кто подсказал беспомощному зверьку искать укрытие от преследователя? Зайчишка не мог положиться на быстроту своих ног и видел спасение от настигающей опасности только в надежном убежище. Подобно этим зайцам ведут себя и люди. Некоторые самоуверенно говорят: «Я ничего не боюсь и пользуюсь всеми возможностями, чтобы жить по-человечески». Такие люди тщетно пытаются своими силами спастись от греха и своего яростного врага – сатаны. Они надеются на высокую нравственность, на свою силу воли и разум. И совсем не замечают, что грех не только преследует их, но и поражает. Другие, напротив, подобно хлопковому хвостику, сразу же устремляются ко Христу под защиту Его благодати и веряют свою жизнь Ему. В моей жизни тоже был такой период, когда я отчетливо слышал лай гнавшихся за мной собак. Я не знал, что являюсь грешником и достоин гибели, так как справедливость Божия ни за что не будет на моей стороне и не произнесет ни одного слова в мою защиту. И тогда я устремился к Иисусу Христу, единственному прибежищу каждого грешника, потому что Он сказал: «Ко мне обратитесь и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог и нет иного». Человек на самом деле себе ни за что не уступит. Некоторые мальчики, а часто и девочки, самоуверенно говорят: «Я знаю, что мне можно, а чего нельзя. Многие занимаются тем и другим, и с ними ничего не случается. Я тоже сумею вовремя остановиться». Это опасное состояние. Говорящий так уже находится в сетях дьявола, а выпутаться оттуда не так-то легко. Не возлагай надежду на себя.
Сам, мол, разберусь, не маленький. Не так нужно думать, не так поступать. Лучше задавай себе контрольный вопрос. Не станет ли твое занятие или поведение привычкой, без которой ты не сможешь жить? Если ты беспечно отмахиваешься от серьезной опасности, это легкомыслие. И еще хуже, если смеешься над предупреждениями, считая себя сильным. Надежда на себя, на свой разум, на хорошее воспитание, на силу воли призрачна. Мы непременно будем побеждены врагом, нам самим не устоять. Хорошо запомни, что у нас с тобой нет способности победить дьявола. Но у нас есть Спаситель, Иисус Христос, который победил сатану. Он приглашает нас войти в Его победу и быть в безопасности. Я думаю, понять эту истину тебе помог рассказ о зайцах.

Разве ты не слышишь? Почему я не такая, как все? Колин прикусила кончик карандаша. Какие же упражнения задал брат Мейнард? Она встревоженно посмотрела на сидящих рядом учеников. 15 семиклассников что-то прилежно писали в тетрадях. Колин сжала зубами карандаш так сильно, что почувствовала боль в челюстях. Она еще раз посмотрела на доску, где брат Мейнард обычно писал задания. Сегодня он только сказал что-то по поводу контрольных упражнений по английскому языку. Это Колин уловила. Но что именно он сказал? Учитель медленно ходил между партами, наблюдая, как ученики делают контрольную работу. Заметив взгляд Колин, он спросил: «Тебе что-то непонятно?» Колин с трудом улавливала смысл его слов, и то, что он спросил, прочитала по губам. Ее щеки резко покраснели. Кивнув, она провела рукой по раскрытому учебнику. «Какие упражнения нужно делать?» Колин знала, что, волнуясь, она говорит невнятно. О, как не хотелось ей привлекать внимание к своему недостатку! «Надо разобрать по частям речи первые два предложения в каждом разделе», — сказал учитель. Колин кивнула и склонилась над книгой. В это время ей показалось, что кто-то хихикнул. Боковым зрением она заметила язвительную усмешку на лице Сьюзи. Колин зажмурилась и, подавив в себе желание состроить Сьюзи гримасу, задержала готовый вырваться вздох. «Почему я не такая, как все?» – безмолвно кричала она. «Я так устала от того, что плохо слышу, и из-за этого не понимаю, что происходит вокруг. Я ненавижу переспрашивать брата Мейнарда. Скорее бы уйти домой. Никого не хочу видеть». Она посмотрела на часы. «Через полчаса занятия закончатся!» Она перевела взгляд на учебник английского языка и стала записывать оставшиеся упражнения. Как только уроки закончились, Колин поспешила сесть в школьный автобус. Когда все ученики уже сидели на своих местах, на крыльце появилась Сьюзи. Она сбежала вниз по бетонным ступенькам и зашла в автобус. Колин услышала нетерпеливый голос старшего брата Сьюзи. «Наверное, отчитывает свою медлительную сестру», — подумала Колин, когда Сьюзи плюхнулась на сиденье рядом с ней. «Она, наверное, сейчас ухмыляется. Не буду на нее смотреть». Колин погрузилась в чтение библиотечной книги, которую специально взяла в дорогу. Вот и родной дом. Первым делом она зашла на кухню. Мама в это время разговаривала по телефону. Колин поставила на стол контейнер, в котором брала завтрак в школу, и тут же почувствовала, что ее обнимает полуторагодовалая Люси. Колин радостно посадила сестренку на плечи и направилась в спальню. Малышка заразительно смеялась, и Колин, сняв ее с плеч, шутливо подбросила вверх и только после этого посадила на стул. Колин тоже засмеялась, чувствуя, как рассеиваются темные тучи школьного дня. Она быстро переоделась, взяла расческу и стала причесывать Люси. Ей нравилось наблюдать, как темные локоны сестренки завивались в колечки, когда она проводила по ним расческой. «Я совсем не похожа на моих братьев и сестер», — с горечью думала Колин. «Мои волосы намного светлее и совсем не вьются. Почему? Ну почему я так сильно от всех отличаюсь?» К ней вернулось недавнее раздражение, и она невольно дернула спутанные волосы Люси. Девочка нахмурилась и оттолкнула сестру. Колин бросила расческу на комод и нарочито весело предложила: «Пойдем поищем маму». Взявшись за руки, девочки побежали по коридору в ярко освещенную солнцем кухню. «Мама все еще разговаривает по телефону», – прошептала Колин и посадила Люси на край стола. «Хочешь молока?» – спросила она и налила два полных стакана. «Наверное, мама разговаривает со своей сестрой», предположила Колин и вздрогнула от удара входной двери. «Сколько раз говорила, чтобы не хлопали дверью», пробормотала она, опуская ребенка на пол. В кухню ворвалась 10-летняя Дорис. Обежав вокруг стола, она остановилась возле холодильника. «Налей мне молока», — попросила она, перекинув косу через плечо. «Пожалуйста, Колин, налей мне молока, а то я всегда разливаю». «Это правда», — подумала Колин, доставая стакан. Она повернулась к холодильнику, а Дорис в это время начала что-то быстро говорить Люси. Не поняв ни слова, Колин решила выяснить, в чем дело, и повернулась к сестре. Но той уже не было.
Колин увидела только, как мама отвернулась и закрыла ухо рукой. Колин выглянула из кухни. Дорис бегала по коридору за визжащей Люси. «Тссс, тихо!» – прошептала она. «Мама разговаривает по телефону». Дорис открыла рот и округлила глаза. «Ой, а я не заметила. Колин, а ты видела новую морскую свинку, которую купил Брэндон?» Колин отрицательно покачала головой и налила Дорис молока. «Почему ты до сих пор не переоделась?» – устало спросила она. Дорис с улыбкой пожала плечами, большими глотками выпила молоко и побежала в спальню, которая была у них с Колин на двоих. Мама все еще разговаривала по телефону. Колин решила отвлечься от плохих мыслей, взяла альбом и стала медленно перелистывать страницы. Вот фотографии Брэндона, ее старшего брата. А вот ее фотографии. Улыбающийся, светловолосый младенец. Колин перелистнула страницу, и ее рука вдруг замерла. Вот фотография, сделанная в больнице. Она стала всматриваться в осунувшееся лицо 4-летней девочки. Светло-каштановые косички на большой подушке казались маленькими и тонкими. Даже улыбка девочки была какой-то вымученной. «А, вот ты где!» – послышался голос мамы. Колин вздрогнула от неожиданности. «Уже темнеет». Мама включила лампу на столе и присела рядом. «Зимние дни такие короткие. Извини, что я так долго разговаривала по телефону. Пойдем со мной. Нам нужно до ужина сложить белье». Колин закрыла альбом и пошла вслед за мамой. Вытягивая банное полотенце из большой кучи белья, она спросила. «Мама, расскажи, как я попала в больницу». «Да, расскажи», – подскочила Дорис. Она сидела на полу с Далласом и помогала ему строить дом из кубиков. «Хорошо, а ты тогда помоги нам убрать белье», – попросила мама. «Я сложу пеленки». Дорис подошла к столу. «Сколько лет было Колин, когда она заболела?» 4 года. У нее поднялась высокая температура и долго не спадала. День или два ее тошнило. Мы поехали к врачу, и он выписал лекарство. «А оно не помогло?» – нетерпеливо спросила Дорис. Ее стул скрипел каждый раз, когда она тянулась за очередной пеленкой. Колин осторожно вытащила из кучи еще одно полотенце. Ей было тяжело одновременно что-то делать и улавливать каждое слово. Если бы только Дорис не вертелась. «Нет, не помогло», – ответила мама. Колин перестала складывать полотенце, пытаясь услышать, что же было дальше. Заметив это, мама посмотрела на Дорис. «Постарайся не скрипеть стулом. Колин почти не слышит меня». Девочка извинилась и замерла. «Мы все время молились, надеясь, что Господь исцелит ее», – продолжала мама. Но температура не падала. Колин ничего не ела. Как-то раз она спала дольше обычного, и папа решил привести ее поужинать. Когда он поднял ее, она оказалась такой слабой, что не могла держать голову. Мы очень испугались и тут же поехали к врачу. По дороге Колин перестала нас узнавать. «И долго она лежала в больнице?» – спросил 5-летний Арнольд. 11 дней. Мама подвинула к нему кучку кухонных полотенец. Он весело улыбнулся и встряхнул одно из них перед тем, как сложить. «А что это была за болезнь?» – спросила Дорис. «Менингит». Девочка разгладила последнюю пеленку, положила ее в стопку и снова спросила. «Но почему она стала глухой?» «Я не глухая!» – воскликнула Колин. «Я просто плохо слышу». «Знаю», – ничуть не смутившись, ответила сестре Дорис. «Ты глухая на одно ухо и почти не слышишь другим без слухового аппарата». «Девочки, не спорьте», – примирительным голосом сказала мама. «У Колин повреждены слуховые нервы. Вот почему она не может хорошо слышать. Дорис, сложи, пожалуйста, вещи Далласа в его ящик». «А ты помнишь, как болела?» – спросила Дорис в тот момент, когда Арнольд, закончив укладывать кухонное полотенце, с грохотом спрыгнул со стула. «Что ты сказала?» Колин поняла, что Дорис что-то спросила, но Арнольд помешал ей уловить смысл сказанного. «Ты помнишь, как болела?» – повторила Дорис. «Смутно. Помню только, как однажды медсестра принесла поднос с завтраком и показала на банан, а потом на поджаренный ломтик хлеба и снова на банан. Я догадалась, что должна съесть банан с этим хлебом». Колин усмехнулась. «Но я не собиралась есть такой смешной бутерброд
и ждала, когда медсестра уйдет, чтобы взять с подноса что-нибудь другое. «А вот я бы попробовал», — решительно заявил Арнольд. «Может, это вкусно? Банан с жареным хлебом». «Хм», — Колин положила стопку кухонных полотенец в ящик. «Еще помню, как папа нес меня по коридору». «Брэндон вернулся!» — радостно крикнул Арнольд, глядя в окно. «А папа скоро придет?» — спросила Дорис, приподняв крышку кастрюли. «Я так хочу есть!» Мама взглянула на часы. «Уже скоро. Можно накрывать на стол». Вскоре пришел папа. Колин задумчиво смотрела, как семья усаживается за стол. Из всех детей одна она лежала в больнице. Это тоже делало ее особенной. Вздохнув, она поднялась вместе со всеми для благодарственной молитвы перед едой. «Особенной? Возможно. Не такой, как все? Определенно. Это нечестно. Лучше иметь нормальный слух и быть как все, чем попасть в больницу и быть особенным ребенком в семье», — раздраженно думала она. Папа закончил молитву, но она не слышала, о чем он молился. Не потому, что не могла расслышать. Папа был внимателен к ней и всегда произносил слова четко. Она не слышала потому, что думала о совсем другом. Лишенная радости. Сырой пронизывающий ветер тут же забрался под куртку Колин, когда она выскочила из уютной гостиной и побежала в школьный автобус. Она села на второе сиденье и съежилась от холода. Глядя на мелькавшие за окном дома, она подумала: «Хотя бы выпал снег». В Южной Пенсильвании зима без снега не похожа на зиму. Автобус остановился, и в него с шумом вошла Сюзи. «Брррр! Когда же, наконец, выпадет снег?» Колин прочитала эти слова по губам одноклассницы. Она заметила, как помрачнели глаза Сюзи, и внутри у нее похолодело. Сюзи не хочет садиться рядом с ней. Однако это было единственное свободное место. Колин стала смотреть в окно, делая вид, что не замечает Сюзи. А та, наклонившись над передним сиденьем, оживленно разговаривала с первоклассниками. Пытаясь сдержать подступившие слезы, Колин подумала: «Мы с ней никогда не были подругами, но тем не менее всегда разговаривали по пути в школу». Стараясь успокоиться, она съежилась еще сильнее. Автобус остановился. Колин подождала, пока все выйдут, и медленно покинула салон. Захлопнув дверцу, она подошла к веселой группе детей, прыгающих по ступенькам в здание школы. «Я тоже могла бы прыгать, как они», — мрачно подумала девочка. «Почему же я так несчастна? Я уже 7 лет хожу в эту школу, и теперь вдруг почувствовала себя чужой. Почему?» Колин неторопливо сняла куртку. Краем глаза она заметила, как Сюзи растворилась в толпе девочек и еще больше помрачнела. «Это потому, что я не такая, как они, потому что плохо слышу, о чем они говорят. Нет, это нечестно». Колин поставила свой контейнер с обедом на полку и направилась к своей парте. Вынув из сумки книгу, она погрузилась в чтение рассказа. Уже перед началом урока Колин заметила, что девочки стоят возле доски объявлений. «Наверное, брат Мейнард повесил новое объявление», — на секунду оживилась она и пожалела, что не увидела этого раньше. Тогда ей было бы о чем поговорить с девочками. «Ладно», — с горечью подумала она, услышав звонок на урок. «Они все равно не захотели бы общаться со мной. А если бы захотели, то я их не поняла бы. Они всегда так быстро говорят». Девочки разошлись по своим местам, а Колин продолжала делать вид, что читает книгу. Услышав второй звонок, означающий начало урока, она достала Библию и песенник. Брат Мейнард объявил номер песни и воодушевленно запел. Вдохновленная его усердием, Колин тоже громко запела. Но внезапно она замолчала, почувствовав, как ее обдало жаром. Ей вспомнилось, как они с Дорис наблюдали из окна за синицами. Глядя, как маленькие птички весело летают к кормушке и обратно, Колин от восторга запела. «Ты поешь как-то странно», — сказала ей тогда Дорис. «Что значит странно?» – удивилась Колин. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю, как это объяснить», – пожала плечами Дорис. «Твой голос не всегда сливается с остальными. То есть ты не совсем правильно поешь». И теперь, чувствуя, как горят ее щеки, несчастная девочка спрашивала себя: «Неужели мне совсем нечему радоваться?
Я не могу петь, не могу иметь друзей, не могу нормально общаться». Одноклассники радостно пели, а Колин продолжала задавать себе вопросы, зная один ответ. Все это из-за того, что она плохо слышит. Когда брат Мейнард отпустил учеников на обед, Колин поплелась вслед за всеми. Девочки всегда садились за парты, стоявшие возле окна. Она взяла свой контейнер и поискала глазами свободное место. Обычно она старалась сесть впереди, чтобы, повернувшись ко всем лицом, лучше слышать. Увидев, как Сьюзи торопливо заняла последнее место впереди, Колин вздохнула и присела позади девочек. «Сьюзи нарочно там села», — кипела у нее внутри. «Она знает, что мне нужно всех видеть, чтобы лучше слышать. Жаль, что я не взяла с собой книгу». Колин жевала бутерброд, не сводя глаз с Каролины, которая что-то оживленно рассказывала. Она говорила так быстро, что Колин не могла ее понять. Когда девочки весело рассмеялись, Колин тоже улыбнулась. Она не хотела, чтобы кто-нибудь заметил ее смущение. Почувствовав взгляд Дельфайн, она повернулась к ней и по губам прочитала вопрос. «Ты слышала, что рассказывала Каролина?» Стараясь не показать своего волнения, Колин слегка улыбнулась и покачала головой. «Нет». «Это очень смешной случай». Дельфайн снова рассмеялась. «Ты знаешь Эмму, старшую сестру Каролины?» Колин кивнула, сосредоточенно глядя на Дельфайн. Шум в классе отзывался неприятным треском в ее слуховом аппарате. Она помогала своей сестре Донне, у которой недавно родились девочки-близнецы. Колин снова кивнула, показывая Дельфайн, что она следит за ее рассказом. «Так вот, был уже поздний вечер, а малыши все никак не успокаивались. К половине двенадцатого они уснули, и Эмма тоже отправилась спать. Но не прошло и получаса, как снова раздался дружный плач. Донна позвала Эмму помочь, и она быстро пришла, но, похоже, толком не проснулась. Успокоив одну девочку, Донна взяла у Эммы другую и отправила сестру спать. Но та, вместо того, чтобы вернуться в кровать, взяла подушку с дивана и стала укачивать ее, как ребенка. Она чуть было не уснула стоя, так что Доне пришлось за руку отвезти ее в спальню». Девочки весело рассмеялись. С чувством благодарности за внимание Колин спросила. «Эмма помнила об этом утром?» Дельфайн, смеясь, покачала головой. С облегченным сердцем Колин отправилась на перемену. Игра в догонялки не требовала хорошего слуха. «Осторожно, не сбей Колин!» услышала она добродушный голос Кеннета, промчавшегося мимо. «Хорошо, что я могу играть в догонялки», – подумала она, осматривая игровую площадку. «Я могу бегать так же хорошо, как и другие девочки в нашем классе». Тем не менее, после уроков, садясь в автобус, Колин не без тревоги думала о том, как поведет себя Сьюзи по дороге домой. Она открыла книгу с рассказами и тут же увидела, как промелькнула синяя юбка. Сьюзи села сзади. Погрузившись в чтение, Колин обо всем забыла. «Подруга? Можно что-нибудь поесть?» – спросила Дорис, зайдя на кухню. Колин заметила, что мама покачала головой и уловила слово «собрание». Значит, сегодня они поедут в молитвенный дом. В такие дни семья ужинала раньше обычного, и сразу после школы дети не ели. Не отрываясь от книги, Колин вышла из кухни и опустилась на пуфик в коридоре. «Колин!» – послышался вдруг громкий голос. Она вздрогнула и подняла глаза. В дверном проеме стояла мама. «Отложи, пожалуйста, книгу. Ты уже 20 минут читаешь, а до сих пор не переоделась. Нужно помыть посуду до ужина. Поторопись, а то мы опоздаем на молитвенное собрание». Прежде чем закрыть книгу, Колин успела прочитать еще несколько предложений. Она быстро переоделась и поспешила к мойке. Ей не хотелось, чтобы мама снова делала ей замечания. После обычных сборов, которые сопровождались беготней и суетой, многодетная семья прибыла в молитвенный дом. Еще во дворе Колин увидела, как Дорис радостно поздоровалась со своей подругой, и они стали непринужденно разговаривать. Колин показалось, что в нее вогнали иголку. «Я тоже хочу так общаться с друзьями», — сердилась она. «Но я говорю в нос, и со мной никто не хочет разговаривать. Им приходится громко кричать, чтобы я их понимала». Она отвернулась от девочек и встала рядом с матерью, надеясь скорее пойти в зал. Первый проповедник говорил тихо и почти не шевелил губами. Колин уловила лишь несколько звуков, но не поняла ни одного слова.
Она перестала вслушиваться, подумав, «Если бы я вела себя так, как Дорис, может, все было бы по-другому?» Увидев, что все листают свои Библии, она заглянула в книгу, сидящей рядом Дорис, чтобы узнать, какую открыть страницу. Она опустила глаза и делала вид, что следит за текстом, а на самом деле ничего не слышала и не понимала. Собрание подошло к концу. Служитель не стал повторять нужды, высказанные членами церкви, и Колин не услышала ни одной. Когда все преклонили колени для молитвы, Колин совсем отчаялась. «Никогда не знаю, что происходит вокруг», — возмущалась она про себя. Не могла понять проповедника, не услышала ни одной просьбы. После собрания Колин вспомнила, как Дори здоровалась со своими друзьями и решила поступить так же. Не обращая внимания на то, что ее сердце было готово выскочить из груди, она заставила себя широко улыбнуться своим одноклассницам, будто знала секрет, которым ей хотелось с ними поделиться. Дельфайн приветливо улыбнулась в ответ, а Сьюзи не обратила на нее внимания. Колин вспомнила, как Дорис начала разговаривать со своими друзьями. «Быстрее», — думала она, — «о чем я могу рассказать? Что нового я знаю?» В панике ей казалось, что в голове у нее совсем пусто. Сьюзи начала рассказывать какой-то случай, и Колин напряглась, чтобы понять, что она говорит. Каролина вставила несколько слов, и девочки засмеялись. Колин попыталась улыбнуться. Потом заговорила Дельфайн и говорила довольно долго. Колин только поняла, что речь идет о школе. Потом Сьюзи и Каролина заговорили одновременно, и все снова рассмеялись. Отвернувшись от девочек, Колин повысила уровень чувствительности слухового аппарата. Но он так затрещал, что пришлось менять настройки. В спешке она сделала это слишком резко, и все звуки исчезли. Стараясь не терять самообладание, она наладила аппарат и тут же услышала громкий смех. Вздрогнув, Колин оглянулась. Все девочки улыбались. Она тоже улыбнулась, но на душе у нее было горько. Снова заговорила Каролина, и Колин отошла от девочек. Она сняла с вешалки свою куртку и вышла на улицу. Был холодный зимний вечер. Луна застенчиво пряталась за темными облаками. Колин подошла к машине. Там еще никого не было. Укутавшись шерстяным покрывалом, она села на заднее сиденье и поджала под себя ноги. «Не стоит напрягаться и что-то придумывать. Я никогда не буду такая, как они. Не стоит надеяться, что девочки захотят общаться со мной. Я не такая, как все. Им трудно понять меня, а я не могу понять их.

Алла в ответ. «Где же папа? Он сказал, что сейчас поедем домой», — проговорил Арнольд. «О, вон идут мама и девочки!» Мальчик защелкнул ремень безопасности на своем сиденье. Дверь снова открылась, и мать подала Колин младшую сестренку. «Пристегни ее, пожалуйста». Не говоря ни слова, Колин пристегнула Люси и поправила свой ремень. Всю дорогу она просидела молча. На следующий день Даллас с нескрываемым удовольствием встретил школьников на пороге радостным сообщением. «К нам приедет тетя Ханна!» «Ура!» – завизжала Дорис. «Когда?» – поинтересовался Арнольд. «Сегодня!» – важно ответил Даллас. «Мама, когда приедет тетя Ханна?» Дорис так спешила уточнить эту важную информацию, что запнулась за ковер в гостиной и упала. «А зачем она приезжает?» – хотел знать Арнольд. Колин замерла, стараясь понять, что говорят вокруг. Она тоже хотела все знать. «Если вы немного успокоитесь, то я все расскажу», – улыбнулась мама и повернулась так, чтобы старшая дочь могла ее видеть. «Тссс», – прошептала Дорис неизвестно кому. «Тетя Ханна хочет пораньше уйти с работы и вечер провести у нас». «Отлично!» – обрадовалась Колин. «Она скоро приедет?» – уточнила Дорис. Мама поставила в духовку большую кастрюлю. «Думаю, когда вы переоденетесь и справитесь со своими обязанностями по дому, она уже приедет. Так что поторопитесь». Мама ласково подтолкнула задумавшегося Арнольда. Сегодня Колин не читала книгу. Она быстро переоделась, разложила по местам школьные вещи и бодро направилась в кухню. В ее ежедневные обязанности входило приводить в порядок школьные контейнеры, в которых они брали с собой еду, и мыть грязную посуду, скопившуюся за день. Она надеялась управиться с этим до приезда тети Ханны, но не успела. Наливая в воду моющее средство, Колин почувствовала, как по ногам потянуло холодом. Оглянувшись, она увидела в дверях тетю Ханну. «Есть кто-нибудь дома?» – весело спросила она. Колин радостно улыбнулась, а Даллас кинулся к тете навстречу, но на полпути остановился и, застеснявшись, спрятался за ящиком с игрушками. «Заходи, тетя, заходи!» – закричала Дорис, выскакивая из-за стола и гремя стульями. «Я не могла дождаться, когда ты приедешь. Хочешь посмотреть на морскую свинку нашего Брэндона? Она голландской породы, черно-белая». «Неужели?» – улыбнулась тетя Ханна. Взяв Люси на руки, она села на стул. Даллас, наконец, поборол смущение и подошел к ней. «А я видел морскую свинку», – важно объявил он. Колин услышала, как из подвала поднимается мама и нехотя продолжила мыть посуду. Она старалась не греметь, но, несмотря на все старания, не могла понять, о чем говорит тетя Ханна и мама. «Похоже, все прекрасно обходятся и без меня», – тяжело вздохнув, она резко погрузила в воду несколько стаканов. «Ну почему это произошло со мной? Почему? Это нечестно!» – кричала у нее внутри, когда она слышала шум голосов мамы, тети Ханны, Дорис и младших детей. По ее щекам скатилось несколько слезинок. Когда она закончила мыть посуду, тети на кухне уже не было. «А где тетя Ханна?» – спросила Колин, глядя, как мама высыпает в кастрюлю мороженый горошек. «Она пошла смотреть морскую свинку. Надень куртку и иди к ним». «Может, лучше пойти почитать?» – подумала она, спускаясь по ступенькам. «Дорис все время будет тараторить, а я ничего не пойму». «Как мне это надоело!» Все же Колин надела куртку. «Ладно», – сказала она себе. «Я же все-таки могу хоть что-то понять. Нехорошо, если тетя подумает, что я не хочу с ней общаться». Захлопнув за собой дверь, она выскочила во двор и направилась к сараю, расположенному в углу двора. Тетя Ханна встретила ее теплой улыбкой. Колин тоже улыбнулась. «И где эта новая морская свинка? Я ее еще не видела». «Здесь», – кивнул Арнольд на небольшую клетку. «Какая она красивая!» – не удержалась Колин. Тетя Ханна заправила под платок прядь черных волос и, обняв Колин за плечи, сказала: «В нашу церковь стала ходить новая семья. У них есть дочь примерно твоего возраста». «Неужели?» – в глазах девочки блеснул радостный огонек. «Как ее зовут?» «Руфь». «Руфь Бейерс». Колин внимательно посмотрела на тетю и тихо, с надеждой в голосе, спросила: «Она добрая?» Ей очень хотелось знать, как эта девочка относится к тем, кто не такой, как все. Тетя Ханна ответила не сразу, и Колин вопросительно подняла брови, не спуская с нее глаз.
Она глухая, наконец.